Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я не умру, и разве может быть, что без меня

0: Ну, сейчас было лучше.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у Радио Сахаров, и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела. Она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочей радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн. Такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародыши в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки, потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта — это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка — это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информации там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается

0: первый мерч – толстовки «Спервороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
1: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
2: My name is Dina Imera.
3: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
1: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
2: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
3: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся.
2: Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively.
3: А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
2: In all other mammals, that switch doesn't happen.
1: Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
2: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant?
3: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
2: The cells die and the female menstruates.
1: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными?

0: время до всякой беременности.
1: So that's the second part of
2: it. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
1: Why do the cells do that? Well,
2: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
2: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность, и у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
1: So, one thing I haven't said about
2: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, И когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно? К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей. В череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле – от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. Возможно.
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: В эфире радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Я работал в небольшой компании, которая занималась выступлениями на корпоративах с фаер-шоу и пиротехническим шоу. И на одном из выступлений таких у меня в руках взорвались два пиротехнических фонтана.
3: Это Константин Дебликов. Ему 32 года, и он живет в Воронеже.
2: Это было в 2014 году. Я остался без рук, и так, собственно, мой интерес к теме бионического протезирования и возник.
3: Бионическими называют протезы, которые управляются с помощью микропроцессора. Он считывает сигналы человеческих мышц. О том, как это работает, мы подробно расскажем дальше. После он преобразует их в команды для искусственной руки или ноги. Такие протезы могут по требованию хозяина подниматься, опускаться, поворачиваться, сжимать и разжимать пальцы и вообще выглядит очень впечатляюще. Константин пользуется бионическими протезами кистей рук уже 10 лет. А еще он ведет на Ютубе блог «Бионическая Россия». Ссылку мы обязательно прикрепим в описании выпуска. В нем он рассказывает о своей жизни с искусственными руками и о научных разработках в сфере протезирования. И часто называет себя киборгом.
2: Конечно же, на самом деле я не являюсь киборгом, потому что киборг — это когда в человека непосредственно что-то вживлено технологичное, какая-то электроника, когда ты находишься как бы в симбиозе с этим. У меня же протезы легко снимаются и легко надеваются, они мне ничего не вживили. Но слово «киборг», оно для того, чтобы позиционировать себя в интернете сразу с определенной стороны. То есть мы можем назвать одного и того же человека как там безруким, инвалидом, а можем назвать его там киборгом и пользователем бионических протезов рук.
3: На протяжении всей истории человечество пыталось сделать протезы конечностей максимально удобными и функциональными. Сначала это были просто крюки вместо рук и палки вместо ног. Потом стали конструировать искусственные руки и ноги, которые управлялись с помощью мышечной силы. Она приводила в действие систему из ремней, пружин и шарниров. Такие ноги сгибались при ходьбе, а руки могли опускаться, подниматься и даже сжимать кулаки. Но полностью повторить функционал утраченной конечности они не могли. И особенно это касалось кистей рук. Потому что строение кистей очень сложное, и они выполняют множество манипуляций. На этом фоне современные бионические протезы кистей, которые сжимают и разжимают пальцы, подбирают и перемещают мелкие предметы, а еще показывают жесты, выглядят, ну, очень впечатляюще. А уж если их у человека целых два, как у Константина, это настоящее чудо. Впрочем, оказывается, у такого чуда есть свои ограничения.
2: Вот у меня сейчас появился протез, последние там сколько, полтора, наверное, года я с ним уже живу. Это протез в виде такой клешни, он тоже бионический, он тоже работает от напряжения мышц, но у него не пальцы, а сжимающиеся клешни. И он прям очень удобный, он вот идеально сконструирован с точки зрения какого-то вот такого взаимодействия с мелкими предметами, то есть монеты, упавшие банковские карты. Я там при помощи этого протеза могу, например, выдернуть там волос себе там такой из носа или из брови, например, или там удержать что-то мелкое, как иголка, например, но удержать надежно и крепко. Это круто, потому что ни один протез с пальцами такого не предоставляет. Вообще, у меня большая там давняя история насчет того, что я считаю, что протезы с пальцами не нужны на данном этапе, опять же, развития науки и техники, потому что наша попытка сделать руки похожими на руки здоровых людей в итоге делают протезы менее функциональными, чем они могли бы быть.
3: Из новостей мы регулярно узнаем о новых бионических разработках. Сегодня существуют протезы, которые печатают на 3D-принтере, и абсолютно функциональные протезы из деталек Лего. Некоторые врачи интегрируют протезы в костную ткань или делают искусственные руки и ноги, которые принимают сигналы не от мышц, а непосредственно от мозга с помощью интерфейса мозг-компьютер. Еще есть экспериментальные протезы. Они умеют давать обратную связь пользователю, то есть возвращают ему сенсорные ощущения от прикосновений протеза. Давление, вибрацию, температуру и так далее. Или вот последняя громкая новость. Компания Neuralink вживила в мозг человека нейрочип, который отправляет сигналы протезам. Их движения становятся максимально четкими и точными. Но все-таки вряд ли будущее, в котором у каждого человека будет нейроимплант, усиленные киберруки и прочие суперспособности, наступит скоро. И в этом выпуске мы объясним, почему. Привет, меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, и это «Почему мы еще живы?» — подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. В этом эпизоде будут мумии-ампутанты, руки-клещи, мышечное электричество, Франкенштейн и много надежд на технологии. Сегодня я расскажу вам историю протезирования конечностей. Написала ее Полина Гарцева, а отредактировала Лена Чеснокова. А сейчас партнерская рубрика. Выпуск выходит при поддержке бренда Веледа. Детская кожа требует пристальной заботы и ухода. Она в 5 раз тоньше, чем кожа взрослого, и быстрее реагирует на внешние факторы. Веледа выпускает серию питательных средств с календулой, которая разработана для детей с 1 года жизни. Календула защищает чувствительную кожу от раздражений, успокаивает, улучшает структуру кожи и способствует образованию согревающего защитного покрова. В серии с календулой есть все, что нужно для заботы о коже малыша. Гель-шампунь, крем для области пеленания, молочко для купания и многое другое. В составе детских средств нет синтетических компонентов, консервантов, красителей и минеральных масел, что подтверждено сертификатом NatRu. Купить средства из серии с календулой вы легко узнаете их по желтым флаконам. И другую косметику Веледа можно в сети магазинов «Золотое яблоко» в России, Беларуси и Казахстане. А по промокоду «Почему» вы получите скидку 40% на все продукты от Веледы при покупке через приложение или на сайте. Примерно 1/4 младенцев рождаются с недоразвитыми или полностью отсутствующими конечностями. Это может происходить, например, из-за генетических мутаций или тератогенного воздействия, когда развитие эмбриона нарушается из-за разных повреждающих факторов. Помните, в эпизоде про историю доказательной медицины мы рассказывали, как в 50-е годы беременным женщинам массово прописывали препарат талидомид от бессонницы и утренней тошноты. Он не прошел полноценных клинических испытаний, которые бы выявили его действие на плод. И в итоге в мире родилось несколько тысяч детей без рук и ног. Но все же большинство людей, которые живут без конечностей, теряют их в течение жизни в результате ампутации. Подсчитать, сколько именно людей проходит через ампутацию каждый год, сложно. Например, в западных странах количество только высоких ампутаций, то есть ампутаций на уровне бедра или плеча, примерно 200-300 на миллион жителей. Чаще всего к ампутации ведет гангрена, то есть некроз тканей. Она может возникнуть из-за обморожения, инфекции, диабета, болезни сердечно-сосудистой системы и некоторых видов рака. А еще к ампутациям ведут травмы, когда конечность теряется в результате несчастных случаев или боевых действий, или отсекается после осложнений переломов и ожогов. При этом ампутация, возможно, самая древняя операция, которую научились делать люди. В 2020 году ученые обнаружили на острове Борнео в Индонезии скелет первобытного человека с ампутированными лодыжкой и стопой. Судя по состоянию скелета, пациент после операции прожил еще примерно 6-9 лет. А умер он аж 31 тысячу лет назад. Для сравнения, Северную и Южную Америку люди заселили где-то на 15 тысяч лет позже. Многие методы и принципы, которые применяли при ампутациях уже античные врачи, дожили до современности. Например, греческие и римские хирурги умели накладывать жгуты и пользовались разными инструментами – скальпелями для мягких тканей и пилами для костей. А еще оставляли небольшой запас кожи и мышечной ткани, чтобы прикрыть кость. Но, конечно, античные или средневековые ампутации были гораздо более опасным и жестоким предприятием, чем сейчас. Дело тут не только в отсутствии анестезии. Главным кошмаром древнего врача было кровотечение. Так как конечности пронизаны крупными сосудами, операция эта очень кровавая. Чтобы пациент не умер от кровопотери, приходилось идти на сомнительные с точки зрения медицины действия. Например, пускать кровь пациенту перед операцией, чтобы во время процедуры кровотечение было меньше. Еще один сомнительный прием. Гиппократ советовал при гангрене проводить разрез по мертвым тканям, чтобы избежать кровопотери. Таким образом, был большой риск, что некроз не остановится и пойдет дальше. А еще культю до 16-17 веков сразу после операции было принято прижигать. Например, раскаленным металлом или кипящей смолой. А иногда с помощью химикатов, типа едкой щелочи или позже медного купороса. В целом метод работал, но у него было много минусов. Культя рисковала превратиться в незаживающую язву, а затем снова в гангрену. Кроме того, образовавшаяся корка часто отходила, провоцируя новые кровотечения. Не говоря уже о том, что прижигание – это просто чудовищно больно. К XII веку ампутация на время пропала из арсенала европейских профессиональных врачей из-за религии. Церковь не одобряла пролитие крови священниками, а многие врачи имели духовный сан. Так хирургия стала недостойным занятием для людей, которые оканчивали университеты и читали Галена в оригинале. И пока медицинская элита изучала древние тексты, Ампутациями и прочими хирургическими операциями занялись цирюльники. Нашли вы мастера, который хорошо стрижет бороду, а он, если что, и зуб вам вырвет, и ногу отрежет. Очень удобно. Конечно, цирюльники этому тоже учились. Просто не на медицинских факультетах, а в ремесленных школах. И даже сдавали экзамен на звание мастера-цирюльника-хирурга. Было оно и у доктора Амбруаза Паре. Кажется, рекордсмена по упоминаниям в нашем подкасте. Помните, мы рассказывали, как Паре провел медицинский эксперимент, в котором доказал, что огнестрельное ранение и прижигание сочетаются плохо. После этого он предложил новый метод остановки кровотечения солдатам – перевязывание сосудов лигатурами, то есть специальными нитями. Его метод, разумеется, ушел и в гражданскую хирургию. Вообще, чем больше пушек, бомб и мин оказывалось на полях сражений, тем больше становилось людей бесконечностей. Поэтому подвижки в ампутации и протезировании часто связаны с войной. В выпуске про полевую хирургию мы уже рассказывали вам о Николае Пирогове, и сейчас вспомним его снова. Потому что одно из самых замечательных его открытий связано именно с ампутациями. Представим, что солдату оторвало стопу. Теперь ему необходима ампутация, в которой не обойтись без усечения голени. Нога в таком случае сильно укорачивается, и на кости голени при ходьбе с протезом будет приходиться нагрузка, на которую они вообще-то не рассчитаны. В норме эту нагрузку несет пяточная кость. Пирогов придумал следующее. Он не просто срезал ногу на уровне голени. Сначала он удалял поврежденный фрагмент стопы и голеностопный сустав. При этом оставлял мягкие ткани задней поверхности голени. Ахиллово сухожилие, нервный пучок и кожный лоскут. А еще фрагмент пяточной кости, который держался на этих тканях. Потом спил костей голени хирург закрывал этим самым фрагментом пяточной кости. И только потом зашивал культю и накладывал гипс. Когда его снимали, пациент оставался с чем-то вроде копытца. Так культя становилась длиннее и устойчивее, и человек мог на нее опираться. То, что сломанные кости срастаются, человечество знало давно. Но Пирогов пошел дальше. Он срастил части костей, которые в норме вообще не соприкасаются. Этот метод он назвал остеопластикой или костной пластикой. Сегодня остеопластика позволяет буквально пересобирать поврежденные конечности. Например, если из-за травмы человек потерял несколько костей стопы, можно восстановить их, имплантировав в ногу кусочек ребра. Все эти открытия, плюс изобретение анестезии, сделали операции по ампутации обычным делом. Немецкое пособие для врачей начала 20 века описывает подход к ним так. Где мягко – режь, где кость – пили, где брызнула кровь – перевяжи сосуды. Кажется, ну что может быть проще? При этом даже в наши дни это очень сложная процедура со множеством рисков. Послеоперационная летальность может доходить до 50 и выше процентов. Например, когда пожилому пациенту с ослабленным организмом ампутируют большую часть конечности. И обычно худшее происходит не потому, что врачи не умеют оперировать. Тут есть несколько факторов. Во-первых, потеря конечности – это колоссальный стресс для всего организма. Возможных осложнений тут очень много. Например, после операции может снизиться иммунитет и начаться воспаление культи. А еще в результате перераспределения нагрузки на скелет, который провоцирует отсутствие одной или нескольких конечностей, может случиться деформация позвоночника или артроз. Во-вторых, ампутация – это крайняя мера, которую предлагают только при очень тяжелых состояниях. Например, при патологиях сосудов конечностей, когда гангрена развивается из-за тромбоза. Но само по себе образование тромбов – это уже показатель того, что сердечно-сосудистая система человека в опасности. В таком случае ампутация хоть и избавит от гангрены, но не спасет жизнь. И главной причиной смерти станут не последствия отсечения конечности, а первоначальное заболевание, с которым организм не в состоянии справиться. Но пережить ампутацию – это полдела. Потом человеку надо как-то научиться с ней жить. И в этом как раз помогают протезы. Поэтому хирурги должны заботиться о том, чтобы культя после ампутации получилась функциональной. Другими словами, такой, чтобы быть максимально удобной для протезирования. Любопытно, что при этом интересы хирурга и протезиста иногда не совпадают. Вот как об этом рассказывает Антон Круглов, врач-ортопед-протезист, который работает с бионическими руками.
1: Дело все в том, что хирурги сейчас действуют по принципу органсбережения. То есть их задача – сохранить как можно больше костной ткани для потенциального продолжения реабилитации хирургической. И поэтому они не стремятся особенно много отпиливать, если говорить совсем грубо. Да? Но при этом сложность заключается в том, что если сохранить например, нефункциональную кисть, нашим терминальным устройством можно считать в кавычках кисть, которая прикрепляется к предплечью за счет лучезапястного сустава. В общем-то, вся рука делится принципиально на два разных отдела. Это кисть и система рычагов, которые позиционируют эту кисть в пространстве. То есть наша рука – это манипулятор плюс кисть. Так вот, если хирурги оставляют достаточно длинный фрагмент кисти с деформированными пальцами или деформированными культями пальцев, которые перестали двигаться, которые не чувствуют там, проблемы с чувствительностью, с кожей, но при этом они не ампутировали кисть, потому что руководствовались принципами органосбережения, то вот на такую культю разместить искусственную кисть будет невозможно. Ну, потому что не поставишь кисть на кисть, правильно? Это будет здоровенная такая некрасивая конструкция. И тогда нам нужно частичную ампутацию

0: перераспределять.
1: И тут самое время перейти от истории ампутации к истории непосредственно протезов. Протезы человечество придумало позже, чем научилось ампутировать конечности, но тоже довольно давно. Одни из самых древних в мире образцов нашли у египетских мумий, которым по разным оценкам в районе 3000 лет. Речь о двух больших пальцах ног. Один несгибаемый и сделан из чего-то вроде папье-маше, состоящего из клея, гипса и льна. Второй – из дерева. Он крепился к стопе ремнями и мог двигаться при ходьбе. Искусственные руки и ноги тоже начали делать еще до нашей эры. Первым пользователем протеза руки, который попал в исторические хроники, был римский военачальник Марк Сергий Сил. Он жил в период Второй Пунической войны. Это конец 3 века до нашей эры. В одном из сражений с карфагенянами Марк Сергий потерял правую руку. По свидетельству историка Плиния Старшего, он заменил ее железным протезом, который использовал в бою, и получил прозвище «ферус», то есть «железный». В Средневековье, благодаря развитию оружейного и часового дела, протезы становились все навороченнее и функциональнее. Можно было добавлять пружины, кнопки и рычаги. Так что, когда в конце 16 века немецкий народный герой Гёц фон Берлихинген в одной из битв лишился руки, то через некоторое время смог похвастаться супертехнологичным протезом, который для него сделали нюрнбергские оружейники. Это была железная перчатка, которой Берлихинген управлял с помощью системы ремней и пружин. Он мог поднимать и поворачивать кисть и сжимать кулак. Конечно, такие протезы мог позволить себе далеко не каждый. И тогда в дело вступала смекалка. И крюк. Крюк вместо руки был очень распространенной вещью. И не столько на пиратских кораблях, как мы привыкли думать благодаря поп-культуре, сколько среди обычных работяг. Простые люди не могли позволить себе ни технологичную железную перчатку, ни косметические протезы рук. Это такие нефункциональные конечности, которые просто имитируют здоровые. Все это было и дорого, и бесполезно в повседневной жизни. А вот крюк – другое дело. Ведь он позволял, например, захватывать предметы. Другие рабочие инструменты на место потерянной руки тоже крепили, например, клещи или молоток. Надеваешь на культю деревянную гильзу, крепишь к ней инструмент и готов трудиться. По мере развития технологий протезы совершенствовались в плане удобства и доступности. Появлялись новые материалы вроде пластика и алюминия, которые постепенно заменяли тяжелые железо и дерево. Искусственные ноги пытались сделать такими, чтобы они позволяли пациенту почти натуральную походку. А еще создавались упрощенные механические руки. Совершенствованием протезов зачастую занимались сами ампутанты, которые лучше всех понимали, насколько имеющиеся протезы тяжело, а иногда даже больно носить. Мировые войны 20 века были рекордными катализаторами роста числа людей с ампутациями. После Первой мировой, например, конечности потеряли 100 тысяч немцев и англичан. А точной статистики ампутантов в СССР после Великой Отечественной нам найти просто не удалось. Но по некоторым данным это было почти 500 000 людей. Удивительно, что при этом ничего принципиально нового в протезировании они не привнесли. Протезы выпускались в огромных масштабах, но о технологическом усовершенствовании речи не шло. Вплоть до середины 20 века все протезы управлялись механически. Например, с помощью системы ремней, которые приводили руку в движение за счет работы мышц спины. Первые бионические разработки начались только в 1950-е.
0: Что такое бионическое устройство? Это устройство, созданное искусственно руками человека, да, но при этом оно повторяет в той или иной мере функцию аналогичной биологической какой-то части. Если мы пытаемся воссоздать функцию руки или руку механическим устройством, то это будет называться бионическая рука. Просто потому, что это устройство, которое повторяет в определенной степени функцию своего природного биологического аналога. И в этом смысле любой протез, который обладает хватательной функцией, то есть компенсирует утраченную функцию схвата, является бионическим. Это с точки зрения науки. Но с точки зрения жизни и реальности прижилось понятие «бионический протез». Если мы углубимся в фундаментальную науку, то мы там понятие бионического протезирования не встретим. Мы встретим более локальные и конкретные термины. Биоэлектрическое протезирование, например. Что будет означать протезирование с использованием устройств, которые управляются биологическими сигналами, биоэлектрическими сигналами. То есть мышца, сокращаясь в культе, генерирует электрический импульс. Этот импульс считывается в основном кожными датчиками, расположенными внутри протеза. И это интерпретируется протезом как определенный управляющий сигнал.

0: например, сигнал на закрытие кисти, а другой сигнал будет на открытие кисти. И это биоэлектрическое управление протезом. Понятие бионического протеза пришло, когда начали раскручивать высокотехнологичное и дорогостоящее протезирование.
1: Термин «бионика» образован из названий двух дисциплин – биологии и электроники. Использовать его начали где-то во второй половине 20 века. Но о том, что живые организмы и электричество связаны напрямую, человечество начало догадываться раньше. Природой электричества ученые плотно заинтересовались в 18 веке. Поэтому, когда итальянский физиолог Луиджи Гальвани в 1780-х годах в своей лаборатории препарировал лягушек, не было ничего удивительного в том, что он делал это на столе, где стояла электрическая машина. Мы уже рассказывали про Гальвани в выпуске, посвященном истории слуховых протезов, но я чуть-чуть напомню. В какой-то момент опыта помощник Гальвани коснулся бедренного нерва лягушки скальпелем и увидел судорогу. Мышцы сократились, как будто амфибия ожила. Это было странно и удивительно. И следующие 20 лет Гальвани посвятил исследованию этого феномена. Сначала он грешил на электрическую машину, которая якобы стала причиной сокращения мышц лягушки. Но дальнейшие опыты показали, что судороги в лапке возникали и без источника тока поблизости. Сначала Гальвани проводил аналогичные опыты на свежем воздухе в грозу, а потом в ясную погоду. И всякий раз лапка лягушки, оказавшись между двумя металлами, сокращалась. Гальвани пришел к выводу, что во всех организмах присутствует некое животное электричество, которое протекает внутри нервов и мышц. Будучи в первую очередь врачом, Гальвани видел в животном электричестве жизненную силу, прямо как кровь, циркулирующую по сосудам. Он даже предположил, что, научившись обновлять электричество в организме, люди поймут, как не стареть и, возможно, даже жить вечно. Идея Гальвани о животном электричестве быстро захватила умы его современников. В 1818 году химик Эдвард Юр даже попытался воскресить человека с помощью электричества. Эксперимент проходил в университете Глазго. В анатомический театр доставили тело преступника, казненного за убийство. Юр обескровил тело и подключил к позвоночнику источник тока. Эксперимент получился жутким. Тело сгибало и разгибало ноги, корчило гримасы и вело себя как живое. Впрочем, преступник так и не воскрес. Зато под влиянием этих идей появился один из самых узнаваемых монстров современности. Гальванизмом вдохновлялась английская писательница Мэри Шелли, которая придумала историю о докторе Франкенштейне и его монстре. Тот был составлен из множества частей и ожил, когда через него пустили мощный разряд тока. Конечно, идеи об оживлении электричеством так и остались фантастикой. Выводы Гальвани еще в 18 веке опроверг физик Алессандро Вольта. Он указал на то, что ток в лапе лягушки возник не из-за некого внутреннего источника энергии, а из-за того, что она была зажата между цинковым столом и медным скальпелем. Но Гальвани от теории животного электричества не отказался. В следующих своих экспериментах он показал, что мышцы мертвой лягушки сокращаются, даже если прикасаться к нерву стеклянным, а не металлическим крючком. И как мы знаем сегодня, Гальвани все же был прав. Это доказали уже исследователи 19 и 20 века. В организме постоянно происходят электрические явления. Внутри наших клеток и в межклеточной жидкости содержатся заряженные частицы – ионы калия и натрия. Из-за разницы потенциалов ионов возникают маленькие токи, то есть направленное движение заряженных частиц. Сегодня мы знаем, что сокращению мышцы всегда предшествует электрический сигнал. Это и есть научная основа идеи совместить биологию и электронику, благодаря которой мы имеем бионические протезы. Первые разработки протезов, работающих за счет считывания электрического потенциала мышц, начались в середине 20 века. Самую первую такую кисть создал в начале 40-х студент-физик Мюнхенского университета Рейнольд Райтер. Правда, его разработка осталась незамеченной из-за событий Второй мировой. А вот в 1960 году появилась бионическая рука, которую стали широко использовать в клинической практике. Ее разработали советские ученые, инженер Арон Кобринский и биолог Яков Славутский. На их модифицированной технологии сегодня работают массовые бионические протезы. Их еще называют миоэлектрические. Миос – это мышцы на древнегреческом. Давайте на примере искусственной кисти разберем, как они устроены. Бионическая кисть крепится к предплечью с помощью так называемой культеприемной гильзы. Ее изготавливают под конкретного человека, делая слепок культи. Гильза содержит миоэлектрические датчики. Они считывают электрический потенциал мышцы и передают информацию о сокращениях электронному микропроцессору. Процессор считывает информацию, обрабатывает ее и передает команду руке.
2: По сути, это просто сокращение мышц.
1: А это снова Константин Дебликов, с историей которого начался этот выпуск.
2: То есть мышца напрягается, электрод это считывает, и протез совершает действие. Два варианта напряжения у тебя есть. Электроды, они прикрепляются к двум мышцам. С одной и с другой стороны предплечья. Когда я напрягаю мышцу с внешней стороны предплечья, то кисть раскрывается. Когда я напрягаю мышцу с внутренней стороны предплечья, кисть закрывается.
1: Бионический протез тоже не может повторить всех движений живой человеческой кисти. Зато он хорошо справляется с захватом и удержанием предметов, поскольку позволяет сжимать пальцы в кулак или щипок.
2: Бионические протезы, они бывают двух типов. Они бывают однохватные, которые только в один вариант схвата рука сжимается. Это я вот пользуюсь именно такими. Я считаю, что это удобнее намного, чем иметь второй вариант протезов. Это многосхватные или еще их называют высокофункциональные протезы. Такие в моей коллекции тоже есть, но я как бы убедился, что в большом количестве хватов нет на самом деле необходимости. И современные вот какие-то там последние протезы, они могут там до 30 разных вариантов жестов показывать. То есть ты можешь эти жесты переключить в зависимости от протеза, либо тоже при помощи там, определенных мышечных сигналов, там, подавая каким-то определенным образом, сокращая там, две мышцы сразу или как-то очень резко, отрывисто сокращая одну из них, ну, неважно, как запрограммирован протез. Либо переключаешь эти жесты через там, мобильное приложение, еще какими-то вариантами, там, кнопками на самом протезе и так далее.
0: В протезах рук сложные кисти сложно управляются. И в этом смысле очень много людей, которые выбирают простые конструкции, надежные конструкции, которые управляются легко, непринужденно и интуитивно, что самое важное. То есть они не требуют внимания, сосредоточенности для того, чтобы управлять. Как правило, сложные бионические кисти отнимают очень много внимания от пользователя. И люди, которые пользуются двумя протезами, они в основном пользуются протезами более простыми.
1: Но что, если мышц в конечности ампутанта не осталось? Например, если рука отрезана на уровне плеча. В 2001 году американский электромонтер Джесси Салливан коснулся оголенного провода и полностью потерял обе руки, как раз вплоть до плечевых суставов. Миоэлектрический протез ему было попросту не на что устанавливать, мышцы не сохранились. Тогда на помощь Салливану пришли врачи из Чикагского реабилитационного института. Вот что про это рассказывает доктор Тодд Куикен.
3: Техника, которую мы разработали, называется целенаправленная реиннервация. Даже если вы потеряли руку, нервы, которые к ней ведут, все еще остались в вашем организме. Просто они больше не связаны с вашими мышцами и кожей. И именно нервы содержат всю необходимую вам информацию. Но как нам получить эту информацию? Подход, который мы используем, заключается в том, чтобы взять эти нервы и перенести их в другие мышцы и кожу.
1: Салливану пересадили сохранившиеся здоровые нервные окончания из плеча на поверхность грудной мышцы. Когда нервы прижились, к мышце прикрепили электроды. Они улавливали изменения ее электрического потенциала. Вот только мышца теперь была пронизана нервами руки, и сигнал шел по проводам к протезам рук и передавал им соответствующую команду. Так Салливан стал первым человеком, который смог использовать протезы с помощью мышечной реиннервации.
3: Эта технология позволяет шевелить конечностью естественно. Ты думаешь о том, чтобы закрыть кисть, и она тут же закрывается. А еще Джесси может одновременно пошевелить локтем и сжать кисть. То есть эта технология дает ему одновременный контроль над двумя движениями.
1: На видео, в котором врачи рассказывают об этой операции, кажется, что Салливан не испытывает никаких трудностей при взаимодействии с искусственными руками. Он легко поднимает и опускает их, совершает сложные манипуляции с предметами и красит ограду вокруг своего дома. Но при этом его протезы не похожи на современное компактное устройство. Это целая конструкция со множеством проводов и датчиков, которые подсоединяют к торсу. И хотя с протезирования Салливана прошло уже 20 лет, подобные технологии все еще недоступны на рынке. Ну а бионические руки, которые достаются большинству пациентов, по-прежнему не назовешь полноценной заменой конечности. Это лишь инструмент для совершения ограниченного числа манипуляций. Большинство современных протезов кистей умеют выполнять только две команды – сжатие и разжатие кулака.
0: Почему нет более сложных команд? Да потому что нет обратной связи от протеза. Для того, чтобы более сложно, интуитивно, без контроля зрения управлять протезом, нужно понимать, в каком положении находится терминальное устройство, нужно иметь осязание. Нужно получать от протеза обратную связь. Закройте глаза, вы же чувствуете, у вас мышцы предплечья расслаблены или напряжены. В каком положении кисть, вы понимаете. А в каком положении искусственная кисть, вы не понимаете без контроля зрения.
1: За контроль положения руки в пространстве отвечает проприоцепция. Чувство, которое позволяет оценивать положение части тела в пространстве. Мышцы не только приводят в движение конечности, но и посылают в мозг сигналы об этом, чтобы вы могли быть уверены, ваши руки не вытворяют невесть что, пока вы на них не смотрите. И протезы, которые есть на рынке, этого пока что не умеют.
2: Нужно все время думать о том, как ты взаимодействуешь с миром. Вот меня все время спрашивают, а ты привык? Ну как ты? Ты уже все привык, наверное. Ну, ты уже все делаешь, наверное, не особо сильно задумываясь. А я считаю, что привыкнуть к бионическим протезам нельзя, потому что каждая новая вещь будет требовать от тебя какого-то умственного напряжения, как именно с ней нужно контактировать, если у тебя протезы. Если мне протягивают стакан, я оцениваю, насколько он широкий. Могу ли взять я его в одну руку одним протезом? Или мне нужно два протеза для того, чтобы взять этот стакан? И так далее. Поэтому у протезов как бы и нет мышечной памяти, он не может сделать что-то на автомате. То есть ты обычно всегда вовлечен прямо активно, мыслительно в процесс взаимодействия с миром руками.
1: То есть бионическая рука может, например, вполне уверенно держать смартфон. Но при этом абсолютное большинство бионических протезов не заточено под взаимодействие с сенсорным экраном. Дело в том, что сенсорный экран реагирует на электрический ток, который проходит через тело человека. Когда кожа касается тачскрина, происходит замыкание, которое считывается экраном и переводится в сигнал. У поверхности протеза такого нет. Константин тоже столкнулся с такой проблемой и очень изящно решил ее.
2: Мы засунули под перчатку протеза фольгу с медной проволокой и один из ее кончиков пропустили под перчаткой и сделали дырочку в мизинце протеза, и там эта медная проволока выходит наружу, она обматывается вокруг пальца, обматывается токопроводящей тканью, сверху надевается токопроводящий такой напалечник, и все. И вот такая конструкция позволяет мне одним пальцем тыкать в сенсорные экраны, пользоваться телефоном, там, сделать заказы на кассах и так далее. То есть эта штука мне реально помогает жить.
1: По похожему принципу работают некоторые перчатки для сенсоров. Там кончики пальцев сделаны из материала с хорошей электропроводностью, например, люрекса. Еще одна причина, которая мешает бионическим протезам стать полноценной заменой руки – их хрупкость. Поэтому, например, их проблематично использовать в спорте.
2: Можно, конечно, отважиться и носить там бионический протез в спортзал. И многие, опять же, производители протезов пытаются делать ролики, в которых человек там ходит и с своим бионическим там протезом, который стоит 5 миллионов рублей, и тягает там штангу в спортзале. Но, скорее всего, конечно же, когда человек реально придет протезироваться, ему скажут, ты не подвергай лучше ее постоянным таким тяжелым нагрузкам, потому что, там техника, сервоприводы, всякие микроконтроль, и, в общем, поломается, потом долго чинить и дорого. Поэтому для разных задач хороши разные протезы. Если мы говорим про какие-то задачи, требующие тяжелого какого-то физического труда или усилия, например, там работа в спортзале, то для этого точно нужно иметь отдельные протезы. Как вот у меня, например, у меня две пары протезов для спортзала. Одни мне позволяют сжать штангу лежа и вообще работать с весом, там, толкая его от себя. А вторые протезы позволяют мне работать с весом, притягивая его к себе, там, подтягиваться, я не знаю, там, становая тяга и так далее, присед со штангой, в общем, вот такие вещи.
1: Для современного пользователя протезов более-менее нормально иметь коллекцию разных искусственных конечностей для разных целей. Не все они будут бионическими. У человека могут быть косметические протезы для фотосессий, специальные для занятия спортом и третьи для повседневной жизни. Такая коллекция есть и у Константина.
2: Я не считал, на самом деле, сколько у меня протезов. Я их делаю просто как будто бы постоянно. То есть есть много разных ребят, которые откликаются, и мы с ними как-то сотрудничаем, и они мне изготавливают какие-нибудь интересные штуки. Это как бы часть моей деятельности во многом. Так что да, протезов у меня много. А еще у меня есть протезы для игры на барабанах. Это отдельные протезы, которые позволяют фиксировать барабанные палочки таким образом, чтобы был отскок, потому что отскок важен в игре на барабанах. Как-то так. Не знаю, протезов очень много, я их не считал, у меня в шкаф забит один ими под завязку.
1: Но все-таки, как же все эти новости про вживление чипов в мозг? Или хотя бы про протезы, подключенные непосредственно к нервам? А искусственная кожа, которая позволяет пользователю протезов испытывать тактильные ощущения? Все это действительно существующие разработки, но пока они не выходят за пределы лабораторий.
0: То есть я не говорю, что в принципе эта работа не ведется. Она ведется. Но работа по вживлению датчиков – это такая всегда экспериментальная и всегда научная работа. Пока. То есть ее в общие массы пока не запустили. И да, протезы в 99% случаев управляются двумя датчиками. Датчиком открытия и датчиком закрытия. И в этом смысле это абсолютно архаичная система управления. Почему не предложена новая система? Потому что новая система должна быть безошибочна. Пока на данный момент безошибочна двухдатчиковая система. И она дает все равно ложные срабатывания. Но она такая относительно безошибочная. Полностью безошибочная система управления вообще у тягового протеза. Вы тягу натянули, у вас протез открылся или закрылся. Вы тягу расслабили, у вас он совершил какое-то действие. Вот это безошибочная система. Протез не сработает сам, пока вы тягу не натянете. Поэтому, да, для того, чтобы перейти принципиально к новому этапу развития протезирования, мы должны усложнить именно систему управления, сделать ее безошибочной, сделать ее интуитивной, понятной, чтобы буквально за один день человека можно было обучить пользоваться тем или иным протезом. Но пока альтернативы миографическим датчикам, которые либо накожно, либо инвазивно считывают мышечный сигнал, я не вижу.
1: Под конец стоит сказать про еще одну гигантскую проблему бионических протезов. Это их доступность. Среди всех людей в мире, нуждающихся в протезировании, пользователи бионических протезов лишь 10%. В России цена на бионические кисти начинается от 400 тысяч рублей, и это самая низкая планка. Бионическая нога обойдется уже минимум в миллион. И чем сложнее и современнее протез, тем больше он будет стоить. При этом у любого бионического протеза есть срок годности, его надо менять раз в несколько лет.
4: Такого вы еще не видели. Реалити-шоу, в котором все участники – люди, потерявшие конечности. Они отправятся на вертикальные лестницы, где должны будут пройти неожиданные испытания, сразиться друг с другом и самими собой. Ведь только один, оказавшийся на вершине, сможет получить современный протез и начать новую жизнь.
1: Этот ролик появился в феврале 2024 года и вызвал огромное возмущение в казахстанском интернете. В анонсе нового реалити-шоу под названием «Лестница» люди с ампутациями поднимались по вертикальным лестницам, преодолевая препятствия вроде гигантских маятников, которые сбивали их вниз. Правда, позже выяснилось, что никакого реалити не будет. Это социальная реклама. Ее запустил благотворительный фонд «Альтаир», чтобы привлечь внимание к проблеме доступности протезов. При этом, например, в России теоретически получить бионический протез можно бесплатно за счет средств федерального бюджета. По крайней мере, так написано в законе. На деле все обстоит сложнее. В 2014 году Константин получил свои первые протезы благодаря сбору денег, которые для него организовали коллеги. Но когда пришло время менять протез, и он решил сделать это за счет государства, он столкнулся с трудностями.
2: Ну, вот у меня получается протезироваться за счет Воронежского отделения социального фонда, хотя, опять же, не без проблем, то есть там иногда мне приходится там писать в прокуратуру заявление, если там они бездействуют долго, иногда мне нужно ходить на приемы к там руководителям, замруководителя социального фонда и так далее, то есть активно отстаивать свои права. Вообще у нас как бы весь принцип оказания услуг таких социальных населению, он у нас заявительный. Если человек не заявит о том, что ему нужен протез, и потом не проконтролирует вообще весь этот процесс, как работает система, то очень легко ничего не произойдет. Шанс того, что все пройдет гладко и вам в установленные законом сроки выдадут протез, как показывает практика, не очень велики. И именно поэтому я на свои первые протезы мы собирали деньги в интернете. И вообще многие люди так делают. Первичное протезирование оплачивают себе самостоятельно, потому что потом уже, после того, как ты там получил свой протез, можно выдохнуть с холодной головой, уже потихоньку во все эти дебри взаимодействия с государством влезть и узнать, как это работает.
1: Ну и еще. Даже несмотря на то, что пользователь протезов может работать, заниматься спортом и обслуживать себя в быту, он ограничен в правах. И в России это заметно особенно сильно.
2: Когда тебе вручают свидетельство об инвалидности, никто тебе не дает бумажку, на которой написано, в каких правах ты теперь поражен. А этих прав, на самом деле, довольно-таки много. Я не имею права быть допущенным к управлению.
5: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: This is a kind of a common mythology that I hear a lot of people talk about.
3: Есть такой популярный миф, что человек при смерти ждет момента, когда окажется в одиночестве, чтобы умереть. Я думаю, в целом такое возможно, хотя это не такой частый случай, как некоторые могут подумать. Но согласно исследованиям, которые я читал, когда людей спрашивают, хотят ли они умирать в одиночестве, обычно они отвечают «нет».
4: Это отрывок публичного выступления Генри Фреско Вайса. Он из Америки и по образованию клинический социальный работник. Это такой соцработник со знаниями в медицине. Много лет Генри помогал пациентам нью-йоркских хосписов. Сам про себя он говорил, что дежурил у постели сотен людей, пока те умирали. И вот что он заметил.
3: Из-за того, как мы привыкли думать о смерти, многие считают, что их близким будет слишком тяжело присутствовать при их умирании. Но вот спросите меня или мою сестру, даже если наш отец вдруг скажет, что не хотел бы, чтобы мы видели, как он умирает, мы ответим, «Пап, ты шутишь? Конечно, мы хотим быть с тобой. И не важно, как это выглядит, и насколько это может быть для нас эмоционально тяжело. Это часть нашей любви к тебе». В общем, людям нужно научиться обсуждать такие вещи. У меня случался подобный разговор со многими пациентами, и после этого они иногда меняли свои представления о смерти и позволяли присутствовать тем, кто хотел быть с ними рядом в этот момент.
4: В хороших хосписах с каждым пациентом работает большая команда в больнице и на выезде. Это несколько врачей и медсестры. Это социальные работники, которые помогают с бытовыми вопросами. Это волонтеры, которые отвечают за досуг и за исполнение последних желаний. Это психологи и священнослужители. У некоторых, пусть и не у всех, еще есть родственники. И вот Генри Фреско Вайс заметил, что иногда даже этого бывает недостаточно. Между моментом, когда человек попадает в паллиативную систему, и моментом самой смерти может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Паллиативным называют такое лечение, которое уже не может привести к выздоровлению, но может улучшить качество оставшейся жизни. И вот получается, что кто-то давно болел и был морально готов к смерти, а для кого-то эта новость стала шоком. Кто-то умирает в кругу близких, а кому-то перед смертью важно восстановить разорванные связи, и для этого надо еще найти этих людей и придумать, как построить с ними разговор. Плюс, чаще всего люди понятия не имеют, что будет происходить с их телом в последние дни и часы жизни, и не готовы к этому. Поэтому некоторым умирающим нужна дополнительная помощь и поддержка. Эмоциональная, информационная и просто организационная. Но кому-то банально хотелось бы, чтобы в момент смерти у кровати хоть кто-то сидел. В общем, в 2003 году Генри Фреско Вайс придумал новую профессию – end-of-life доула, или доула смерти. С древнегреческого доула – это рабыня или слуга. В 60-е годы 20 века на Западе начала расти популярность родов с минимальным медицинским вмешательством. Многие женщины не хотели рожать в больницах, но при этом все равно нуждались в каком-то сопровождении процесса. Так появилась профессия доулы рождения – помощница при родах. И вот по аналогии с доулами рождения, доулы смерти с начала уже 21 века сопровождают людей в умирании. Это такой как бы адвокат умирающего, который представляет его интересы перед врачами и близкими и связывает все паллиативные звенья в цепь. В 2015-м Генри Фреско Вайс создал INELDA – International End of Life Doula Association, или Международную ассоциацию доул смерти. Сегодня это большая организация с этическим кодексом и супервизорами, которая обучает и сертифицирует end-of-life доул со всего мира. На момент записи этого эпизода на сайте INELDA сказано, что они подготовили 5600 специалистов. До России этот тренд тоже добрался –

Привет! Меня зовут Лена Чеснокова, я журналистка и автор подкаста «Вопрос времени», который мы делаем в студии «Либо-либо». Он о том, как глобальные изменения в политике, экономике, культуре и науке влияют на наше отношение к умиранию, скорби, памяти и мертвым телам. Иначе говоря, о том, как смерть меняется вместе с жизнью. В этом эпизоде я расскажу о новой профессии, которой пока нет и 30 лет – о доулах смерти. Я познакомилась с тремя очень разными русскоязычными доулами и расспросила их, чему и как их учили на курсах, как они находят клиентов, сколько берут за свои услуги, зачем им все это нужно и, главное, что нужно их клиентам.

0: В какой момент и как вообще это произошло, ты узнала, что есть такая профессия доула смерти? Это был... Ты прочитала статью?
1: Я где-то прочитала, да. Я где-то прочитала и подумала, что это звучит очень круто. Я даже помню, как я копирую какую-то ссылку и посылаю маме. Она мне пишет: «О, Господи!» Я пишу: «Что, Господи, это ж так круто звучит!» Но я, конечно, совсем не думала, что это когда-нибудь будет то, чем я буду заниматься. У меня был успешный бизнес, у меня большая семья. Ну, какой-то middle-class жизнь в Москве, которая не подразумевает такого резкого какого-то перехода.
0: Это Саша Примакова. Ей 45 лет, и, как она говорит, на двоих у них с мужем, с популяризатором науки Ильей Колмановским, 6 детей. Больше 15 лет Саша занималась маркетинговыми исследованиями. У них с матерью было собственное агентство. Она собирала и опрашивала фокус-группы, проводила глубинные интервью и помогала бизнесам лучше понимать своих клиентов. В какой-то момент Саша осознала, что ее чувства к маркетинг-ресерчу остыли, и начала фоново думать, что делать дальше. При этом уже довольно давно она, опять же, фоново интересовалась темой смерти.
1: Вот, я когда читала «Анну Каренину», то единственное, что мне запомнилось на много лет, это как изумительно Китти ухаживала за больным, а все остальное, весь остальной сюжет не произвел у меня такого впечатления в первый раз. Я подумала, вот я бы так очень хотела. Чтобы я входила и становилась как-то почему-то легче. И я помню, что я себя ловила на самых... Как бы, ну, вот я сижу и читаю какую-то очередную книжку про умирание. А это довольно тяжелое, надо сказать, чтение. Если оно никуда не применяется, и ты не знаешь, зачем ты в точности это делаешь, то ты просто, ну, в голове хоронишь по очереди всех, кто у тебя есть близких. И так оно и продолжалось параллельно, этот мой интерес к умиранию и работа. Потом окончательно... Работа закончилась уже, когда началась война. Компания у нас совместная с мамой. И она мне говорит: чем ты хочешь заниматься в жизни? Я говорю: я понятия не имею, чем я хочу в жизни заниматься. Она говорит: ну, все-таки. Я говорю: может, я хочу свое похоронное агентство? И мама говорит: что ты хочешь? Тут у меня уже была целая какая-то речь в ответ, потому что про это я тоже еще думала задолго до этого, что... Никакой прекрасной России будущего не будет, пока людей хоронят так, как их хоронят. Все это я, значит, маме выложила. И мама говорит: ну, хорошо, давай свое похоронное агентство.
0: Ну, да, конечно.
1: И тут я ей говорю: а что ты так сразу соглашаешься? Может, я хочу вообще заниматься сопровождением умирания? Такая пауза, и мама говорит: давай, может, лучше свое похоронное агентство. И тогда я уже плотно стала учиться, и первый раз после начала войны почувствовала какой-то прилив душевных сил.
0: Саша поступила на те самые курсы Инелда, которые создал Генри Фреско Вайс. Базовое онлайн-обучение на доулу смерти длится чуть больше месяца и стоит почти $700. Занятия ведут опытные доулы и другие специалисты паллиативной сферы. У Саши есть психологическое образование. Но на самом деле, чтобы поступить на доулу, не требуется ни психологическое, ни медицинское, ни какое-либо другое высшее. Что делает доула смерти?
1: Я себе представляю так. Если у вас в семье случилось несчастье, ну, не несчастье, а вот у вас кто-то смертельно болен. И вот, предположим, у меня есть подруга, которая очень ловкий организатор и менеджер. У меня, кстати, такая есть, и в этом смысле мне очень повезло. Человек может, не теряя времени, не рассыпаясь, сосредоточиться на том, что надо сделать. Снять с тебя этот груз, понять, что на самом деле надо позаботиться о том, чтобы у тебя дома была еда, почти не до этого, о том, что вещи были постираны, вызвать какую-нибудь службу, которая может убрать в квартире, как организовать перевозку или транспортировку в больницу или что-нибудь такое. А еще у тебя есть другой друг, или даже не друг, а психотерапевт, с которым можно обсудить, что с тобой происходит. И он тебя выслушает, и ты почувствуешь какое-то облегчение, и тебе будет проще, ты сможешь немножко посмотреть на ситуацию со стороны, составить какой-то план. А еще у тебя есть такой знакомый, например, свекровь, которая врач. У меня, кстати, такая есть, мне очень повезло. Которой можно в любой момент написать и посоветоваться.
0: Получается, что доула смерти – это и не друг, и не врач, и не психолог, но при этом круг ее обязанностей очень широкий. Причем Сашино описание довольно близко к изначальному смыслу, который вкладывал в профессию Фреско Вайс. На практике функции доул часто размываются, но об этом чуть позже.
1: Это человек, который много имел дело с умиранием, много чего знает, сохраняет спокойствие, во все это вникает. Это человек с твоей стороны. Это человек, который поможет тебе понять, тебе про это надо нервничать или не надо. Это нормально или ненормально. Это атрибут естественного умирания. И если такой человек есть рядом, то при всей тяжести ситуации обычно людям становится легче.
0: Разумеется, месяц на онлайн-курсах, чтобы делать такую работу, это очень мало. Чтобы получить сертификат доулы смерти от Энелда, нужно добавить к базовому обучению несколько десятков часов практического опыта, собрать рекомендательные письма, пройти дополнительные курсы и сдать экзамены. Это стоит еще около $300. Саша прошла эту базовую сертификацию и пошла учиться дальше, уже в Великобритании. Да, несмотря на то, что профессия супермолодая, в мире обучением доул занимается уже с десяток организаций в нескольких странах. И так, постепенно, по крупицам, Саша сложила свое представление о компетенциях, которыми должна обладать доула.
1: Как это сейчас устроено? Устроено так, что есть сертификация доул, но нет лицензирования.
2: Угу.
1: В этом смысле доулой может быть кто угодно. И в реальной жизни, ну, кто в лес, кто по дрова. Какие хард-скиллы? Самый главный, по-моему, скилл – это научиться... Я, кстати, даже не уверена, что этому можно научиться. Это либо есть это у человека, либо нет. Сделать так, чтобы все, что ты делаешь, было направлено на этого другого человека. Ты там не про себя. Ты там не решаешь своих проблем. Ты не повышаешь свою самооценку. Ты не борешься со своими страхами. Ты там целиком для них. Если это так, то тогда из этого, по-моему, следует все остальное. Тогда не включается суждение, осуждение и оценочность. Дальше доула делает разные еще вещи, которые могут быть очень полезны. Кто-то умеет делать, не знаю, правильный массаж, кто-то умеет музыку играть, кто-то умеет шахматы играть. У доул тоже есть некоторый, на самом деле, спектр ценностный. Есть те, кого больше тянет в эзотерику. Я сама из другого конца спектра. По мне, так это должно быть неважно, поскольку ты ориентируешься на человека, с которым ты взаимодействуешь. Если ему это близко и помогает, отлично. Если ему это не нужно, не нужно. Я просто регулярно езжу в Англию в хоспис лондонский. И вот мы ездим по домам, я смотрю на сестер паллиативных, они фантастические, и они очень разные. И в том числе, не знаю, с розовыми волосами, с татуировками, с пирсингами, со всем на свете. Я смотрела и думала, вот интересно, а если... Ну, мне казалось интуитивно, что надо выглядеть более-менее нейтрально. И каково это людям, к которым они приходят? То ли это не такое консервативное общество, то ли людям в этот момент все равно. Но дальше я посмотрела на сестру в хиджабе, и тоже я подумала, каково это, когда, не знаю, она приходит к христианину, иудею, не знаю, кому-нибудь.
2: И это главный хардскилл, что ты нейтрален, максимально нейтрален.
1: Но этого недостаточно. Тогда можно было бы холодильник поставить, он тоже нейтрален. Ты, с одной стороны, не переносишь себя, действительно. С другой стороны, ты психологически тонок и внимателен. И, наверное, все-таки это главный хардскилл. Ты бесконечно уважителен к любым душевным порывам, даже тем, которые тебе кажутся противоестественными.
2: Например?
1: Ну, наверное, нам с вами кажется, что мы все примерно себе представляем одинаково, как люди хотят и не хотят умирать. И что унижает человеческое достоинство, а что не унижает. В реальности это не так. Действительно, большинство людей хотят умирать без боли. Хотят умирать, чтобы было чисто. Большинство людей хотят, чтобы рядом были близкие. Но это совсем не со всеми так. И я видела людей, которые осознанно умирают в боли, в нечистотах, и это сохраняет их человеческое достоинство, а не наоборот. Они так имеют дело с своей собственной смертностью.
0: Вы слышали, что на каком-то этапе учебы Саша отправилась работать в хоспис в Лондоне. И что меня особенно впечатляет в ее истории, это не просто хоспис, а хоспис Святого Христофора. В 1967 году его открыла Сисли Сондерс. Это легендарная женщина, которая положила начало всему хосписному движению в мире. О ней мы подробно рассказывали в выпуске «Почему мы еще живы?» про паллиативную медицину. Ссылку я поставлю в описании. Паллиативные специалисты из разных стран до сих пор считают хоспис Святого Христофора самым передовым и образцовым. Оттуда перенимают лучшие практики, туда мечтают попасть на стажировку. Но о том, как туда попала Саша, я расскажу чуть позже. А пока познакомьтесь с еще одной выпускницей Энелда.
3: Смерть всегда была той темой, которая как-то в моей жизни присутствовала. То есть так получилось, что я похоронила и многих своих друзей, и партнеров, и у меня был контакт с языческими божествами, которые про смерть. И я понимала, что рано или поздно придется это делать. И когда ковид, наверное, начался, я впервые узнала про то, что есть такая именно профессия.
0: Это Марго Каина или Маргарита Корсакова. Ей 32 года. После начала войны она эмигрировала в Черногорию.

0: работала тарологом. У меня была большая школа, у нас сотни выпускников. И постепенно-постепенно добавлялись какие-то навыки, связанные с медитациями, mindfulness, йогой, потом психотерапией, соматической работой. Я отучилась на соматического травматерапевта у американской компании, сертифицировалась. Я всегда понимала, что самое для меня такое интересное — и где я себя чувствую по-настоящему полезной, это, ну, когда вот что-то тяжелое. То есть когда клиент пришел совсем ему сложно, а вышел, и у него появилось какое-то понимание, как жить дальше, что делать. Ну и, собственно, вот так постепенно это меня сначала привело в работу с травмой, в шаманские практики, практики всякой работы с энергией от коренных народов, да, и потом уже в довольство смерти.
1: Марго придерживается традиции тантризма и философии кашмирского шиваизма. Если очень упрощенно, первое – это про глубокие медитации и трансовое состояние, где практик достигает единения с мировым духом, которому можно задать вопросы и получить ответы. Второе – это философское течение, согласно которому сознание – единственная существующая реальность. Закономерно, что к Марго идут клиенты, которым такое подходит.
0: Есть исследования, которые говорят о том, что если у человека есть какая-то вера, любая, в целом любая, но в которой он устойчив, это облегчает психологически и процесс умирания, и процесс горевания. Потому что вопросы смысла — это, конечно, то, с чем в первую очередь человек сталкивается, когда либо он сам на пороге смерти находится, либо когда сталкивается со смертью кого-то близкого. В моем опыте моих клиентов очень сильно интересует, что будет после. И многие ко мне приходят, как раз зная, что у меня есть посвящение там, определенной традиции, контакты с каким-то тонким планом. Я никогда не навязываю свое мнение, да, но оно у меня есть.
2: Вот если вкратце, что, как вам кажется, там дальше происходит примерно?
0: Я верю в реинкарнацию, и я в том числе работаю как регрессолог с прошлыми жизнями, и у меня есть большой опыт. То есть я сотни клиентов водила, которые говорят примерно одни и те же вещи. И, в принципе, все восточные традиции так или иначе говорят о том, что реинкарнация существует, и что есть наша часть, которая личность, которая заканчивает свое существование, но есть наш дух или атман, да, если говорить терминами йоги, который продолжает перерождаться.
2: Это когда-нибудь заканчивается?
0: Практически все восточные традиции говорят о том, что перерождение заканчивается с там, либо просветлением, либо выходом в нирвану.
1: Я уже говорила в этом подкасте, что обожаю науку, доказательную медицину и все, что с этим связано. Мне, как вы можете понять, не близок подход Марго. Но я отношусь к нему с уважением. Потому что странно ведь думать, что человек, который всю жизнь изучал дзен-буддизм или считал себя шаманом, перед смертью вдруг попросит, чтобы рядом была прагматичная секулярная доула. Поэтому тут, как мне кажется, все специалисты важны и нужны. Лишь бы они не пытались лечить рак силой мысли и подорожником за 1 000 000 рублей, а Марго так не делает. Главное – найти свою доулу смерти.
2: Как вас находят клиенты обычно?
0: В основном это соцсети. У меня есть 2 инстаграма. Я их в шутку называю «про смерть» и «про жизнь». У меня есть инстаграм «Доульский», и у меня есть инстаграм, который посвящен моей работе с там, соматикой, с энергией и так далее. Иногда приходят по рекомендации, по сарафанному радио. Очень сильно отличаются эти клиенты. То есть если человек приходит из инстаграма, то, как правило, он знает, кто я, с чем я работаю. Когда человек приходит по сарафанному радио, то это, как правило, история про то, что он кого-то потерял. Да? Но первая фраза обычно — «Я не знаю, кто такие доулы смерти, но мне сказали, что мне к вам». И тогда с первой сессии мы еще выясняем, а реально ли человеку ко мне, или ему нужен там либо другая доула, либо психотерапевт, либо еще кто-то.
1: Обратите внимание, Марго упомянула, что к ней обращаются не те, ну или не только те, кто умирает, а те, кто кого-то потерял. И это очень важная специфика работы доул

0: в русскоязычном пространстве. Есть страны с развитой паллиативной системой. Там работа доулы чаще всего связана с хосписом, то есть она проходит в основном офлайн. В России хороших хосписов всего ничего. По закону у нас в стране, конечно, каждому гражданину в конце жизни полагается помощь паллиативной команды, но реалии совсем другие. По оценкам экспертов, в 2023 году в России в хосписной помощи нуждались 1 200 000 человек, а получила ее только половина.
1: Любая, мне кажется, адекватная доула, если у нее спросят, надо в первую очередь умирающему человеку взять медсестру, там, сиделку, обезболивающую или доулу смерти, она скажет, что, конечно, в первую очередь мы работаем с телом, и если уж хватает там сил, ресурсов, денег на доулу, это, конечно, круто. Насколько я знаю, в некоторых европейских странах сейчас услуги доул смерти даже включаются в страховку. Например, если какая-то крутая страховка в Германии, то она может включать услуги доулы. В странах СНГ, во-первых, у нас очень низкая культура смерти. В основном же, кто обращается у нас там к психологам, к доулам, к психиатрам, к любым другим помогающим специалистам? Но это люди, не знаю, 20+, да, от 20 до там 45. Те, кто старше 50, они, как правило, либо по-прежнему считают, что это все фигня, там, я же не псих, чтобы к психологу ходить. Ну и, соответственно, если мы говорим про то, что умирает более пожилой человек, то ему это непонятно, он не понимает смысла, часто не хватает на это средств, на пенсию. Понятное дело, ты, ну, как бы, хорошо, если хватит на лекарства. Поэтому ни о каких, конечно, услугах доул речи не идет. Хотя есть некоторые коллеги наши, которые работают в хосписах, но, опять же, некоторые уехали. И постепенно, я думаю, что это будет все хуже и хуже, потому что в России хосписы не получают сейчас того финансирования, которое они получали раньше.
0: В общем, русскоязычным доулам приходится как-то выкручиваться. Поэтому многие зарабатывают не сопровождением умирания, а онлайн-консультациями тех, у кого кто-то только что умер или вот-вот умрет. Что не принято на Западе. В Инелда и других похожих организациях работу доул смерти очень четко отделяют от работы психиатров и так называемых grief therapists, то есть психологов, специализирующихся на проживании горя. У них просто разный набор компетенций, и доул не учат работать с острым горем. А еще в последние пару лет в русскоязычном интернете появились десятки самых разных курсов от доул для всех желающих. Например, недавно Инстаграм предложил мне записаться к одной доуле смерти на группу горевания. И там есть несколько опций. Для тех, кто переживает смерть или суицид близкого. Для тех, у кого умерло домашнее животное. Или, внимание, для тех, кто не может пережить потерю довоенной жизни. Сюда входят потери дома, привычного окружения, чувство безопасности, планов на будущее и так далее. Группа встречается еженедельно, 5 раз по 2 часа. Стоит это 8400 рублей за онлайн-курс и 9800, если вы можете ходить на занятия в Москве. И тут самое время рассказать, как вообще устроена оплата труда доулы.
1: Если мы говорим про работу онлайн, то это в основном сессии 50 минут, час, иногда 1,5 часа. Для тех, кто не умирает, но хочет познакомиться с темой смерти, смертности собственной и страха смерти, иногда бывают тренинги какие-то проводятся, либо однодневные, либо на уикенд.
2: Есть ли какая-то фиксированная цена?
1: Сейчас моя цена за час консультации доульской – это 100 евро. Если человек работает долго, то это может быть дешевле. Если это кейс сопровождения в умирании, то это всегда индивидуально оговаривается в зависимости от того, сколько поддержки между сессиями, насколько длинные сессии, ну и так далее. Ну и опять же там от диагноза, от того, насколько человек когнитивно сохранен, тоже это все будет сильно зависеть. Ну, у меня всегда в работе хотя бы один кейс есть пробоно, бесплатный, тому, кому это очень нужно, очень актуально, но кто не может себе это позволить. То есть это тоже такой некий элемент служения. Но, опять же, мы должны понимать, что если мы работаем благотворительно, то тогда кто-то должен оплачивать наши счета. То есть это либо партнер наш, либо это какая-то организация. С этим в странах СНГ не очень хорошо, мягко говоря.
0: На самом деле, как рассказывает Саша, не только в странах СНГ.
3: На американских курсах сразу говорили, только не думайте бросать работу, пожалуйста. А только когда вы найдете способ заработать, вот тогда вы можете попробовать хотя бы перейти на парт-тайм в своей основной работе. Получается немножко замкнутый круг, люди учатся, и они могут дальше учить других людей или использовать это знание для себя в какой-то частной жизни, но очень трудно с практикой. Поэтому пока что это так, в основном такие свежевылупившиеся и обычно довольно молодые доулы, которые как-то ищут, как себя применить. Кто-то найдет, тот не найдет.
0: Курсы, на которых доулы учат новых доул, это действительно распространенная история. Например, в России с прошлого года существует организация Death Foundation. Ее вместе с коллегами создала Саша Лея Адина Уикенд, первая русскоязычная доула смерти, которая когда-то тоже отучилась в Энелдо. И вот у Death Foundation есть свои курсы доул. Они длятся 10 недель и стоят от 1100 до 1300 евро. Организация выпустила уже 3 потока, это 150 человек, и создала на сайте собственный реестр доул. Он, по крайней мере, пока состоит полностью из женщин. Стоимость одной консультации специалисток от 30 до 100 евро. Пока я все это изучала, меня не покидало ощущение, что на русскоязычном рынке предложение доул смерти пока что сильно опережает спрос. Помните Юлю из второго эпизода, которая хочет создать стартап для готовящихся к смерти? Она тоже выучилась на доулу смерти. Другой пример. Я уже говорила, что сейчас живу в Тбилиси, и вот недавно я уезжала в отпуск и искала, с кем оставить свою собаку. В экспатской группе в Телеграме я нашла девушку, которая согласилась пожить у меня неделю. Мы разговорились, и оказалось, что она как раз недавно окончила курсы доул от Death Foundation. Правда, по специальности пока не работает. А еще в Тбилиси между поездками в Лондон живет Саша Примакова. И Саша, которая открыла Death Foundation, тоже тут живет. А еще в Тбилиси я попала на курс подготовки к умиранию, который называется «Только через мой труп». На него меня бесплатно, как авторку подкаста про смерть, пригласила доула смерти Варя Кучук. О ней я узнала, потому что она пела в одном любительском хоре с продюсеркой этого подкаста Настей Медведевой. В общем, то ли у меня искаженное восприятие и странный пузырь общения, то ли русские доулы смерти в Тбилиси и правда встречаются примерно на каждом шагу. Но давайте я познакомлю вас с Варей.
4: На самом деле сейчас мне очень сложно, потому что у меня мало практики непосредственно с умиранием здесь. В Грузии с паллиативной помощью все еще хуже, чем в России. Здесь есть один хоспис для взрослых, который, по сути, маленький домик, где живут монахини. И один детский хоспис, который не очень идет на контакт. И обычно, когда ты говоришь «Здрасте, я доула смерти», люди делают большие глаза и думают, что ты пришла продавать им что-то странное.
0: Варе 40, и она с детства мечтала открыть собственный хоспис. Возможно, это связано с тем, что большую часть жизни Варя волонтерила. С подросткового возраста она помогала в детских домах, в домах престарелых, в хосписах, в психоневрологических интернатах, в общем, везде, где можно.
4: Ни о каких доулах смерти в конце 90-х, когда мне было там 15 лет, я начинала волонтерить, конечно, никто не знал. Отношение к смерти было системное, то есть как и ко всем правам человека в системе, также здесь к праву человека на умирание было никакое отношение. Ну, в смысле субъектности ноль наблюдалось.
0: Чтобы заработать на жизнь, так сказать, свободное от волонтерства время, Варя была официанткой, работала в компаниях, которые делали огромные концерты, например, привозили в Россию Бьорка Стинга, а в какой-то момент создала частную языковую школу, которую потом продала. И вот пару лет назад ко всему этому добавилось еще образование доулы смерти в американской организации Lifespan Doulas. Правда, это пока особых денег не приносит, но Варя ищет варианты.
4: Как у доулы, мне кажется, что у меня было порядка 30 консультаций, и мне кажется важным сейчас, ну и реалистичным подходом к тому, что есть, разговаривать с людьми, у которых нет терминальных диагнозов, о том, как они хотели бы уходить из жизни, например, с тобой, да, поговорить о том, а знаешь ли ты о своих правах, а в какой ты сейчас стране находишься, знаешь ли ты в Грузии, на что у тебя есть права, если у тебя есть ВНЖ или нет. Как вообще ты себе это видишь? И мы можем за серию бесед охватить каждый аспект умирания с тем, чтобы на самом деле у тебя был сценарий сейчас. что ты знаешь, что у тебя есть план. Mm-hmm. Ты завела папочку на Гугле, куда ты сложила все свои пароли от всего, все важные документы. Ты сделала нотариальные бумаги, доступы к банкам. И твои родственники потом не в ужасе будут метаться, не понимая, что им вообще делать. Как в тех еврейских анекдотах, типа «Мойшу на мою похороны, на мои не звать». «Но как же, Мойша же это ближайший родственник, ну зови, но так и знай, удовольствие от похорон я не получу». Или, например, ты в процессе этого исследования собственной смертности понимаешь, что «а тебе вообще ничего не важно». Ты вообще там будешь, ты будешь помирать, умирать ты будешь, ни до чего тебе дела не будет, плевать на банки.
2: Доступы, соцсети.
4: Да, вообще ничего это не интересует, только интересует то, что меня не будет.
2: Всем ли нужна доула смерти?
4: Нет. Да куча людей, на самом деле, доулу не нужна. Как куча людей не нужен психотерапевт. Куча людей и так знают, как они хотят умирать, или просто вообще не хотят об этом думать и имеют полное право на это.
0: Всем этим размышлениям и планированию как раз и был посвящен курс «Только через мой труп». Первое задание, которое мы получили, было такое. Нужно представить, что в мире есть человек, очень похожий на тебя. И вот он узнает, что умрет через 3 недели. И тебе нужно написать ему письмо. Ну, то есть всем было ясно, что ты пишешь как бы самому себе и, по сути, расставляешь приоритеты в собственной жизни на ближайшее будущее. Кстати, это же первое задание дают почти на всех курсах доул смерти. Потому что человеку, который будет помогать умирающим, важно сначала принять и как бы приручить собственную смертность. А к концу курса нам нужно было придумать проект наследия.
4: Например, я хочу написать мемуары. Мне осталось жить месяц, и я хочу сделать некое высказывание вот в этой форме. Я хочу написать стих и собрать моих внуков, которые живут в разных частях света, и по Zoom им прочитать его. Это мое послание к ним. И также проект наследия может работать в том случае, если человек уже ушел, и мы обращаемся к его родным или близким о том, что они хотели бы сказать.
0: Как видите, сегодня доулы смерти занимаются очень разными вещами. Думаю, Генри Фреско Вайс о таком даже и не мечтал. Популярность этой профессии, очевидно, часть все того же тренда на возвращение смерти себе, о котором мы говорили в первом эпизоде. Когда-то монополия на рассуждение о смерти принадлежала церкви. Потом ее забрали себе государство и бизнесы, а теперь доулы смерти помогают человеку заглянуть в себя и понять, что на самом деле для него важно в жизни и умирании. Правда, как минимум в русскоязычном пространстве к этому готовы не все. Поэтому сегодня доулы проводят курсы по переживанию утраты родины и занимаются другими не совсем профильными вещами. Но, например, нормализация похода к психотерапевту тоже заняла какое-то время, и до сих пор этот тренд не то чтобы покрыл всю Россию. Так что, вероятно, доульское предложение однажды родит спрос. Правда, мне кажется, что на это уйдет очень много времени. Ну и да, как сказала Варя, доула нужна не каждому. Более того, как это часто бывает с чем-то новым и непривычным, профессия доулы смерти у многих вызывает и скепсис, и эмоции посложнее. Тут я хочу, чтобы вы услышали цитату из поста девушки, которая умирала от рака желудка в Германии и писала об этом в соцсетях. Год назад я увидела эти скриншоты в Фейсбуке антрополога Сергея Мохова.
5: «Доулы смерти облюбовали мой аккаунт, как всякого рода падальщики. Всех этих онкопсихологов и паллиативщиков, которых мне присылает система здравоохранения, я просто съедаю на завтрак. При своем терминальном раке желудка, при котором я якобы никогда не смогу есть, в меня влезает и завтрак, и тупой онкопсихолог. Я считаю вашу профессию полной ерундой на постном масле, а вас просто ебланами, которым нечем заняться. Я говорю только с теми, кто помогает жить, верить и выздоравливать. А умирать дело нехитрое. Любой дурак и без разговоров справится».
0: Но в конце эпизода я хочу все-таки вернуться к работе Саши Примаковой, которая, кажется, нашла свое место в этой профессии. И не просто какое-то место, а самый крутой лондонский хоспис.
6: Я подумала, что я очень хочу в хоспис. Ну, сейчас меня с удовольствием примут, что у меня такой дипломчик, сякой дипломчик. Ну, угу. Написала во все хосписы, говорю, пустите меня. Они говорят, нет, спасибо, нет. Ну, ты переезжай, говорят, в Лондон тогда. Вот, я подумала, нет, ну так дело не пойдет.
3: и стала их бомбардировать всякими письмами и так далее. Не случайно меня в итоге пустили именно в Сент-Кристоферс, потому что это действительно прям самая колыбель, они себя мыслят как образовательный центр. Я поехала за деньги.
2: То есть это была платная стажировка, за которую платила ты?
3: За которую платила я, да.
2: Поработав в хосписе 2 недели, Саша поняла, что хочет туда вернуться. И организовала себе вторую, а потом и третью поездки, уже бесплатно. Причем ставки доулы в хосписе Святого Христофора не было. Саша просто наблюдала за работой паллиативных команд и помогала им по мере сил. Но когда коллеги узнавали, что она выучилась на доулу смерти, ее засыпали вопросами.
3: Это отдельно, конечно, удивительно, когда к тебе приходят, они все с феноменальным опытом и с какими-то немыслями, человеческими врожденными качествами, окружают тебя, говорят, расскажи, мы слышали, что это такое, ой-ой, нам это очень-очень нужно, давай уже приезжаем, мы все сделаем. Вот, и поэтому я каждый раз еду совершенно как на праздник, еле хожу в конце, потому что оттуда не вылезаю по 18 часов в день без выходных, но это, понимаешь, что в этом контексте это звучит странно, но это прям чистое, ну, счастье-несчастье, но это как бы настолько насыщенная круглосуточная жизнь, что хватит на год на переваривание.
2: И вот спустя почти 2 года после первого Сашиного визита хоспис Святого Христофора открыл вакансию End of Life Доулы.
3: Мне лестно думать, что я на это как-то повлияла, но одновременно мне лестно думать, что я на это не повлияла, а просто так сложилось. Но это была открытая вакансия, опубликованная на сайте, ужасно трогательная. Мне некоторые из этих моих, уже можно даже сказать, будущих коллег писали из Лондона, что вот открылась ставка, не пропусти, подавайся и так далее. Я подалась, прислала им все, что им было нужно, меня пригласили на собеседование. Ну, в общем, я прошла, получила оффер, совершенно счастлива. Мой контракт звучит удивительно. Там есть количество часов. Это 36 часов в неделю плюс выходные по требованию. Это очень, я бы сказала, минималистичная зарплата. Примерно такая, как получают студенты после бакалавриата. Просто самый-самый-самый минимум. И это пока контракт на 15 месяцев, что мне очень нравится, потому что, с одной стороны, я не представляю себе, как я переживу эти 15 месяцев. Это начало работы, что-то такое там в 7 утра. Это очень насыщенная работа со сложным языком, при том, что у меня хороший английский. Но даже и по-русски человека, который умирает, понимать не очень, бывает просто. Это очень тихий и не очень внятный язык. И одновременно очень много медицинского языка и всякое такое. Очень много всякой бюрократии, начальства. Я никогда в жизни не работала ни на какое начальство. Я не представляю себе, как все это будет устроено. Но я думаю, что за эти 15 месяцев я все пойму, как оно получается и как это лучше поправить.
2: Совсем скоро Саша уедет работать в Лондон. Марго продолжит консультировать онлайн, а Варя, вероятно, запустит новый поток курса «Только через мой труп». Мне он, кстати, правда помог, но об этом я расскажу в последнем эпизоде сезона. Ну а в следующем, от теоретических разговоров про хорошее умирание в сопровождении доул смерти, я планирую перейти к суровой российской действительности. Он будет посвящен устройству похоронной сферы в России. А пока вы ждете следующий выпуск, я рекомендую вам послушать еще один подкаст студии «Либо-либо». Он называется «Любить нельзя воспитывать», и ведет его педагог Дима Зицер. Диме звонят родители, дети, сестры, племянники и бабушки со всего мира и задают вопросы об отношениях взрослых и детей. Ну, что делать, если дочь-подросток ничего не хочет? На что обращать внимание при выборе школы? Как говорить с ребенком о деньгах и так далее? А еще Дима отвечает на вопросы о смерти. Здорово, что теперь это делает специальный человек с подкастом. Мне в детстве такого не хватало. Как реагировать на слова 7-летнего сына о том, что он хочет умереть? Как помочь сыновьям пережить смерть отца и все в таком духе? В общем, о том, как детям и взрослым строить доверительные и надежные отношения, слушайте в подкасте «Любить нельзя воспитывать». Ссылка будет в описании.

0: Это был подкаст «Вопрос времени». Сделали мы его в студии «Либо-либо». Меня зовут Лена Чеснокова, и над выпуском я работала вместе с редакторкой Жанной Алфимовой, продюсеркой Настей Медведевой, звукорежиссерами Юрой Шустицким и Лешей Воробьевым. Джингл написал Ильдар Фатахов, а обложку нам сделала студия Non-Objective. Если вам нравится «Вопрос времени», то не забывайте ставить нам оценки и оставлять отзывы там, где вы нас слушаете. Ну а еще рассказывайте о подкасте друзьям и делитесь выпусками в своих соцсетях. Будем продвигать тренд на возрождение смерти вместе. Спасибо и до встречи.
1: Привет, это Лика Кремер, основательница студии «Либо-либо». Мы делаем подкасты о науке, об истории, о здоровье и о многом другом. И подкаст, который вы слушаете сейчас, тоже сделан в студии. Мы продолжаем говорить о вещах, от которых нельзя спрятаться. В том числе о неравенстве и насилии. А еще мы делаем журналистские расследования. И для этого нам нужна независимость. И ваша регулярная поддержка очень нам помогает. Теперь у нас появились Boosty и Patreon. И если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, проходите по ссылкам в описании и подпишитесь на регулярные платежи. Спасибо.
2: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио Сахаров.
3: Нам всем кажется, что если, ну и скоро и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом

Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом, на смерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Это «Медуза».
2: Всем привет! Вы слушаете музыкальный подкаст «Медузы. Кроме звезд». А мы, его ведущие, журналист Александр Филимонов и музыкант, основатель групп «Текила Джаз», «Зорги» и «Оптимистика Оркестра» Евгений Федоров. В этом подкасте мы рассказываем о любимой музыке, которая дает нам надежду и помогает пережить эти темные времена. И я сегодня хочу, чтобы у нас была тема не какой-то конкретный персонаж, а явление. И явление это Ленинградский рок-клуб.
3: О боже, ну давай.
2: Причем интересно посмотреть на него как бы с двух сторон. На самом деле, за что мы любим и, может быть, не любим Ленинградский рок-клуб. Есть, мне кажется, два таких основных нарратива, да, в связи с Ленинградским рок-клубом. Первый — это абсолютно такой романтический. Такое место абсолютной свободы в тоталитарном государстве, где рождались великие произведения, где был Цой, Майк, БГ, и как будто каждый день происходило что-то великое. То есть я для себя представляю, если бы я там, например, оказался вдруг на концерте, где Цой впервые исполняет «Безъядерную зону», или там, не знаю, БГ, «Аквариум» впервые показывает «Радио Африку». Господи, я бы... Ну, я это знаю уже постфактум. Но тогда бы мне показалось, что, господи, я просто при каком-то историческом событии нахожусь. А второй нарратив, что, да, господи, ничего подобного, это просто такая партийная контора под присмотром КГБ, да, постоянно просто государство все равно было тоталитарное, и оно решило, что, ага, что-то у нас тут появились какие-то зачатки каких-то неформальных музыкальных объединений, организаций, группы какие-то, что-то их начинают слушать по всей стране, надо как-то это контролировать. Ну, давай-ка тогда мы это самое, что называется, возглавим и победим, да, и, то есть мы соберем их под одной крышей и будем контролировать.
3: Ну, есть такая версия, да.
2: А какая версия настоящая? Потому что вот ты прям живой свидетель эпохи, ты там не с самого начала рок-клуба, да, но ты был членом рок-клуба, составил группы «Объект насмешек», вас принимали, и вы там выступали на фестивалях, вот это все. Это была романтичная эпоха или не романтичная?
3: Слушай, у меня сложное отношение к Ленинградскому рок-клубу. Дело в том, что в той компании, которой я принадлежал и которая меня взрастила, собственно, своим молоком, было принято Ленинградский рок-клуб не любить.
2: А эта компания панков из Купчино.
3: Ну, панки — это вот довольно условно, мы называли себя битнички. Мы просто спокойно соглашаемся, когда это все называют панками, ну окей, допустим. Потому что это явление было гораздо шире, чем, скажем, какой-то условный панк. На самом деле, все это были ребята из каких-то таких нормальных петербургских интеллигентных семей, которые... Вот,
2: по именам назови.
3: Ну, как Андрей Панов, там, не знаю, как Федя Бегемот. Такие ребята, которые имеют классных родителей, как правило, которые не чужды искусства, и знают толк в современной музыке и в литературе, часто в кино и так далее. То есть это, условно говоря, такая ленинградская интеллигенция, проживающая в основном вокруг станции метро «Парк Победы», Московская, Звездная и Купчино. Вот такой район, довольно большой, откуда и Цой, и Леша Рыбин, второй участник первого состава группы «Кино», и Андрей Панов «Свинья», и огромное-огромное количество людей еще. В частности, вот моя бабушка там жила, и...
2: Как ты появился в этой тусовке?
3: Меня брат привел, старший, двоюродный и старший брат, который меня научил всему, включая игры на гитаре, давал мне пластинки, к нему приезжал перезаписывать на бобины всевозможные альбомы. В общем, я появился в этой тусовке по наследству, по пути старшего брата, потому что он играл со «Свиньей», у него была группа с первым барабанщиком группы «Кино», то есть это была одна и та же компания, играли на одних и тех же инструментах в одном и том же помещении.
2: Это какие годы?
3: Это самое начало 80-х годов.
2: Ага.
3: И в тот момент уже появился Ленинградский рок-клуб.
2: Он появился в 81-м, я просто так скажу.
3: И уже помимо Ленинградского рок-клуба проходили, на самом деле, довольно часто такие подпольные концерты на всяких странных площадках, типа клуб завода «Лент Рублит». Довольно часто там проходили концерты.
2: Но надо ведь сказать, что это запрещенные вещи были, да?
3: Да, они выдавались всегда за там конкурс самодеятельности или просто встречи каких-то там любителей музыки. Но это много раз уже описано разными историками музыки, давай не будем туда углубляться. Вот. И мы тоже, когда начали, с братом у нас была группа КСК, которая впоследствии стала группой «Объект насмешек». Вот, и вступать в Ленинградский рок-клуб мы не собирались, потому что вот ты сейчас сказал про свободу, абсолютной свободы там же не было. Угу. Там было как минимум необходимо слитовать тексты. Литовать — это значит, что ты приносишь текст, и так называемая литературная часть, не знаю, как она правильно называется, проверяет этот текст на соответствие государственной идеологии или, по крайней мере, на отсутствие серьезных расхождений. И ставил свою подпись, что да, эту песню с таким текстом, например, можно исполнять. Только после этого ты мог в рамках Ленинградского рок-клуба эту песню исполнять. Это довольно чудовищная такая мера, и она нам казалась излишней, совершенно неподходящей к нам.
2: Есть фрагмент в фильме «Лето» у Кирилла Серебренникова, где воспроизводится вот как раз этот процесс литования, ну так, в столовой, между делом, так, со смехом, но это правда происходило.
3: Все равно происходило. Ну, в общем, мы, конечно же, с радостью посещали концерты самых важных для нас артистов. Для меня эта группа номер один в Ленинградском рок-клубе, это была группа «Странные игры», uh-huh. потому что она как раз соответствовала тому, что мне хотелось получить от музыки. Это была довольно современная и довольно актуальная в мировом контексте музыка. Такое,
2: можно их назвать ска. Пионерами ска в Петербурге?
3: Я думаю, что, конечно. Да? Uh-huh. Да, абсолютно точно. Но они гораздо тоньше. Они как раз именно петербургская, такая меланхоличная. Такая, там, когда у них был Саша Давыдов еще жив, uh-huh. их организатор и главный идеолог, они были гораздо шире, чем просто ска-группа.

0: Вот, ну, естественно, аквариум, естественно, зоопарк, как вот самые главные тогда группы нас интересовали. Мы всячески правдами, неправдами проникали в клуб.
1: То есть, как бы, участники рок-клуба тебе нравились, но сама организация не устраивала?
0: Ну, как-то не хотелось нам туда пробиваться, тем более, что уже имелся опыт подпольных концертов, и мы с группой КСК их делали. Один из которых закончился, по-моему, разгоном студенческого какого-то там клуба в Институте железнодорожного транспорта, где мы играли в общежитии. Что-то там произошло, кто-то настучал и кого-то там отчислили. Ну, в общем, что-то была неприятная история, довольно стандартная по тем временам. Вот. И мы в итоге вынуждены были вступить в рок-клуб, именно вынуждены, потому что уже был объект насмешек, и Рикошет, наш лидер, он очень сильно сдружился с Константином Кенчевым. Ну, и вообще наши как-то пути очень плотно тогда пересеклись, и это были бесконечные вечеринки совместные и так далее, и так далее. И Кенчеву очень понравился наш первый альбом, что мы записали, и мы получили предложение играть вместе на концертах, чтобы объект разогревал Алису. Ну, короче, играть такие концерты в пару. А у Алисы как раз вышел только этот альбом «Энергия», то есть он был, конечно, революционным для русской музыки в целом, и для меня остается единственным альбомом, который можно слушать, у группы Алисы.
1: Люблю его тоже, да.
0: А Алиса уже была членом рок-клуба и уже стала самой новой звездой, самой яркой звездой в этом году. Это был 85-й год. И для того, чтобы играть эти концерты, нам пришлось вступить в Ленинградский рок-клуб. Вот. Ну, мы окей, мы пошли с полным сознанием, что мы сейчас всех уделаем.
1: И уделали.
0: Да, и было заседание жюри, выступало несколько групп в тот же самый день.
1: А, то есть это еще просмотр должен быть, вы должны как бы...
0: Да, мы играем перед жюри, которое состояло из начальников Ленинградского рок-клуба, там Коля Михайлов и прочие важные люди, которые мы впоследствии сильно подружились, и все стало хорошо. Но тогда это были какие-то начальники для нас, и вот сама вот эта процедура тоже вызывала у нас такое раздражение понятное.
1: Ну, конечно, да.
0: Вот, но мы прошли прослушивание с блеском, но вердикт был неутешительный. Ребята, извините, но концерты вот это ближайшие с Алисой, это мы вам не разрешаем, но мы хотим, чтобы вы сыграли у нас на очередном фестивале Ленинградского рок-клуба, и мы хотим, чтобы вы были нашей такой темной лошадкой, сделали всем сюрприз, чтобы вы дебютировали именно там. Вот, в принципе, по нашим временам вполне коммерческое в духе Михаила Козырева решение. Абсолютно.
1: А фестиваль — это главное событие?
0: Главное событие в стране, в принципе, музыкальное. То есть фестиваль, на который съезжались любители музыки и всякие подпольные деятели со всей страны.
1: При том, что рок-клуб на Рубинштейна сколько вмещал человек? 300?
0: Он вмещал, боюсь соврать, я думаю, что максимум, может быть, 200 даже. Вот. Но площадка подразумевалась другая, это Дворец культуры Невский, гигантское такое здание, которое сейчас под снос, по-моему, собирается. Ну, неважно. А с одной стороны, мы были обломаны, что концерт с Алисой нам играть не дадут. С другой стороны, это, конечно, была невероятная удача, что вдруг первый концерт и сразу на таком мероприятии и на такую аудиторию.
1: Как все прошло?
0: Прошло все. Я практически не помню, как все прошло от страха. У нас, конечно же, к тому моменту был очень маленький концертный опыт, несмотря на какие-то полуподпольные концерты. И это ответственность мега. То есть у меня руки тряслись. Это был самый нервный концерт в моей жизни там.

0: мы будем ждать свой звездный час. Ты понимаешь, я понимаю, что тот, кто сегодня не с нами, тот против нас.
1: Вот, и с этого момента мы стали членами Ленинградского рок-клуба и получили возможность получать вот те самые проходки для членов клуба, которые позволяли ходить беспрепятственно на любые концерты Ленинградского рок-клуба. Часто музыканты так и делали, то есть проходили прослушивание, вступали в члены клуба и забивали на музыкальную деятельность, просто приходили на собрание, где распределялись вот эти проходки. К сожалению, вот...
2: То есть это как бы рок-клуб не состоял сплошь из всех гениальных групп, которые вот сейчас...
1: Нет, конечно, не состоял. Тем более, что концерты были довольно редким событием, и, конечно же, на этих концертах играли люди, которые уже имели какой-то стаж и свою аудиторию. И с этого момента мы стали ходить и на собрания за этими проходками, как-то примирились с существованием Ленинградского рок-клуба, и, на наше счастье, в принципе, институт литования текстов к тому моменту уже начал умирать, и, по-моему, где-то через год необходимость утверждения текстов, она отпала сама собой, то есть уже не требовали никаких этих бумажек.
2: В стране гласность началась.
1: Гласность, перестройка, и, в общем, мы не застали, будучи членами клуба, вот того периода, когда это все было жестенько в самом начале.
2: КГБ там существовал?
1: Ну, конечно, существовал, то есть они были и в зале, их все знали, их можно было увидеть невооруженным взглядом, то есть они, конечно...
2: Как вы к ним относились?
1: Так же, как к КГБ-нам, которые ходили по Невскому проспекту и вязали нас за прическу. Это было бесконечное количество раз. Например, я выходил, скажем, из метро Московской, чтобы дойти до гостиного двора по Невскому с моей прической и с моими булавками в ушах. Если дошел до гостиного двора, это была уже большая удача.
2: Что, тебя постоянно вязали?
1: Постоянно вязали. То есть подходят и... сотрудники, как правило, милиционеры, а за ними идет один или два еще сотрудника в штатском.
2: Так, и чем все это заканчивалось?
1: Все заканчивалось всегда очень мирно. Тебя ведут в отделение ближайшее, либо 5-е, либо 28-е, по-моему, уже сейчас не помню.
2: Выясняют личность и отпускают?
1: Выясняют личность, делают внушение. В общем, я довольно быстро научился. Мне один раз случайно пришла в голову идея. Я ей воспользовался, и оказалось, что он сработал. Я потом, каждый раз, когда меня вязали, делал одно и то же. Особенно, когда шел призыв, весна или осень. Ага. Я начинал ныть, что, ну вот, мне скоро в армию, вот хожу такой тут вот, бешусь немножко. Они когда слышали слово «армия», говорят, ай, блин, дурак, ну иди бесись, ты все, не ходи тут. Ну, в общем, всякое так делали, какое-то словесное внушение, а учитывая в тот момент, что меня уже выгнали из культпросвет училища, то есть мне было уже все равно, потому что, естественно, сообщили бы по месту учебы. Вот. Но у меня с собой все равно была эта ученическая карта. Вот
2: просроченная
1: эта.
2: Корочка.
1: Корочка, которой я пользовался. И, видимо, они отправляли туда бумаги, что вот примите меры, был задержан такой-то за непотребный вид на Невском проспекте. Но ко мне уже ничего не применялось, потому что меня и так уже выгнали за все вот это в ноябре 83-го года.
2: А какие меры применялись КГБшниками в самом рок-клубе? Что происходило? Они что-то могли сделать?
1: Это нужно спросить у ребят, которые занимаются рок-клубом.
2: Слушай, а вот сама атмосфера такого вот контроля, да, и то, что вот ты рассказываешь, ты буквально выходишь из метро, и тебя вяжут, это, в общем, довольно стрёмная история.
1: Ну, мы довольно нечасто выбирались в центр, так, чтобы погулять по Невскому, это не входило в какие-то наши интересы.
2: В Купчино вас не вязали?
1: Никто там. Ну, там максимум, что было, это какие-то стычки с гопниками, но и то, в принципе, часто все заканчивалось нормально, потому что Свинья хоть и был панк-рокер, сын балетных родителей, но каким-то образом вся окружающая гопота его очень любила, как такого гадкого утенка на районе. И довольно нередкими были получения дюлей от пацанов, которые пришли из Афгана. Прямо такие были. Они довольно крепкие ребята, естественно, и очень идейные.
2: Ну, а помимо существования, ну, как бы таких субкультур, да, гопники, неформалы, условные, вы там враждуете, было какое-то еще ощущение дополнительного контроля от государства на бытовом уровне? Я имею в виду, чувствовал ли ты, что какие-то были вокруг левые странные люди, ну, то, что называется стукачами, которые преследовали за вами?
1: Постоянно об этом говорили, все время обсуждали кого-то и справедливо, и несправедливо, и до сих пор всякие споры, когда мы встречаемся, мы вот старперы, кого-то вспоминаем. Очень часто возникает вот эта тема, а правда ли, что вот тот-то или тот-то был стукачом? Правда. А про некоторые говорят, да нет, как оказалось, что это неправда, когда человек обижали, спился и умер. Ну, вот всякие бывают разговоры, всякие бывают истории, но мы это обсуждаем это часто. И с рядовыми ребятами, которые ходили в рок-клуб, остались с моими друзьями, и с тогдашними звездами, типа Бориса Гребенщикова, мы тоже это обсуждаем. А правда ли, что кто-то был стукачом, и какие они были вокруг нас? И часто бывает удивление, что и этот и этот, и так далее. То есть вот все это было. Это...
2: Ну, то есть ты мог расслабиться, грубо говоря, в компании, или всегда вы...
1: Слушай, да мы все, время мы все время расслаблялись, на самом деле. Драйва нашего внутреннего хватало на то, что, в принципе, забивать на эту всю историю. Тем более, что мы были, ты сказал, неформалы, да, то есть вот мы не были никакими такими ключевыми фигурами, то есть мы не были, скажем, активистами Ленинградского рок-клуба или там членами президиума и так далее. То есть нас напрямую эти штуки не касались, а то, что происходит на улицах, ну вот особенно в Андроповский кусок времени, это ощущалось очень мощно. Например, мы со Свиньей любили очень ходить в кино, mm-hmm. бутылкой портвейна, в кинотеатр «Планета», он находился ровно наискосок напротив его дома, его тоже снесли уже давно, в дневное время. И тогда просто включался свет, выходили менты или какие-то ребята в штатском и проверяли всех документов и спрашивали, а почему не на работе в дневное время, в кино? Что вы тут делаете? Вот, вот это была распространенная практика. Но мы как раз весь этот андроповский зажим и прорепетировали, пропьянствовали у Свиньи дома в основном. Довольно редко выбираясь в центр. Чаще всего, если мы выбирались, то это куда-нибудь в гости к Сереже Храбунову, гитаристу зоопарка, который жил в одной квартире с Майком.
2: Я как раз хотел тебя спросить про это, и в том числе потому, что ты рассказываешь это, и я вспоминаю... Ну, я, разумеется, не застал, но я вспоминаю это по кадрам из фильма «Лето».
1: Слушай, же, ну вот как, фильм «Лето»,

0: и формально точно описывает события, но, конечно же, выглядело все это немножко, во-первых, и скромнее.
1: Так.
0: Не так расцвечено красиво. Какая-то общая ленинградская серость была вообще во всем, включая культурную жизнь и так далее, и так далее. И как раз вот эти островки свободы, которые были на концертах в Ленинградском рок-клубе в частности, они как раз рассвечивали жизнь очень сильно. Потому что самое главное же наш свет изнутри, а концерты как раз давали возможность вырваться в какой-то новый космос.
1: Ты же должен был сыграть в этом фильме. Какую-то роль тебя приглашали, по-моему?
0: По-моему, Рома Зверь настаивал, чтобы роль его соседа, алкоголика, играл я. То есть я не должен был играть сам себя, это не должно было быть никакое камео. Ну, там не получилось, меня никто не утвердил, я не знаю, даже рассматривалось это возможность или нет.
1: В общем, все неправда там, да, но с любовью.
0: Да не то, чтобы неправда, но трудновато на это смотреть, имея крепкую и хорошую память, она у меня крепкая и хорошая.
1: Особенно меня поразила реакция Бориса Борисовича, когда он, значит, прочитал сценарий, сказал, что это все вообще бред полный, вы нарисовали каких-то московских хипстеров, а мы совсем другими были.
0: Ну, как сказал один мой хороший приятель, имя из кинобизнеса, он сказал, что это кино написано, придуманное москвичами, снятое москвичами для москвичей.
1: Возможно, возможно. Но чуть в защиту скажу, что некоторые сценарные вещи, диалоги буквально воспроизведены по воспоминаниям жены Майка один в один. То есть я их читал, и диалог просто слово в слово.
0: Ну, может быть. Я же фильм не ругаю, я говорю, что мне было трудно его смотреть.
1: Я понимаю, да.
0: Трудно перебороть вот этот диссонанс.
1: А Майк для тебя важный артист был?
0: Да, конечно, важный. Майк для всех был важный артист. Он был невероятно крутой чувак. И нам всем он казался гораздо более true, чем БГ в тот момент.
1: Wow.
0: Несмотря на то, что БГ все уважали и слушали, а некоторые втихаря даже и любили, для людей нашего круга это был такой guilty pleasure, на самом деле.
1: Тогда вот так, да?
0: Да, то есть он...
1: То есть панкам не дозволено «Аквариум» слушать?
0: Не то, что не дозволено, но я даже не смогу сейчас точно воспроизвести количество оскорбительных даже немножечко прозвищ, шуточек по поводу БГ и так далее. Но это неизбежно, когда ты становишься звездой такого уровня, он был звездой очень большого уровня, это неизбежно приводит к каким-то таким реакциям, тем более со стороны, скажем, радикально настроенных членов общества.
1: А Майк в этом смысле как отличался?
0: А Майк более земной, то есть он о самых простых, понятных вещах пел, то есть вот пиво, вот похмелье, вот ты ушла, и, ну, в общем-то, какие-то вещи, которые происходят с каждым и так далее, и он был как такой старший брат, или там, скажем, любимый дядя, брат мамы, вот как вот такое-то ощущение от него.
1: На самом деле, этот бытовой реализм, это, конечно, довольно, мне кажется, революционно. Он, возможно, он подсмотрен, как и некоторые его музыкальные, стилистические приемы на Западе от его любимых, там, Дилана, Т-Рекс и так далее.
0: Они подсмотрены, и это прекрасно, что они это сделали. Они просто эту прививку русской музыке, русскому року, в хорошем его смысле,
1: да,
0: сделали. Это очень классно. Спасибо огромное за это.
1: Я согласен абсолютно. Да, даже если есть, например, треки, где Майк просто переводит песню Rolling Stones на русский, не меняя музыку, то...
0: Это великая миссия, я считаю.
1: Да.
0: Я не считаю это ни плагиатом, ничем. Это просто
1: согласен.
0: Такая адаптация.
1: Когда все-таки стал ты слушать, уже не скрывая, как guilty pleasure, очень любя БГ и «Аквариум»?
0: Слушай, да не то, чтобы я так совсем уж скрывал. Просто на вечеринке, на пьянке что-то кругает БГ, я думаю, блин, несправедливо, но рот не открывал. Ну, естественно, я был молодой, мне очень хотелось соответствовать компании. Когда хочешь соответствовать компании, часто ведешься как дурак.
1: Ну хорошо, это мы сейчас говорим, что называется, о грандах, вершинах, но история рок-клуба намного больше и интересней. Я хотел вспомнить бы некоторые такие, может быть, менее очевидные составы,
0: давай,
1: группы,
0: давай,
1: которые мне очень милы. Я год два назад, когда был как раз 40-летие рок-клуба, специально составлял на «Медузе» плейлист такой юбилейный, и с удовольствием переслушивал все самое любимое, плюс открывал еще какие-то недослушанные группы, вот, и тогда я просто вдруг открыл прям много чего интересного. Ну, во-первых, я бы хотел упомянуть, на самом деле, группу, которую обожаю, группа под названием «Мануфактура».
0: «Мануфактура» — прекрасная была группа. У нас был барабанщик в «Объекте насмешек», который играл в этой группе перед нами, Александр Кондрашкин.
1: Александр Кондрашкин, да.
0: Он был один из, может быть, трех тогдашних топовых барабанщиков, по крайней мере, в Петербурге, в Ленинграде. Он еще играл в «Аквариуме». Вот, и для нас это было страшной удачей, что к нам вписался такой человек. Уже

0: таким именем, с таким бэкграундом. Да, и я до сих пор поддерживаю отношения с некоторыми людьми из мануфактуры.
1: Но это группа, которая, надо сказать, что называется, единожды блеснула, и они записали совершенно, на мой взгляд, гениальную пластинку «Зал ожидания», это 83-й год.

0: И тогда же они выступили, дебютировали на фестивале рок-клуба. И, что удивительно, на этом же фестивале была презентована «Радио Африка», «Великая аквариума». Но гран-при первое взяла тогда «Мануфактура». То есть они тогда были, как выясняется, на голову выше. Ну, то есть вот все жюри и все зрители прямо влюбились тогда в
1: «Мануфактуру». Слушай, ну они играли, потому что так круто. По тем временам это казалось, что запредельно крутая New Wave
0: группа. Это новая волна, такая натуральная. Там много слышно «Полис». Но при этом еще слышно, не знаю, для меня группа «Дорс» такое. Там много всего такого очень классного, переливного. Ну, совершенно гениальная пластинка. И, надо сказать, отдельно, конечно, люблю вокалиста Виктора Салтыкова, который там начинал. Потом он стал довольно известным поп-певцом в группе «Форум», «Электроклуб»
1: и так далее.
0: И я, на самом деле, нисколько не смущаясь, в детстве слушал и «Форум», очень любил вот эти все его поп-хиты и так далее. Но группа странным образом довольно скоротечно, победив на том фестивале, после него главный идеолог группы Олег Скиба, он, по-моему, ушел в армию, и произошел перерыв в творческой деятельности. И когда уже вернулся, и Салтыков ушел в поп-музыку, и как-то вот у них, по-моему, ничего не сложилось с тех пор, они больше ничего не издали.
1: Но, тем не менее, я не сказал бы, что это такая недооцененная группа. Просто они прекратили существование, но их прекрасно все помнят, и я вот наизусть могу спеть, скажем, «Миллионный дом» сейчас легко.

0: Миллионный дом, да, это какая-то супер баллада. Я читал какой-то как раз апокриф. Это, по-моему, в книжке у Кушнира описывается про этот альбом, что они когда выступали, во-первых, там он неимоверно высоко поет, там, когда он какую-то ноту берет, которую просто далеко не каждый хороший певец возьмет, он там реально орет просто. И это как-то было особо эффектно показано на представлении в рок-клубе, потому что там он стоял на сцене, потом гас свет, и к моменту в наибольшей кульминации он залазил вдруг куда-то наверх, и вдруг выключался свет, и он наверху. И как бы тогда публика была дико ошарашена просто. Это еще было очень
1: еще красиво. Еще элементы шоу.
0: Театрально это было подано, и все тогда просто выпали в осадок.

Еще группа, которую хотел вспомнить, мне кажется, ты как-то отмечал, что она для тебя важная и была интересна, ты за ней следил. Группа «Кофе».

0: по кофе, да, наши приятели были хорошие. Тоже купчинские ребята.
1: Купчинские, да?
0: Конечно. Не все, но отчасти, да.
2: Это тоже, наверное, пионеры синти-попа, нью-вейва.
0: Да, и мы очень ревностно относились к их активности.
2: Почему?
0: Потому что мы с группой КСК, мы же не играли никакого панк-рока. Мы играли такой нормальный, очень странный нью-вейв. Потом, когда мы стали объектом насмешек, все это немножко сдвинулось, учитывая просто харизму и бэкграунд, и стиль жизни Рикошета, сдвинулось в сторону такого, скорее, панк-имиджа и всего такого. И мы стали называться панками. Но мы себя панками не считали. Мы играли New Wave, и нам казалось, что мы играем его круче всех. И когда появилась группа Кофе, мы так смотрели, ну-ка, так, что за фигня, кто тут еще? Да, они нашли классный способ существовать, они играли на дискотеках.
2: А, вот как, да.
0: Да, и это было очень уместно, они были такими последователями, что-то условно между Duran Duran и Spandau Ballet. Эту музыку мы тоже очень любили. Duran Duran заслушали до дыр. Соответственно...
2: В купчинской компании. Это было не мавитон послушать.
0: Duran Duran? Нет. Не мавитон совсем.
2: Окей, ага.
0: Это была одна из самых любимых групп. Было не зазорно, попса вообще никакая. Да, и со многими мы дружили с ребятами этими, просто так вот встречались с радостью, обсуждали наши текущие какие-то дела музыкальные. К сожалению, они потом тоже все разбежались. Эдик Нестеренко активно стал дальше. Уже в группе Петля Нестерова.
2: Петля Нестерова, да, я хотел следующее про него поговорить, но мне кажется, супер хит у группы Кофе Зеро, ставлю на Зеро, да. Это прямо какой-то, ну, до сих пор сейчас его включи, он офигенно звучит.
0: Да, отличная, супер модная штука, да. А учитывая сегодняшнюю моду на 80-е, так она просто очень актуальна.
2: Да, это просто такая ролевая модель мне должна быть.
3: Улица, но плащ мой промок.
2: Вот ты говорил, что они играли на дискотеках, да?
0: Да.
2: Что это как бы довольно же модно, потому что...
0: Да, тогда стали...
2: Они собирают больше, чем рок-концерты, наверное.
0: Да, и там классная аудитория, там девчонок много. Ну, это вообще очень супер, такой гламурный, ну, гламурный в том смысле, глэм, а не гламур.
2: Я просто вспомнил, что эта песня, видимо, была настолько популярна, потому что я ее знаю еще в другом исполнении. Была какая-то певица Наталья Сорокина, и она просто ее отдельно пела, это помню, какой-то телесюжет, условный видеоклип на ленинградском телевидении, она пела эту песню.
0: Может быть.
2: Сначала не знал, что это группа Кофе, наверное, вот так.
0: Ну вот, Кофе классные ребята были, да.

0: Петля Нестерова, да. Вот для меня, ну, то, что я услышал, это прямо короли постпанка в рок-клубе.
1: Это вот короли такого британского, такого лощеного, такого классного, манерного. Они красавцы все невероятные были. Просто они приятно посмотреть. Да, это классная была группа, но он...
0: Тоже я... завидовал им?
1: Ну, завидовал, может быть, да, в хорошем смысле. Ну, то есть хорошем, это, такой, да. Это конкуренты, ценность которых и значимость ты ощущаешь. То есть это не то, что какой-то пришел лошок и занял твое место. Нет, это было совершенно очевидно, что мега-талантливые ребята...

0: Ну да, это стоит включить просто их альбом, по-моему, единственный, который был официально издан, и ты прям слышишь этот уровень, ты вот можешь поставить пластинку, сравнить там с тем же, что выходило в это время в Британии, действительно тот же постпанк, и это тот же уровень. Но слушай, ну мне кажется, по моим ощущениям, что они были все-таки, ну, менее заметными, они же не выступали, как вы там на стадионах в конце 80-х,
1: нет,
0: у них не было такого, к сожалению, судьбы, да. То есть они не выстрелили, не были поняты массовой публикой, что называется.
1: Да и мы-то особо не были. То, что мы выступали на стадионах, это не значит, что мы были востребованы массовой публикой. Просто такого рода концерты были востребованы массовой публикой. Тогда вообще, в принципе, любой юноша, который идет по городу с гитарой, воспринимался как герой. То есть это такой герой нового типа. То есть человек, несущий музыку, а значит свободу, значит новый взгляд, а значит будущее. То есть, в принципе, достаточно было идти по улице с гитарой, с электрической именно, для того, чтобы беспрепятственно познакомиться, ну, с любой, наверное, девушкой и классно провести время. То есть ты был просто герой, уже просто имея в руках инструмент.
0: То есть 2 года назад ты выходил, тебя вязали менты, а через 2 года ты уже...
1: Да, и вот этот интерес к музыке, он как раз и набивал вот эти стадионы, а не качество музыки, которую мы исполняли, например.
0: Ну, не принижай себя, вы же нормально играли.
1: Да криво мы играли. Дело не в качестве, не нужно строить иллюзии. Мы и тогда понимали, что мы не являемся звездами какого-то масштаба. Просто это такая вот воля случая исторического какого-то момента, что мы играем...
0: Слушай, ну, мне кажется...
1: Спортивно-концертный комплекс, где спустя там несколько лет я наблюдал на той же сцене концерты группы Depeche Mode или Massive Attack и так далее. Тот же самый зал.
0: Ты вот правильно говоришь, что когда мы называем там типа купчинских панки, да, ты говоришь, что какие мы панки, битники там, и как мы себя по-другому называли, потому что действительно, да, там, если сравнивать там типа с каноническим британским, американским панком, это, конечно, другая история, но мне кажется, что в масштабах истории музыкальной России это, конечно, внесло свой вклад, потому что есть точное, ну, как бы понятие ленинградский панк и сибирский панк, да, там школа Летова, и то, что было в Купчино, то, что было в вами создано, группа «Объект насмешек», «Народное ополчение», «Автоматические удовлетворители».
1: В котором я играл. В «Автоматическом удовлетворителе».
0: Вот тоже играл, да. И окей, можно не называть это не панк, но это была своя волна, которая тоже, в общем, оставила заметный след, на мой взгляд.
1: Конечно. «Народное ополчение» очень активно во всех фестивалях Ленинградского рок-клуба участвовала. Алиса Галтелла, это был полный рост, был большой очень человек для нас.

0: Я очень еще нежно люблю уже упомянутого тобой Федю Бегемота Лаврова, но я его ценю уже за то, что он делал в 90-х. Это его группа «Бегемот». Для меня такое, это вот guilty pleasure, как я прям обожаю.
1: Ты понимаешь, какой в виду период? У них столько разных периодов.
0: Ну да, не guilty, конечно. Нет, я искренне люблю альбом «Герои снов». Вот там у него там есть такие... какие-то настолько сумасшедшие, талантливые и в то же время немножко не хочу ругать, нет, но мне нравится очарование этих песен. То есть они и наивные, и гениальные одновременно.
1: Ну, Федька очень крутой, это правда.

0: Он, по-моему, такой талантливый мелодист. И мы как-то вспоминали эту историю. У него была тетрадочка, в которой он записывал всех музыкантов в Санкт-Петербурге. Это такая, как бы, такая записная книжка, которая считается легендарной, потому что через нее многие музыканты, ну, просто друг друга узнавали. Как выясняется, в том числе через эту тетрадочку, в общем, и Tequila Jazz как-то немножко создалась.
1: Нет, неправда. А через эту тетрадочку в нашу группу попал Костя Федоров.
0: Как это произошло?
1: Потому что Дюша, мой брат, он покинул Объект Насмешек, вот, а я остался в Объекте. Была такая личная наша драма. Я не видел никого, способного заменить Дюшу вообще. Потому что на его уровне, на мой взгляд, вот такую музыку New Wave не играл, ну, никто из наших каких-то близких людей. Вот. А Рикошет позвонил Феде, нет ли у него в тетрадочке какого-нибудь гитариста. Он говорит, да, вот есть.
0: Вот. То есть вы все знали про эту тетрадочку, да?
1: Я про нее не знал, знал про нее Рикошет. Я вот тогда про эту тетрадочку узнал.
0: А с Дусером ты не через эту тетрадочку познакомился?
1: Нет, с Дусером мы познакомились в 88 году, когда он играл в группе «Ноль». Мы играли вместе на фестивале в городе Киев, с которого нас выгнали. Двухдневный фестиваль, двухдневная одинаковая программа.
0: Почему выгнали?
1: А потому что мы спели «Батька Атамана» песню, которую типа, все знают по исполнению «Чижом». Но
0: первые это были, наверное, Кинчев? Нет, Панов, нет, наверное.
1: Первые были мы. То есть публично исполнили первый «Объект Насмешек», на самом деле. Эту песню написал человек из нашего же окружения, из Свиновского, из Свиновской тусовки.
0: Помнит историю, нет?
1: Его кличка была «Солидный».
0: «Солидный».
1: Угу. Михаил. Вот.
0: И... Тебе сейчас стыдно за эту песню?
1: Вообще не стыдно. Тогда это был такой гимн анархии. Вот. И мы играли все наши песни. И под занавес Рикошет любил взять гитару и эту песню исполнить.

0: И когда мы исполняли в 88 году на Киевском стадионе, вдруг в воздух взметнулось два или, может быть, три даже желто-голубых флага.
1: Угу.
0: Это было советское время. В Ленинграде мы исполняли эту песню к тому моменту уже без всяких проблем. То есть она звучала и проходила на ура. Но украинский КГБ был строже в тот момент. И нам тут же запретили выступление на следующий день.
1: Угу.
0: Выселили из гостиницы с позором. Да, и мы сделали попытку на следующий день под видом других музыкантов проникнуть на территорию. Друзья как раз из группы «Ноль»
1: угу.
0: протаскивали наши инструменты. Вот, но все равно нас на входе вычислили сотрудники и не допустили. Директор гостиницы нас даже вызвал на ковер, оказался какой-то бывший там то ли полковник, то ли подполковник КГБ, и просто устроил нам политический выговор. Что вот вы тут такие, что вы себе позволяете, там, да-да-да, националистические всякие штуки. Это было расценено как сепаратистский такой выпад. Ага. И, в общем, появление в воздухе желто-голубых флагов вот я видел в первый раз в жизни. И вот я здесь. Вот, и так и там мы познакомились с Дусером, он тогда играл в группу «Ноль», и когда у нас ушел барабанщик очередной, и, кстати, он ушел тоже в группу «Форум», Сережа Шарков, да, зарабатывает деньги в поп-группе. И я встретил в метро академическое Федю Чистякова, лидера группы «Ноль».
1: Да.
0: Сказал, вот такая фигня, барабанщик ушел, ищем барабанщик. Говорит, а что вы, посмотрите, возьмите Дусера, потому что наш старый барабанщик пошел из армии, а он замещал на время армии Николса. Вот, и он сейчас сидит без дела. Но это уже история, которая уже захлёстывается в 90-е.
1: Ага. Вернемся в еще 80-е.
0: Да, ты какие-то группы хотел вспомнить.
1: Да, да, я вспоминаю. Ну, все-таки еще очевидная глыба и для меня очевидная вершина рок-клуба — «Аукцион», разумеется.
0: Мы вступали в рок-клуб то ли в один, то ли с разницей в два дня. Угу. То есть прослушивание мы проходили одновременно.
1: Обоих взяли.
0: Да. «Аукцион», да, «Аукцион» выстрелил очень мощно, сразу же, моментально, они были очень яркими.
1: Потому что было свое театральное шоу отдельное.
0: Театральное шоу, такое странное, перверсивное немножко.

0: певцом у него был тогда Сергей Рогожин, который тоже потом ушел в попсу и сейчас топит за Путина. Там,
1: серьезно?
0: Как-то... Конечно.
1: Хороший был певец.
0: При том, что он из Украины. Ну, ладно. Бог на суде.
1: Да, но я вспоминаю, конечно, многие хорошие альбомы. Не знаю, «Как я стал предателем», по-моему, там это вершина просто 80-х. Ну, дальше мы уже знаем «Птицу» и все такое прочее. Это все наше навсегда, что называется.
0: И все?
1: Нет, я, знаешь, что хочу? «Странные игры» мы назвали.
0: «Странные игры» мы назвали, действительно, вершина. Это была самая, может быть, модная тогда группа среди вот нашего народа, с которым мы тусовались. Мы ходили на «Странные игры».
1: Но группа, которая тоже довольно скоротечна, она же потом быстро распалась, потому что умер Давыдов, да?
0: Нет, они довольно долго существовали, она потом распалась на две тоже прекрасные группы, одна из которых стала называться просто «Игры» и стали играть такой нормальный постпанк, очень качественный. И сейчас я понимаю, что он был, как и все у нас, довольно вторичный. Но у них было такое все равно свое очарование.

И на вторую группу, которая была очень крутая, на группу «Авиа», как раз в которой и играл Саша Кондрашкин в тот момент, когда мы пригласили его к себе. Они еще тогда играли втроем, Кондрашкин, Рахов и Гусев. Играли в нечто напоминающую группу «Трио», «Минимал Вейв», какую-то такую музычку очень странную, очень веселую.

0: Так что группа «Страна игр» дала два коллектива, каждый из которых был очень крутой по-своему.
1: Слушай, а вот точно может быть «Guilty Pleasure», а группа «Секрет» была в руках?
0: Группа «Секрет», она очень быстро стала филармонической группой, и я даже ходил на прослушивание группы в Ленконцерт. Сидела комиссия ленконцертовская, филармоническая, и прослушал их программу целиком. То есть это был отдельный концерт только для членов комиссии.
1: И чтобы их потом взяли в, да, типа, их, в советский шоу-бизнес.
0: Да, их называть. Взяли, они пошли вот по филармоническому пути и очень успешно. Ну, «Секрет» — прекрасные песни были. То есть мы, во-первых, группу «Секрет» любили и за песню, и это не являлось даже guilty pleasure. К тому же все они были друзья детства «Рикошета». «Рикошет» тоже из театральной семьи, у него папа режиссер, и «Рикошет» вырос в закулисье Большого драматического театра. Вот. И в один пионерский лагерь ездили с Максом Леонидовым и так далее. То есть это одна была тусовочка, только мы играли New Wave, там, скажем, окей, мы играли панк-рок. А эти играли там, вот такую штуку, они косплеили Битлз у себя, да, в театральном, конечно, институте.
1: А была целая, можно сказать, что была такая практически как битломания, секретомания.
0: Конечно, они ее как бы так пестовали, эту манию, то есть у них были красные галстуки, общество с красными галстуками, их можно было видеть на улицах, поклонниц и поклонников. По узенькому красному галстучку их можно было определить.
1: Я бы носил, наверное.
0: Это прекрасные были песни.
1: «Моя любовь на пятом этаже».
0: У меня там другая любимая, она есть. Пусть будет так всегда, как бы «Let it be», да?
2: Пусть нас ждут холода, огонь и вода. Мы живы порой надеждой одной, что если беда, то легче, когда ты рядом со мной, я рядом с тобой. Как будто пустяк, но пусть будет так всегда.

0: то если беда.
1: Да нет, там что не песня, то хит. Они, конечно, очень крутые ребята.
2: Тоже очень талантливые сочинители, это правда.
1: У тебя кончились незамеченные группы?
2: Да, если хочешь...
1: Конечно. Я сразу... Мои самые главные, с точки зрения даже вот не рок-поэтики, не всего-всего, а именно уровень музыкальный, и группа, которая была абсолютно мирового уровня, так, абсолютно. Так, так. Это была группа «Джунгли».
2: Черт возьми, я хотел сказать, да.
1: Это было потрясающе, и там тоже играл барабанщик Кондрашкин.
2: Расскажи, объясни, потому что группа, конечно, затерялась в истории, к сожалению.
1: Она затерялась в истории. Там играл Саша Кондрашкин на барабанах. На бас-гитаре играл Игорь Тихомиров, который впоследствии стал басистом группы «Кино».
2: Да.
1: И Андрей Отряскин эмигрировал в Соединенные Штаты в каком-то уже очень лохматом году. Группа прекратила свое существование.
2: А еще в 90-х?
1: Да, они играли такой инструментальный арт-рок, я не знаю, как это назвать, что-то очень по духу близкое, может быть, группе Japan и к Дэвиду Силвину, но без голоса. Такая инструментальная, странная музыка очень крутого уровня.

0: если были открыты границы, и если бы людям хватило бы сил, то вполне возможно, что они стали бы звездами мировой величины. Я уверен, что Питер Габриэл не прошел бы мимо.
1: Взял бы их точно на свой
0: абсолютно
1: лейбл.
0: Точно. Абсолютно. Ну, просто до этого чуть-чуть не дошло, не хватило времени, и часто, конечно, сил и так далее. Потому что появляются семьи, дети и все такое. Это часто, конечно, обрубает всяческие возможности.
1: Есть, по-моему, единственная виниловая пластинка на мелодию выходила. Вот она у меня есть в коллекции, а в стримингах это все, к сожалению, не найти.
0: Была группа «Сезон дождей» великолепная.
1: Тоже их инструментально, слушал немножко,
0: да.
1: Они не связаны? Это разные люди?
0: Это разные люди. Ага. «Сезон дождей» более такая New Age, скажем, условный.
1: Угу, угу.
0: И тоже прекрасного уровня, абсолютно мирового, абсолютно тоже в сторону Питера Габриэла, вот в сторону Real World, угу, вполне угу. Могла бы стать группой.

0: была прекрасная, очень смешная, с дико смешными текстами и крутыми музыкантами группа «Дети».
1: Всего лишь Пол Маккартни.

0: Мы очень выражали, когда ходили на их концерты. Это было всегда очень...
1: Ну, это какая-то такое... У меня ощущение было, что это группа «Шутка». Нет?
0: Слушай, ну, не так круто играли, на самом деле, при этом. Да? Группа «Шутка», но такая юмористическая... Это нью-вейвовский как раз вот этот прикол.
1: И тоже они издавались на мелодии. По-моему, довольно популярная была пластинка, которая хорошо расходилась.
0: Наверняка.
1: Я помню, что как, ну, ее, потому что она, наверняка я ее впервые услышал на виниле у родителей в коллекции.
0: Мне очень нравилась группа, и тогда даже было обидно, и басисты группы Вадик тоже ходил всегда смурной, потому что очевидно, что они рассчитывали на большую какую-то реакцию зрителей, большую любовь. Но, видимо, не доставало как раз вот этого юмора, о котором только что упомянули в группе «Дети». И просто какого-то более легкого подхода, не в смысле музыки, а просто, видимо, в жизни, они могли бы пробиться очень круто. И такой был абсолютно пост-Кинг Кримсоновский состав. И музыка была такая в сторону Кинг Кримсон. Группа называлась «Корпус 2».

0: Ух ты, это я первый раз слышу.
1: Они довольно часто выступали, потому что, конечно же, пройти мимо них было невозможно, потому что они играли очень качественную музыку, как раз с большим таким приветом Роберту Фрипу и прочим великим людям.
0: Такого, блин, хочу уже найти и послушать.
1: Прогрессива такого. Но в силу своей угрюмости они, конечно, теряли какое-то обаяние сценическое, а угрюмость была их только из-за недооцененности, к сожалению. Вот, вот это реально недооцененная группа была.
0: Понятно. Все? Из тех, что я вспомнил.
1: Ну, например, группа «Ситуация» была. Она мне не нравилась в музыкальном смысле совершенно, но это была такая протофеминистическая группа. То есть, когда одни девчонки на сцене, включая барабаны, включая бас-гитару, они играли такой хард, хард-рок такой.
0: Скучно, да.
1: Да, но вот играли они его весело, конечно.
0: Да?
1: Визжали, как полоумные. Это было очень классно. И это было тогда очень новое, потому что девушки на сцене, это была редкость. Никто девушек, естественно, не зажимал, и какие-то артистки были. Но больше, наверное, в Москве, не припомню, у нас тут никто.

0: Ну, короче, было первое явление вот абсолютно женского коллектива на сцене. Это вызвало, естественно, интерес и такой даже микрофурор. Вот, так что это было классно.
1: Спасибо за внимание. Это был музыкальный подкаст «Кроме звезд». Все песни, которые мы сегодня обсуждали, вы можете послушать в нашем плейлисте. Ищите его в описании этого эпизода. И не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы есть на всех основных платформах для подкастов. А самый надежный способ нас слушать и читать – это приложение «Медузы». Оно умеет обходить блокировки и работает без VPN, так что скачайте его обязательно. И в нем гарантированно есть все эпизоды. А еще нам очень нужна ваша поддержка. О том, как помочь «Медузе», даже если вы в России, читайте по ссылке в описании. До встречи через неделю в подкасте «Кроме звезд».
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибая, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое. Другое. Другое. Другое. Дерево.

Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другой. Дерево. Другой, другой, дерево. Другой, другой.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

жить. Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, потонет.

Грязь уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я серый на серый день не увижу, а все увидят, посмотрев на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое,
0: другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.

В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», я его ведущий Михаил Калужский. Конец ноября и сразу несколько дат в это время оказались связаны между собой. Возможно, это просто совпадение. Но даже если так, то это тоже повод для разговора. 16 ноября Василий Островский, районный суд Санкт-Петербурга, приговорил к 7 годам лишения свободы Александру Скочеленко за то, что она заменила ценники в продуктовом магазине на антивоенные листовки с информацией о мирных жителях, жертвах российской военной агрессии против Украины. В этот же день, 16 ноября, 14 лет назад, в 2009 году, в больнице следственного изолятора тюрьмы «Матросская тишина» умер Сергей Магнитский. Он говорил о коррупции, его обвинили в неуплате налогов. Он оказался в тюрьме. Закованный в наручники, Магнитский умирал 1:18. В настолько времени тюремщики не пускали к нему врачей скорой помощи.
1: Я хочу поблагодарить всех тех, кто его знал, за то, что вы пришли и разделили наше горе. И я хочу обвинить следователя Сильченко и прокурора Бурова, который на последнем заседании, когда рассматривался вопрос о продлении срока его содержания в тюрьме, буквально на 11 дней, довели его до такого нервного срыва. Я никогда не видела в таком плохом состоянии своего сына. Они вели себя просто цинично. Прокурор сидел и читал анекдоты, в перерывах он просто хохотал. Когда Сергей ему конкретные вопросы задавал, прокурор говорил: «А вы почитайте в Уголовном кодексе». Все участие следователя заключалось в том, что он говорил «поддерживаю». Прокурор что-то там бормотал, а он говорил «поддерживаю». Судья даже не дослушивал то, что он говорил, и сразу же выносил свои решения. А когда в конце заседания мой сын попросил у них протокол этого заседания, судья страшно демонстративно повернулся и сквозь зубы через плечо сказала: «Время ваших ходатайств ушло». Кроме того, я обвиняю начальника и врачей «Матросской тишины». Плановое оперативное лечение. Планировалось, что моего сына должны были готовить к операции. И после этого они его выбрасывают в бутырку, где этих условий совершенно нет. Передавали моему лекарства, эти лекарства не были переданы. Я встретилась с врачом, это было 1 октября. Врач мне сказал: что вы, не может быть, я сейчас пойду, узнаю. Она куда-то ходила, вернулась и сказала: вы извините, мы их передали в другую камеру. Неужели тяжело было принести теплые вещи для того, чтобы человек не заболел? Он просил элементарные вещи. Он не просил, чтобы за ним убирали туалет, камеру. Он попросил, чтобы мы принесли ему щеточку для мытья унитаза, совок и мешки для мусора. Сказали: и это нельзя. И теперь заявляет о том, что он не жаловался. Он жаловался на одном заседании. На одном заседании пожаловался. Он попросил стакан горячей воды, стакан кипятка. Судья Криворучко сказал: у меня нет справки о том, что вы нуждаетесь в особом питании. Да разве это особое питание? Налить человеку стакан кипятка, чтобы он мог заварить ту кашу или пюре, которое ему выдали сухим пайком. Суд так и не состоялся. Его просто методично уничтожили. А на суде, возможно, нашелся бы судья, который имеет совесть.
0: Это Анастасия Потлай в роли матери Магнитского в спектакле театра «Док», 1:18. В спектакле, вышедшем в 2010 году. Его поставил Михаил Угаров по пьесе, написанной Еленой Гриминой. Вот что говорила об этом спектакле Гримина вскоре после премьеры. Это фрагмент передачи «Школа злословия».
2: 1:18 – это вот одна из последних постановок нашего театра. Она действительно основана на свидетельствах, связанных со смертью Сергея Магнитского. И там была своя сложность, потому что, ну, в принципе, вот такой ортодоксальный документальный театр, он требует дословного расшифровки того, что вам сказали люди, которые с вами согласились дать вам материал, согласились с вами беседовать. И дальше уже с этим вот дословным материалом вы путем драматургии, путем монтажа, вы как-то его там выстраиваете, ну, вот такая техника. Здесь обычно наши все беседы начинались с того, что нам говорили: выключите камеру, выключите диктофон, пожалуйста, ничего не ссылайте, вот я вам называю имена, но вы, пожалуйста, их вычеркните. Ну, поэтому спектакль, в общем, в чем-то отличается. У артиста... Нет, ну, у нас были встречи, много-много-много разных встреч. Это работала целая группа по сбору документального материала. Нам помогали, в том числе журналисты, вот «Новая газета», помогала Евгений Альбац. Ну, вот помогал Валерий Борщов, так сказать, замечательный правозащитник, замечательный человек. И у нас дальше мы, ну, исследовали, насколько у нас это получилось, ну, всю как бы вот эту вот действительно очень страшную фактуру того, что происходит с последствиями сейчас в тюрьмах. Это действительно, ну, за пределами того, что мы вот можем себе представить. Это действительно очень, очень странно, прежде всего, как-то абсолютно нерационально, когда люди, которые, ну, действительно еще не осуждены, реально попадают в нечеловеческие шины условия, когда следствие спаяно, так сказать, вот так вот с тюрьмой. Ну, вот сейчас Сергей Борщов говорил мне, что цель вот, ну, борьбы за либерализацию этого всего, это именно, ну, разлучить вот следствие и тюрьму, что это должны быть совершенно разные вещи. Человек, который сидит в тюрьме, он может быть наказан не за то, что он там не сказал что-то следователю, а только если он нарушил распорядок в тюрьме. Вот. Ну и, короче говоря, у нас дальше мы работали с артистами, дальше у нас в какой-то момент мы поняли, что так получилось, что мы хотели, чтобы Магнитского играл один хороший артист, замечательный, но там он по ряду причин не смог в этом принять участие, и мы тогда, вот я изменила пьесу тогда на то, чтобы, в общем-то, ну и пришли мы к этому входу, суд которого не было, то есть мы пошли от выступления Натальи Николаевны Магнитской, которая говорила, что был бы хороший судья, может быть, моему сыну он отнесся бы не так, и говорила про то, что обвиняла, так сказать, поименно людей, которые там, ну, прокурора, который там на судебном слушании смеялся, рассказывал анекдоты, следователь, который сделал там то-то, то-то, судью, который вообще, так сказать, там, ну, как-то игнорировала жалобы, так сказать, ну, последственного и его жалобы на здоровье. То есть получилось так, что мы вот этот вот суд, которого не было, сделали хотя бы в театре, потому что он, ну, не мог состояться никак иначе.
0: Я записываю этот эпизод 20 ноября. 20 ноября – это день рождения Елены Анатольевны Гриминой. Ей исполнилось бы 67 лет. Она ушла от нас невероятно несправедливо рано, в 2018 году. Кажется, про Елену Гримину, про ее мужа и соратника Михаила Угарова и театр «Док» сказано и написано очень много. Но у меня есть ощущение, что и да, и нет. Есть много воспоминаний и статей. Но в то же время на русском языке так и не появилось ни одной книги ни про театр «Док», ни про документальный театр России в целом. На английском, кстати, есть. Это монография британской исследовательницы Молли Флинн «Witness on Stage» – «Свидетель на сцене». Это название довольно точно описывает то, что делал театр «Док», то, что делала Елена Гримина. Про Гримину можно сказать еще очень и очень много. Естественно, самое важное то, что она изменила российский театр раз и навсегда. И одного простого перечисления имен драматургов, режиссеров и актеров, которые пришли в театр, в кино и на телевидение, благодаря театру «Док», хватило бы на целый эпизод подкаста. Но я не собираюсь сегодня говорить не про историю театра «Док» или про движение «Новая драма». Этот эпизод – просто способ вспомнить Елену Гримину, возможность выразить мою совершенно частную, в большей степени человеческую, чем профессиональную, благодарность за то, что я был с ней знаком, за то, что мы разговаривали, переписывались, созванивались. Наше общение было не столь частым, как хотелось бы, но всегда было очень насыщенным, очень интенсивным. Я уверен, что я не одинок в этом ощущении, что не договорили. Давайте воспользуемся возможностью и послушаем, что Елена Гримна говорила о природе документального театра в 2017 году. Это интервью «Настоящему времени».
2: Документальный театр – это трудно, он необычный, он не пользуется многими арсеналами классического театра, и он каждый раз требует ключей к именно этому документальному материалу. Эти ключи могут быть разные абсолютно, но их надо искать. И тут нет механического. Это вот, знаете, история там вот вербатим. Вербатим – это только инструменты. Чтобы документальный текст превратился в спектакль, для этого нужны большие творческие и в том числе человеческие усилия, потому что не только ты собираешь документальный материал, но и документальный материал собирает тебя, не только ты ставишь документальный спектакль, но и документальный спектакль, вот этот вот он, так сказать, переворачивает твою жизнь. У меня практически все, что я делала документальное, вот какие-то вещи, они, ну, меня меняли, и это иногда было очень болезненно, как вот было с часом 18. Поэтому это, в общем, ну, дело такое, это действительно реальность, она обжигает, это не то, что вот... Поэтому я всегда критически отношусь к так называемым вот проектным вещам, когда, знаете, люди получили задание, что-то взяли, там, начали заниматься. Конечно, все бывает. Бывает и там вырастает там что-то интересное. Но, в принципе, должна быть мотивация, почему человек именно это, именно сегодня хочет сделать. Зачем ему это надо? Ну, документальный театр есть одна из опасностей. Это, ну, вот этика документального театра. Это вот типа я вас исследую, вы такие забавные. То есть я вот здесь вот с материалом, я сам очень... Знаете, это картина Моне, я привожу часто пример ее, «Завтрак на траве», где мужчины сидят одеты в черные костюмы, а женщины сидят голые. Это вот немножко иногда может происходить в документальном театре, когда человек, у которого вы берете интервью, полностью раскрывается, как правило, это происходит так, потому что люди хотят говорить. Когда вы берете интервью для спектакля, вы прежде всего идете за человеком, за его эмоциями, за его, как бы, пытаясь понять, что им, что он чувствует. Был такой Сергей Третьяков, это создатель документального театра в России, который был репрессирован в 1937 году, близкий друг Бертольда Брехта. Он вообще придумал такой термин биоинтервью, так сказать. Он, ну, тогда не было, как вы помните, диктофонов, и у него просто были какие-то вот кипы вот этих вот записей. Он считал, что важно все, как человек одет, что у него в портфеле, как он, так сказать, выглядит, как он говорит. В общем, у него вот описывание вот этих вот его героев, это были вот такие вот... Жалко, что эти исследования его прервались, так сказать. У нас эта линия так вот прервалась ужасно. Но, тем не менее, в этом есть большая логика. Мы, как, в общем, и то, тем интервью, которые мы собираем, они, в общем... Но это достаточно, на самом деле, конечно, драматические истории. Документальный театр – это для меня не политический контекст. Это, на самом деле, как бы инструмент для исследования. Даже голливудский фильм выходит по следам реальных событий. Так это, не так это, ну, это кто уже знает, но это, тем не менее, людям интересно. Поэтому, конечно же, документальный театр – это, в общем, помимо его вот этой политической составляющей, там очень интересные всякие творческие вещи, в том числе и фиксация языка, это самое для меня интересное. Вот в документальном театре это вот этот вот памятник живой речи. Документальный театр, в общем-то, он существует не по аристотелевским законам, а по законам там музыкального произведения, потому что очень часто эти собранные материалы ни в коем случае нельзя из них делать вот, ну, вот пьесу, да, значит, нормальную пьесу. Обычно это, ну, портит очень часто. Хотя можно сделать и нормальную пьесу, но можно идти, я всегда иду за тем, что увидеть в собранном материале, в материале увидеть какую-то форму. Я же уже несколько спектаклей поставила как режиссер, и это возможно благодаря там удивительным артистам театра ДОК, которые идут на самые безумные какие-то эксперименты. Я думаю, что имея таких артистов, как в театре ДОК, в общем, можно учиться театру дальше.
0: В прошлом эпизоде подкаста я вспоминал, как в 2013-м сначала сотрудники миграционной службы, потом казаки сорвали проходивший в Сахаровском центре спектакль Милорао «Московские процессы». Когда это происходило, только 3 человека позвонили мне с вопросом, нужна ли помощь. Гримин была первой. А когда все закончилось, Елена Анатольевна попросила меня написать ей, чтобы подробно изложить все события того дня. Я это сделал, И вот что мне ответила Галина.
3: 21 марта 2013 года. «Дорогой Миша, спасибо за письмо. Оно меня укрепило в своих подозрениях. Просто за 11 лет того, как я директор театра, было очень много всего. Пожарники, БТИ, налоговая, жилинспекция, участковый. Но все это была рутина, по конкретным вопросам, по плановым проверкам. И это совсем не похоже на эти спектакли. Я думаю, что это именно был спектакль, в котором именно как артисты спектакля участвовали люди с документами. Возможно, кстати, фальшивыми. Я уверена, что это все самодеятельность под патронажем каких-то связанных со спецслужбами, но неофициальных все равно структур. Уверена, что надо вызывать милицию с официальной жалобой. Эта ситуацию точно не ухудшит, но, по крайней мере, может прояснить. И подавать жалобы официальные на то же самое ФМС, которое сорвало вам заявленное мероприятие, которое сахарница осуществляла в рамках своей уставной деятельности. НТО и православнутые с НТВ прорывались к нам пару раз, но мы их гасили. И все они еще придут. И к вам, и к нам. Если результат этого пиар, то так к этому и надо относиться, максимально отжимая ситуацию в свою пользу. И кричать про ФМС и так далее. Но надо быть готовым к чему-то худшему».
0: В этом письме вся Галина. Сильная, здравая, понимающая все риски, не готовая сдаваться. И всегда готовая помочь. Пока я искал это письмо, то перечитал много других. Галина постоянно предлагала свою поддержку. Вот другой e-mail, я его не буду читать весь, но его финал вполне стандартный для нашей с Аленой Анатольевной переписки. Она пишет.
3: «И слова о помощи – неформальность. Давайте в любой момент поговорим о том, чем ДОК или лично я могу вам и вашим проектам помочь».
0: Кажется, у нас с ней был только один основательный разговор не на профессиональную или цеховую тему. Это было даже не в театре ДОК, а в кафе недалеко от ее дома. И тогда, что меня немного удивило, хотя почему, тогда Галина сказала, что любит Джонни Кэша. Мне и сейчас приятно думать, что тут наши вкусы совпадали. С вами был Михаил Калужский и подкаст «Закати сцену». Мы встретимся через неделю.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глупости.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. В июне этого года в Израиле я пошел смотреть спектакль, который назывался «Кабаре цветы». Там играли на русском языке с ивритскими субтитрами и пели на английском и немецком. Это спектакль театра, который сейчас работает в Тель-Авиве, но еще совсем недавно был петербургским. Театр «Фулькр». Этот театр переехал практически в полном составе в Израиль. Вот что рассказывает про историю театра, который был создан в Петербурге, его куратор Даша Шамина.
1: Если говорить коротко, то театр «Фулькр» начал свое существование в 2020 году, де юре. Но если говорить чуть длиннее, то де-факто первый спектакль театра возник еще до, собственно, основания театра, возник в 2018 году как будущий дипломный спектакль студентов курса Фельдштинского. Собственно, потом из этого спектакля, как это часто бывает, вырос театр. В 2020 году мы тогда уже с выпускниками курса Вениамина Михайловича Фельдштинского нашли партнеров пивоваренный завод, бывшую территорию пивоваренного завода в Петербурге, одного из старейших индустриальных зданий Петербурга, и начали там работать. Мы делали разные спектакли, сайт «Специфик», выпустили два кабаре, перенесли туда наш первый спектакль, наш класс, и, в общем, вели какую-то достаточно наглую и свободную жизнь в Петербурге. Свобода, она, кажется, сейчас. Тогда к нам приходил Следственный комитет, к нам приходил Центр «Э» по доносам. Ну, то есть, как бы было много всяких таких веселых моментов. Тем не менее, мы не пользовались никаким государственным финансированием, а это был основной как бы инструмент воздействия на людей, которые занимались искусством, насколько я понимаю. И к нам по этому поводу нельзя было пристать. Вот. В Петербурге мы просуществовали меньше 2 лет, выпустив большое количество спектаклей, сделав разное большое количество мероприятий, в том числе образовательных. У нас была, скажем, большая публичная программа, которая называлась «Предпосылки и последствия катастрофы в культуре 20 и 21 веков». Я до сих пор считаю, что это одна из самых классных штук, которую мы сделали, несмотря на то, что было много ошибок. Но само по себе, потенциал того, что мы можем делать такие вещи внутри театра, то есть как бы театр перестает быть только театром, нам казалось это очень важным. Однажды одна зрительница юная написала нам, а это театр или что? И с тех пор «Фулькр» — это театр или что стало, в общем, нашим слоганом. Да, 24 февраля началась война. Вот мы сразу же в этот же день буквально мы должны были играть спектакль, мы остановили весь репертуар. После этого еще состоялось несколько событий, но мы больше не сыграли в России ни одного репертуарного спектакля. Мы фактически сделали несколько событий, которыми попрощались с нашими российскими зрителями. Первые уехали фактически сразу, кто-то уехал чуть позже, я уехала в 20-х числах марта 22-го года. И мы не планировали, это важно говорить всегда, что мы не планировали, что вот мы сейчас все вместе, как в свое время это сделал, скажем, театр Гешер, вот мы сейчас вместе уедем, вместе будем строить театр. Вышло не так. Мы все уехали в разные места. Часть людей уехала в Израиль в связи с возможностью быстро здесь обосноваться, относительно быстро. И через какое-то время, через, наверное, 5-6 месяцев, все собрались здесь, в Израиле, потому что действительно все хотели заниматься дальше вместе чем-то. Самая реальная возможность это делать, как ни странно, была именно в Израиле, потому что здесь было большое комьюнити людей, которых мы знаем, которых мы понимаем. Здесь была очень большая поддержка и невероятно высокий уровень эмпатии. В общем, 1 августа 2022 года мы сделали первое небольшое событие в Израиле, в Турции и закрытое событие в Петербурге. А уже в октябре мы выпустили свой первый израильский спектакль в театре Тмуна. Это спектакль по пьесе Ася Волошина «Гибнет хор». Сразу после этого мы сделали «Эхо Любимовки» в Тель-Авиве. Силами нашей команды мы собрали режиссеров, актеров и провели 4-дневный фестиваль в театре «Маленький», что было совершенно безумно и абсолютно неожиданно, потому что это был наш первый фестивальный опыт. театр «Тмуна» предложил в рамках их ежегодного фестиваля сыграть спектакль «Цветы», что мы, собственно, и сделали. И после этого взяли его в репертуар. Спектакль «Цветы» «Ди Блюман» — это немецкое кабаре, которое мы играли в Петербурге. Мы переосмыслили его в Тель-Авиве. И оно сейчас идет, в общем, нам кажется, с очень хорошим откликом местной публики. Потом в начале года поучаствовали в проекте «Театра сопротивления» и сделали аудиотрилогию из трех пьес Иры Серебряковой. Трилогия называется «Уехать, остаться». Она есть на всех платформах. В марте 2023 года выпустили свой первый спектакль в театре «Гешер». Это был спектакль «Третье кабаре «Горящий куст». Мы задумывали его еще в Петербурге. Мы делали эскиз в Петербурге и питчили этот проект. И в наш план входило выпускать его в мае 2022 года. Но, конечно, ничего этого не могло состояться. Собственно, закончился новый сезон. Закончился тем, что у нас вышло 3 репертуарных спектакля в Израиле. Мы поучаствовали в 3 фестивалях. Сейчас, уже в сентябре, мы выпускаем кабаре «Шутка», израильскую версию кабаре, которое шло в России. И 23 февраля 2022 года мы сыграли «Шутку» в последний раз в России. Это был вообще наш последний спектакль, который мы сыграли в России. Сейчас он возрождается в Тель-Авиве. Затем в декабре мы выпускаем премьеру, коллаборацию с израильской актрисой Мариной Шойф. И в марте нам предстоит 2 больших проекта, которые, мы надеемся, будут иметь смысл. Пока что нам везет. У нас есть, естественно, большое количество проблем. И одна из них — это легитимизация людей, которые не имеют еврейских корней в Израиле, потому что мы боремся за рабочие визы для них. И это сложная борьба, которую мы, в общем, самоотверженно ведем уже почти год.
0: Конечно, опыт Фулькера не уникален, особенно для Израиля. Здесь есть несколько театров, которые созданы профессионалами, уехавшими из бывшего Советского Союза. И в первую очередь надо упомянуть театр «Гешер» и театр «Маленький». Но эти театральные коллективы были созданы теми, кто уже переехал. Однако то, что случилось с Фулькером, здесь не уникально потому, что мы знаем про случаи, когда театр практически в полном составе, вся его труппа переехала из одной страны в другую. И здесь есть совершенно понятная аналогия, потому что театр «Габима» почти 100 лет назад в полном составе переехал в Тель-Авив, правда, не из Петербурга, а из Москвы.
2: Молодые образованные люди у нас сейчас все побежали.
0: «Габима», сначала любительская театральная труппа, возникла в 1909 году в Белостоке. Тогда этот город был частью Российской империи, сейчас это в Польше. И основателем «Габимы» был школьный учитель и режиссер-любитель по имени Нахум Цемах. Этот любительский театр постепенно профессионализировался, ездил, выступал в Центральной и Восточной Европе, переехал в Варшаву. В те годы происходил бум еврейского искусства, литературы, театра. Но «Габима» отличалась от многих других театральных групп тем, что в ней играли на иврите, языке, на котором на протяжении тысячи лет в основном молились и писали. И это было совершенно по-новому и очень необычно. В начале 20 века не на иврите, а на другом еврейском языке, на идише, говорили миллионы. И это как раз был язык интенсивно развивающейся культуры, в том числе драматургии. Но Нахум Цемах был мечтателем. Ему хотелось создать профессиональный театр, играющий на иврите, и перевести его в Иерусалим. И, кстати, название театра тоже ивритское, слово «бима» имеет 2 значения. Сцена в совершенно светском смысле и возвышение в синагоге, с которого читают недельную главу Тор. Началась Первая мировая, труппа «Габима» распалась, но основатель театра не сдавался. И Цемах в 16 году переехал в Москву, где зарегистрировал еврейское драматическое общество «Габима». Выбор Москвы, мягко говоря, не самый очевидный. Чтобы тогда еще существовала черта оседлости. В Москве можно было жить только очень ограниченным категориям евреев. И московские евреи говорили или на идише, или на русском. Может быть, на решение Цемаха повлияло то обстоятельство, что на фоне того бума еврейского театра, о котором я сказал, в том 16 году в Санкт-Петербурге было создано еврейское театральное общество. И его председатель, знаменитый адвокат Оскар Грузенберг, сказал на открытии: «Наше общество задается целью создать еврейский театр. Но не театр, подобный американскому лубочному, а еврейский народный художественный театр с настоящей режиссурой и настоящим репертуаром». Цемах, который был не только визионером, но и энергичным менеджером, считал так же. Он собрал деньги на новый театр, а в 18 году встретился с Константином Сергеевичем Станиславским и убедил основателя Московского художественного театра в том, что театр, работающий на иврите, необходим как средство национального возрождения в революционные времена. И Станиславский поручил своему талантливому ученику Евгению Вахтангову возглавить Габину. И это был в высшей степени, конечно, во многом благодаря режиссерской работе Евгения Вахтангова и поддержке Станиславского, в высшей степени успешный проект. Однако большевики считали, что культура советских евреев должна была быть связана с языком идиш, а не с ивритом. Иврит считался языком буржуазных националистов. Поэтому создатели Габима понимали, что особенного будущего в Советском Союзе у них нет.
3: С вашей помощью. Острый на язычок смотрю.
4: У меня фамилия такая, Перчик.
3: Перчик?
4: Перчик.
3: А не угодно ли с вашей фамилией пройти со мной в участок?
4: Ага, сейчас я все
3: не больше. Угодно ли с вашей
4: фамилией? Не угодно.
3: Погодите, вы тыкать не мешай тут.
4: Я хочу объяснить.
3: Дело тут серьезное.
4: Что опять?
3: Обстановка сейчас очень обострилась. Сейчас быстро разберемся. Кто такой? Откуда идете? Главное, к кому?
4: Идете ко мне.
3: Зачем?
4: Учить моих девочек этим...
3: Чему?
4: Французскими.
3: Зачем?
4: Ну, вы уж совсем, ваше благородие. У меня девчонки три на выданье. Ну, придет в дом посвататься богатейший человек, как его, Ротшильд. На каком языке мы ему скажем «да»?
0: В январе 1926 года Габима отправилась на международные гастроли, с которых не вернулась в Советский Союз. После нескольких лет успешных выступлений в Америке, в Европе, труппа обосновалась в Тель-Авиве, и так, еще до появления государства Израиль, появился Национальный израильский театр. Вторая половина 20-х годов в Советском Союзе – это время, когда создавались новые театры. Например, в Москве был создан театр о рабочей молодежи, который позже стал театром «Ленком». До этого он назывался театр имени Ленинского комсомола. Но та же эпоха – это время ужесточения цензурных условий и нарастающего идеологического контроля. И это привело к тому, что многие театральные деятели решили не возвращаться в страну. Ну, кто-то вернулся, как Всеволод Мирхольд. Он задержался на гастролях, однако из Москвы ему пригрозили закрытием театра. Он вернулся. Его театр через 10 лет все равно закрыли, а Мирхольда расстреляли. А из тех, кто не вернулся, стоит сказать о художественном руководителе второго МХАТа, знаменитом театральном педагоге Михаиле Чехове, и Алексее Грановском. О них стоит сказать еще потому, что они оба ставили в Габиме. Алексей Грановский был руководителем московского ГАСЕТА, Государственного еврейского театра. 190 лет назад в Москве было много театров, игравших на самых разных языках. Вот что говорит координатор программы «Последний адрес» Оксана Матиевская.
5: Это важная история в том числе и потому, что Москва столетней давности, 20-х годов, 20 века, она, конечно, представляла собой такую очень пеструю картину, в которой было много национальных театров, было много маленьких театров, студий. И да, индо-романский театр, который потом вырос в театр Ромен, и латышский театр, и татарский театр, и вот и одно только наличие сразу двух еврейских театров. Ведь когда ты говоришь, что до 17-го года, до февральской революции, не могло быть в Москве еврейского театра, потому что была черта оседлости, а когда после февральской революции это стало возможно, и сюда хлынули вот эти силы со всех сторон, и сразу образовалось и театр на идиш, и театр на иврите. Ну, конечно, это воссоздает атмосферу того времени. Ну и, конечно, надо осознавать, почему и как мы ее утратили. И почему в сегодняшней Москве сейчас действительно нету ни одного театра, играющего не на русском языке, и как вообще в таком огромном мегаполисе, в столице многокультурного, многоязыкового, многоконфессионального государства нет этого разнообразия. И в частности, это еще и говорит, ну, хорошо иллюстрирует вот ту мысль, зачем вообще это все вспоминать, зачем вспоминать этот террор, это было очень много лет назад. 80-90 лет прошло с тех пор, ну и как бы уже мы это все пережили. Уже как-то мы осознали, уже как-то вот мы вышли, уже идем другим путем. И, в общем, ну, давайте уже не будем ворошить это прошлое, уже это все в прошлом, уже мы живем сегодняшней жизнью. Но сегодняшняя наша жизнь такова, что вот она до сих пор выхолощена тем, что произошло тогда. И это нам еще придется отрефлексировать, безусловно.
0: Театр «Скатове», который упоминает Матиевская, был московским театром, где играли на латышском языке. Он был закрыт в декабре 1937 года. Через 2 месяца артистов и сотрудников театра расстреляли. Естественно, подобное происходило не только в Москве, но по всему Советскому Союзу. Всех не перечислишь, но еще один театр нужно вспомнить. В Мариуполе само название этого города надолго останется символом современной российской политики в области театра. В Мариуполе существовал греческий театр. В январе 1938 года его закрыли, а руководство и многие актеры были расстреляны. Вернемся к еврейским театрам. Они были, естественно, не только в Москве. Гассеты и другие еврейские театры, драматические, музыкальные, кукольные, были в Киеве, Харькове, Минске, Одессе, Ташкенте, Биробиджане, Кривом Роге, Витебске, Баку. Но к концу 30-х годов кампания за тотальную унификацию и борьба с культурным разнообразием приняла новый масштаб. И очень часто эта борьба носила характер русификации. Так что к 1939 году, когда, например, большое количество языков народов Советского Союза, от молдавского и калмыцкого до татарского, таджикского, было переведено на кириллицу, в стране почти не осталось школ, в которых велось преподавание на идише. Аудитория еврейского театра стремительно сокращалась. И понятно, что с ней случилось к 1945 году. А совсем скоро антисемитизм стал частью государственной советской политики. 13 января 1948 года в Минске сотрудниками НКВД был убит художественный руководитель московского «Гассета», знаменитый режиссер и актер Соломон Михайлс. К концу 1949 года были закрыты московский, киевский, к тому моменту переведенный в Черновцы, минский и биробиджанский еврейские театры. Так профессиональный стационарный еврейский театр в Советском Союзе перестал существовать. Памяти об этом почти не сохранилось. Оксана Матиевская рассказывает про экскурсии, которые она водит по самому центру Москвы.
5: Водить там тоже выстроился маршрут, который вот ты начинаешь придумывать и выстраиваться, там целая драматургия, потому что в центре Москвы очень много мест, где и называется она у меня «О чем не говорят мемориальные доски». Потому что там у нас перед табличкой последнего адреса идут вперемешку с мемориальными досками, которые нам сообщают, что вот здесь был театр «Скатове», до 1938 года, куда он делся, нет ничего. А вот здесь жил Мирхольд. Жил до 1939 года, куда дальше делся. Может, переехал, может, что еще с ним случилось. И ничего. Ну и то же самое доска висит на театре на Малой Бронной, которая сообщает, что здесь вот работал Соломон Михайлс. Вот он работал в такой-то период. И все, собственно говоря. А рядом на Тверском бульваре соседние дома, где жил сам Соломон Михайлс и где жил Вениамин Зускин, его соратник и впоследствии руководитель «Гассета» после убийства Михайлса. Там нет вообще никаких мемориальных досок, которые бы напоминали о них и говорили вообще-то о том, что произошло, что важно. И вот эта вот фигура такая умолчания, она сама по себе очень красноречива, если ее дополнять рассказом.
0: Московский «Гассет», руководимый Грановским и Михайлсом, был частью авангардной культуры, связанной с идишем, в чем-то опиравшейся на традицию, но во многом экспериментаторской, не сводимой к догмам социалистического реализма. Когда это еврейское искусство было уничтожено, а видимость его надо было демонстрировать, ведь в Советском Союзе нет никакого антисемитизма, а только сплошная дружба народов, то в качестве такого субститута, такого нового еврейского искусства, появилась версия псевдофольклорная. Конечно, это касается не только еврейского театра и не только еврейской музыки. Лучший пример такой переработки народного искусства в его лакированную попсовую версию – это многолетняя деятельность ансамбля народного танца Игоря Моисеева, или сейчас имени Игоря Моисеева. Этот ансамбль был создан, что характерно, в 1937 году. И, что не менее характерно, уже через год въехал в здание, где прежде располагался уничтоженный к тому времени театр Всеволода Мирхольда. Ансамбль Моисеева лепил такие псевдофольклорные танцы из любого материала, и эти подделки предназначались прежде всего на экспорт. В марте 1977 года Совет министров Российской Федерации по принял постановление об организации камерного музыкального театра в городе Биробиджане. И камерный еврейский музыкальный театр, или КЕМТ, был создан в том же году и приписан к Биробиджанской областной филармонии. Фактически находился в Москве. Этот театр должен был стать важным пропагандистским инструментом в преддверии Московской Олимпиады. Он много гастролировал, а фирма «Мелодия» выпускала пластинки с мюзиклами КЕМТа. Увы, все эти мюзиклы, оперы, мистерии, спектакли, концерты были образцами всего того же псевдофольклорного жанра «Вейси-пейсы». КЕМТ дожил до середины 90-х, и его музыкальным, а последние годы художественным руководителем был композитор Михаил Глус. Именно Глус написал музыку к спектаклю «Поминальная молитва» в театре «Ленком». Пьесу Григория Горина по мотивам рассказов классика идишской литературы Шолом Алейхема поставил Марк Захаров. Шолом Алейхем писал преимущественно рассказы, но сам того не зная, он создал материал для одного из самых популярных мюзиклов 20 века «Скрипач на крыше». Рассказы о Тавии Молочнике получали сценические интерпретации много раз в разных странах и на разных языках. Ленкомовский спектакль начинался с того, что на сцену выходил Евгений Леонов в джинсах и кроссовках и произносил монолог о природе театра.
6: В 1915 году Шолом Алейхем написал завещание. На моей могиле пусть

Мое завещание. А также выберут какой-нибудь рассказ из моих самых веселых рассказов и прочитают вслух на любом понятном им языке. И пусть мое имя будет помянуто лучше со смехом, нежели вообще не помянуто. Я знаю, некоторые люди говорят «театр в храм». Я сам так никогда не говорил, я так не думаю вовсе. Но я живу в нашем обществе, как и все. И, конечно, вижу, что эта жизнь у нас с вами пока такая, что, может быть, и надо встать на колени здесь и помолиться. Господи, Ты все видишь. Помоги нам. Вдохнови нас на молитву поминальную. Ты меня можешь не услышать. Я к Тебе никогда не обращался, никогда не прислушивался. Если сказать честно, я Тебя даже не знал. Меня так воспитали. И все равно, Господи, сегодня, сейчас, мне очень хочется, чтобы Ты услышал меня и всех нас. Всех нас. И пусть будет музыка.

0: премьера поминальной молитвы состоялась в 1989 году, и спектакль с огромным успехом шел до 1994-го. Тогда умер исполнитель главной роли Леонов, и спектакль было решено закрыть. Я думаю, все хорошо помнят скандал примерно месячной давности. Ленком хотел привести восстановленный спектакль «Поминальная молитва» на гастроли в Израиль. 4 показа должны были пройти на сцене Габимы в конце октября. Но израильская общественность выступила против этих гастролей, потому что в спектакле играют артисты, открыто поддержавшие российскую войну против Украины. В результате гастроли были отменены.
1: Вы должны понимать, когда ваши приходят на нашу свадьбу, ничего хорошего из этого не получается!
0: В ответ труппа Ленкома выступила с открытым письмом в официальной российской газете. Это, по-своему, замечательный текст. Он написан в духе обличительных советских коллективных писем. И он замечателен также тем, что его анонимные подписанты фактически признают, что эти внеплановые гастроли, по сути, пропагандистская акция. Они неуклюже балансируют между призывами признать историческую близость Ленкома и Габимы и агитпропусками клише на грани антисемитизма. Нужно сказать, что эти несостоявшиеся гастроли – это не изолированный эпизод российской культурной политики времен войны. За этим событием стоит длинная история, история о том, как театры исчезают с культурной карты России. Правда, иногда для того, чтобы возродиться на новом месте. Ленком восстановил поминальную молитву в 2021 году. Как будто можно восстановить то, что уже ушло безвозвратно. Но это, в конце концов, внутреннее дело театра. Но когда сегодня театр, чьи актеры поддерживают войну, пытается показать на сцене эмигрировавшего из России театра спектакль, действие которого происходит в украинском местечке, это просто фантастическое непонимание мира за пределами Садового кольца. Или фантастическая наглость.
2: Я вас не совсем понимаю, Игорь Самуилович.
1: Нет, меня зовут Рафтей, вас Федор Иванович. И это две большие разницы. Да.
0: С вами был Михаил Калужский. Встретимся через неделю.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Всем привет, я кинокритик Антон Долин, и сегодня для вас порассуждаю на ту тему, которая удивительным образом не устает волновать, во всяком случае, наших соотечественников и бывших соотечественников, а иногда и кого-то еще. Это тема о том, может ли вообще кино существовать вне политики. Ну и, шире говоря, искусство вне политики. Этот тезис, ну, конечно, ему столетие, и первые следы обсуждения этого тезиса мы можем обнаружить где-нибудь в античности, когда вообще эстетика начинает рождаться как дисциплина. И, конечно, об этом очень много говорили, об этом очень много писали. Мы знаем, что некоторые философы или мыслители, ну, не знаю, такие как там Никола Макиавелли, были фактически акторами политического движения того или иного и оказали огромное влияние на последующие поколения. Идея чистого искусства, романтическая идея, тоже восходит к античности, хотя, понятное дело, романтики и потом эстеты из модернистского движения ее взвинтили до предела. Но в это же самое время, впрочем, рождается и ответная, противоположная идея о том, что искусство для того и нужно, чтобы воевать, чтобы быть в авангарде. Собственно, слово «авангард», оно, как мы все понимаем, из военной терминологии. И вот авангард воюет, и в советское время раннее, когда, собственно, и авангардный новаторский советский кинематограф рождался, Дзига Вертов, Эйзенштейн, этот авангард, он всегда воевал с врагами революции, ну и врагами государства тоже. Помогали в этом чекисты или какие-то еще спецслужбы или милиция, или не помогали. Ну, это бывало по-разному. Однако давайте вернемся к кино и к нашим сегодняшним баталиям не столько на настоящих полях сражений, сколько, например, в Фейсбуке или где-нибудь еще, где не замолкают яростные, разъяренные дискуссии, ненависть друг к другу. Зачем вообще нужно это самое искусство? Кому нужно это кино? Я, например, сталкиваюсь с тем, что оказываюсь на какой-то лекции, разговариваю с публикой и рассказываю, например, о Каннском фестивале или об Оскаре, а в ответ получаю вопрос. Ну, скажите, вот это вот решение жюри, оно не было слишком политизированным? И я пытаюсь всегда задавать ответный вопрос. А вы что вообще имеете в виду? Что такое слишком политизированное? Как слишком политизированное отличается от не слишком политизированного? Политизированное – это значит плохое? Это значит, что это не искренне? Да вроде бы нет, может быть, искренние политические убеждения. Тогда каким образом это вредит, собственно, искусству? Почему это, ну как, например, принято считать в Америке или во Франции, не какая-то добавленная стоимость, не какие-то дополнительные свойства произведения, то, что оно еще и является политическим высказыванием? А как будто бы чем больше политики, тем меньше там, собственно, высказывания. Я думаю, что вот наши подобные предрассудки и взгляды на это, они непосредственно связаны с историей советского кино, с тем, как оно развивалось. И неважно, когда именно мы сами родились, росли и как личности формировались, потому что советское в нашей культуре, в нашем кино, оно какое-то рекурсивное и постоянно возвращающееся, и закольцованное, и ходящее кругами. Ну, например, для меня, выросшего в 80-е годы, тогда было мое детство, «Чапаев» или «Броненосец Потемкин» — это фильмы детства. Я смотрел их по телевизору. У меня никогда не было представления о том, что это какое-то устаревшее кино из прошлого. Оно было всегда, оно постоянно возвращалось. Это было не дежурно, это было совершенно нормально. Сегодня, когда... Ну, собственно, это сегодня расширенное. Сегодня, когда... Мы видим, как современное кино, кино России путинской, постоянно снимает ремейки, беспрестанно возвращается к одним и тем же жанрам, сюжетам. Это не только, как это бывает, например, в Голливуде иногда, из-за того, что не хватает новых сценаристов, не хватает новых историй. Это связано и с другими вещами, с тем, что постоянно нужно долбить одно и то же. Ну, как учителя в младших, а впрочем, и старших классах школы, год от года не меняют свою программу. Кстати говоря, я сделаю шаг в сторону. Советская программа по литературе, она ведь почти в неизменности дошла и до наших дней. Ну, то есть минимальные изменения были сделаны. Но в целом точно такой же не только стиль, но и вся иерархическая модель. Пушкин – величайший поэт, Лермонтов – второй, следующий, потом идет Гоголь. Это не просто хронология, да, это некая система ценностей, система взглядов. И эта система, ну, в кино она не выстроена настолько очевидно. Мы не знаем, кто величайший кинорежиссер. Интеллигенция считает, например, что это обязательно Андрей Тарковский, но это совершенно не аксиома для всех остальных. Однако нету и не существует вот этого вот безусловного представления о том, что в кино главное, что в кино второстепенное. Вообще кино – это парадоксальная область, если говорить о массиве советского кинематографа, его существовании до сих пор, его влиянии, которое до сих пор не развеялось. Оно странным образом иногда распространяется даже на тех, кто советские фильмы-то не смотрел, но смотрел их разные вариации или картины, которые к ним отсылают. Вот сейчас, например, Жора Крыжовников, автор фильмов «Горько» и «Слово пацана», он сделал новый «Москва слезам не верит». И я почти убежден, что это сделано для молодой новой аудитории, которая, может быть, картину Меньшова, при том, что у нее «Оскар», при том, что это культовый фильм позднесоветского времени, наверное, эта аудитория новая не видела его, не знает, не очень понимает его. А новая картина, которая, очевидно, хранит в себе этот ДНК, я думаю, будет очень популярна, в особенности после «Слова пацана». Ее, наоборот, все будут смотреть. Вот такой вот странный, не знаю, продуктивный или, наоборот, парадокс. Очень давно и постоянно говорят, тот же Никита Михалков любит эту тему, Мединский любил, что вообще-то говоря, неплохо бы в школе в России ввести обучение кинематографу. Должна быть школьная программа по кино. И любые версии этой школьной программы, которые кем-то составлялись, а их было довольно много, они всегда включают в себя только отечественные фильмы, ну, практически как с литературы. На литературу там хотя бы родной язык, а здесь, ну, нет такого закона. Наоборот, советское кино, если делать его точкой отсчета для ребенка, для школьника, это странная точка отсчета. В отличие от американского кино, от французского кино, от итальянского кино, советское всегда было изолированным. Был этот железный занавес. Иностранные фильмы, которые доходили до этой системы координат, их можно было сосчитать по пальцам, ну хорошо, не одной руки, а двух или четырех рук. Но все равно их было чрезвычайно мало. То есть вот росли люди в 70-е, 80-е, они только слышали, что существуют фильмы про Джеймса Бонда или «Звездные войны» или «Челюсти». Никакого видео еще не существовало, пиратского проката не могло существовать. И даже в киноклубах неоткуда было брать эти фильмы, чтобы показывать. И у людей в советских была, в общем-то, искаженная картина мира. Она была искаженная, ее-то сейчас хотят вернуть. Но, по счастью, я думаю, что все эти утопии школьной программы и индоктринирование через нее и через кино, они никогда не осуществятся. Я просто не представляю себе как. Во-первых, детей очень-очень трудно, даже подростков, а может, тем более подростков, вынудить смотреть старые фильмы, которые им смотреть будет скучно. Все-таки любой ребенок растет, представляя себе кино или сериал как развлечение. Если это развлечение становится унылым, насильственным, школьным, ну, как бы это будет влетать в одно ухо и вылетать в другое. Во-вторых, очень трудно просто это втиснуть в программу. Ну, просто потому что фильм даже короткий, это полтора часа, то есть это полноценные два урока без перемены, а многие фильмы гораздо длиннее, а ведь надо еще и как-то обсуждать. Какие-то преподаватели должны быть, их надо, этих преподавателей, подготовить, надо для них сделать какие-то методички. В общем, это все пока что не существует. Так что наши дети в безопасности в этом отношении, наверное, больше, чем были мы. Я с детства помню, как мне бабушка с дедушкой, совсем не пламенные коммунисты, отнюдь, все равно говорили, что обязательно надо посмотреть и Чапаева, который мне очень нравился, и «Броненосец Потемкин», который я плохо понимал, и, например, комедии Александрова. Иногда сегодня, пересматривая комедии Александрова, который считался величайшим комедиографом, который, конечно, очень многому научился у Голливуда, а многое списал у Голливуда, и который был все-таки правой рукой Сергея Эйзенштейна, величайшего из новаторов советского кино, его комедии, которые так любил Сталин, «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Весна», «С цирк, который, наверное, даже в полной мере комедии не назовешь, где есть еще больше влияния Голливуда и голливудского мюзикла, и мюзикл, цирковое представление, комедия, мелодрама, все в картине «Цирк» слилось воедино. Я очень хорошо помню свои 12-13 лет, когда уже была перестройка, я немножко имел представление о советской истории, более реалистическое. Я смотрел этот фильм, после его развязки, там какое-то шествие, митинг, что ли, с портретами Сталина, и меня так передернуло, стало не по себе. И я только в эту секунду задумался над тем, насколько это как будто бы беззаботное, забавное, симпатичное кино на самом деле вовсе не является аполитичным. И вот это наше кино вне политики, вдолбленная во многих с детства установка, эта установка, она совершенно не говорит о чистом искусстве модернистского образца по принципу, не знаю, прерафаэлитов или Обри Берцлея. Наше чистое, очищенное от политики искусство – это искусство, которое состоит из пропаганды, которое пронизано пропагандой. Что такое вообще пропаганда? Чем она отличается от политики? Это не одно и то же, с двух сторон по-разному названное? Я думаю, что нет. Я думаю, что политика – это осознанное участие искусства и тех, кто его создают, в политических процессах, в движениях общества, в противостоянии, возможно, власти. Ну, не обязательно противостояние, иногда и в поддержке этой власти. Что касается пропаганды, то это случай, когда все то же самое происходит исподволь и как будто бы незаметно для зрителя, слушателя, читателя, любого воспринимающего субъекта, что он или она думает, нас развлекают. Но на самом деле это не только и не столько развлечение. На самом деле, конечно, это картина мира, которая так создается. Сколько раз я наблюдал, это один из моих любимых примеров, как в юбилейных или праздничных передачах советского времени, посвященных или образовательных фильмах, посвященных Великой Октябрьской революции, показываются фрагменты фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Фильм Сергея Эйзенштейна «Октябрь», как и другие его фильмы, посвященные революции или с ней связанные, это ранняя его картина, это «Стачка» и, конечно, «Броненосец Потемкин», это революция 1905 года. Эти картины, естественно, это фикшн. Они основаны на реальных событиях, но события там очень сильно переосмыслены. Известно, что никакая коляска по Потемкинской лестнице не катилась, не было такого эффектного расстрела. Все это придумано и так организовано для кинематографических целей. Конечно, никакие большевики и восставшие массы не бросались на решетки Зимнего дворца, чтобы взять его приступом. Но эти героические картины у многих из нас, у меня-то совершенно точно, запечатлелись в памяти с раннего детства. И нам казалось, что так оно и было. То есть никакой настоящей хроники-то не сохранилось. Сохранились какие-то крошечные клочки, которые мало что могут нам рассказать о тех важнейших событиях. И их место заняло кино. И тут концепция в каком-то смысле единомышленника, в каком-то смысле конкурента Сергея Эйзенштейна, Дзиги Вертова, тоже играет очень важную роль. Вот он придумал слово «киноглаз», и «киноки» были его последователи, да, то, что кинокамера – это глаз, который видит реальность. Конечно, это, с одной стороны, претендует на то, что реальность, как есть в этих документальных фильмах, до нас доносится. Хотя даже самый знаменитый фильм Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» ярко и живописно этот тезис опровергает. Ведь там манипуляции при помощи монтажа и того, что мы сегодня назвали бы спецэффектом, доходят до предела, до максимума, и документальная реальность превращается в абсолютно фантасмагорическую. То есть киноязык здесь воздействует на сознание зрителей еще сильнее, я бы сказал, токсичнее, чем, например, язык модернистской прозы какого-нибудь, не знаю, Бабеля или Пильняка воздействует на читателя, который читает их книги о той же самой революции или о гражданской войне. Да, всегда есть то, что рождается при помощи монтажа и авторского сознания, даже если фильм представляется нам нейтральной фиксацией событий. Никакой нейтральности в кино никогда нет. Даже сам выбор материала уже делает кинематограф политическим или пропагандистским. А то, как этот материал монтируется, придает ему дополнительный смысл. Я вспомню о нашем современнике, Сергей Лазнице, украинском режиссере, который родился в СССР на территории современной Беларуси, воспитывался и рос в Киеве, потом учился в Москве, работал в Петербурге и, наконец, уехал в Берлин. И сейчас он живет, работает в Европе, в разных странах, в разных городах. Он делает замечательные фильмы, которые являются фильмами монтажными. И он очень часто монтирует советскую хронику. Понятное дело, что советская хроника снималась в пропагандистских целях. Ну вот у Лозницы есть фильм «Процесс», рассказывающий о процессе промпартии. Первом большом публичном тогда политическом процессе, где появились враги народа, где инженеры, профессора сами себя оговаривали. Все это снималось на несколько камер, записывался звук, хотя это самое начало 30-х. Была довольно новаторская и очень дорогая технология. Для чего? Ну, естественно, для того, чтобы по всему Советскому Союзу трудящимся показать этих самых врагов народа, вот как они рыли тоннели от Москвы до Токио, чтобы как-то товарища Сталина погубить. И, в общем, так это и работало. Был смонтирован получасовой фильм, не знаю, насколько он массово показывался, может, и не массово. Но так или иначе, сегодня Лозница, который нашел все эти исходники, смонтировал их в фильм под названием «Процесс», даже без какого-то добавленного авторского комментария. Этот полный монтаж выглядит как антисталинистский документ. То есть он как будто бы абсолютно поменял свою окраску политическую. От того, как режиссер, в какой момент это представил, как назвал, как смонтировал, все меняется. Тот же самый материал. Таким же образом у Лозницы сделан фильм «Государственные похороны». Он весь состоит из съемок прощания со Сталином, его похорон. И снималось это, понятное дело, во имя восхваления Сталина и запечатления на все времена того, как с великим вождем, рыдая, прощалась страна. Но сегодня это фантасмагорическое, очень впечатляющее, страшное зрелище никак не может прославить Сталина. Оно, честно говоря, наносит по сталинизму больше удар, чем глумливая английская комедия «Смерть Сталина». И, конечно, это очень интересно, как это все работает. Я признаюсь, это такое личное признание, для меня очень важное, что в момент отъезда из России, когда началось вторжение в Украину, я заметил в себе какие-то изменения в отношении классического кино, на котором я вырос. Я понял, что я больше не могу смотреть советские фильмы о войне. Ну, о той самой войне с немцами, Великой Отечественной. Раньше мне известно, но я к этому совершенно нейтрально относился, когда жил в России. Несоответствие самих терминов «Великая Отечественная война» для нас и «Вторая мировая» для всего остального мира начало царапать мое сознание и мой слух. И я стал думать о том, что она «Великая Отечественная», конечно, это красивое название, но она в том числе такая, потому что до того, как Гитлер вторгся в пределы СССР, война шла уже вовсю, были оккупированы многие страны, погибали невинные люди, и Гитлер брал власть над Европой, по большому счету над миром. Это не касалось Советского Союза, кроме тех частей, где интересы этого Советского Союза были соблюдены. Да, раздел Польши, пакт Молотова-Риббентропа, другие неприятные детали этого исторического периода. И они как будто бы вычеркнуты, чтобы подвиг советского народа выглядел более выпукло и убедительно. Подвиг-то был, люди пожертвовали собой. Мой дедушка, мой прадедушка оба прошли через войну, и я не могу относиться к этому как-то иначе, кроме как с колоссальным почтением. Но вот слова «Великая Отечественная война», мне стало трудно как будто бы говорить их, не думая о том, как и почему этот термин был выбран, и почему он заменил другой термин, и почему у нас это по-другому звучит, чем во всем мире, и почему весь мир окончание войны празднует 8 мая, а Советский Союз 9 мая, ну и постсоветская Россия, конечно же, тоже. Ну, я не хочу очень глубоко в это погружаться, об этом лучше говорить историкам, может быть, социологам. Я скажу только, что советское кино о войне было чрезвычайно не только популярно внутри Советского Союза, оно было очень важным и для всего мира. Мировые фестивали, фестивальное движение, как такой гуманистический глобальный хоровой ответ Европы, прежде всего, конечно, Европы, нацизму, бесчеловечным разным идеологиям, они возникли сразу после окончания Второй мировой войны. Каннский фестиваль еще в 40-х, Венецианский, конечно, был до того, но он был полностью переосмыслен, Локарнский фестиваль, Берлинский фестиваль, так с тех пор и повелось. Это все антифашистские, по большому счету, фестивали. И на них не так-то часто участвовали, но не так-то часто побеждали советские фильмы. Почему? Потому что советское кино за железным занавесом существовало в своей системе координат. Нет, конечно, были суперзвезды, такие как Андрей Тарковский, но их было не так-то много. И до сих пор весь массив советского кино, включая какие-то очевидные шедевры, не знаю, «Берегись автомобиля» или «Бриллиантовую руку», или «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», миру эти фильмы совершенно неизвестны. Никто их не видел за пределами стран, которые когда-то входили в СССР или в Советский блок. А три фильма, которые побеждали на главных европейских фестивалях, это все фильмы о войне. Единственная советская и российская победа в Каннах, ну как победа, «Золотая пальмовая ветвь», главный приз, это «Летят журавли» Колотозова. Действительно гениальная картина по пьесе Розова «Вечно живые», Баталов, Самойлова. Ну, я не знаю, не буду рекламировать этот фильм. Я думаю, что или все его видели, или все, во всяком случае, о нем слышали, а кто не видел, обязательно посмотрит. Прекрасно романтическая, невероятно красиво снятая Сергеем Урусевским, гениальным оператором, картина. Дальше «Иваново детство» — это рождение феномена Тарковского начала 60-х, и это фильм, побеждающий уже на Венецианском фестивале. Если бы не было «Золотого льва» для Тарковского, может быть, и не было бы никакой карьеры Тарковского, не было бы такого особенного к нему отношения в Советском Союзе, где, конечно, его запрещали, фильмы его зарезали, но все равно давали ему снимать. Кстати говоря, после победы в Венеции он так больше ни на одном фестивале самый главный приз, золотой, и не получил. Именно «Иваново детство», которое сам Тарковский недолюбливал, считал самым своим символическим фильмом, для него это было практически ругательство, но именно эта картина и победила в Венеции и стала таким образом самой его победоносной, можно сказать, картиной. Наконец, Лариса Шипитько, гениальный фильм «Восхождение», его как раз часто вспоминаю, по Василию Быкову, это «Золотой медведь Берлинале». То есть три фильма, все три о войне, но все три о человеческом измерении войны. Так вот, я обнаружил в себе изменения, я понял, что я просто не могу, включая даже эти картины, смотреть советские фильмы о войне больше. Ну вот, в какой-то момент, может, это пройдет. Не могу, я все время думаю о том, сколько вот там нет. Я все время думаю о том, что война, ну, многие ее страницы, вот эту лейтенантскую прозу попали, у Виктора Некрасова или у того же Василия Быкова, можем прочитать какие-то, в общем, табуированные вещи, я уж не говорю о Светлане

против своих. Он, конечно, искупает свой грех кровью, и, конечно, авторы осуждают его. И все равно этого хватило для того, чтобы фильм лег на полку на долгие полтора десятилетия, даже больше, и был выпущен только в перестроечное время, когда уже обо всем, в том числе о Власове, можно было говорить и даже снимать. Такая вот история. Мне Алексей Герман рассказывал про то, как он готовился к фильму «Проверка на дорогах». Он просто не мог найти хронику, чтобы посмотреть, как были одеты партизаны. А все почему? Потому что советские партизаны были в отобранных у немцев мундирах часто. У них не было своего обмундирования, они же партизаны. Но показывать советских людей в одеяниях врага было нельзя. И он нашел их внешнее обличие только в, собственно говоря, немецкой хронике. Архивные, отобранные у них, можно сказать, обманом проник в эту реальность для того, чтобы запечатлеть ее на экране, за что и пострадал. Что думали об этом всем зрители? Ну, надо сказать, что зрители вообще, конечно, они по-настоящему хотели кино вне пропаганды, не вне политики, а вне пропаганды. Наверное, никто, кроме каких-то диссидентов, и сформулировать это так не мог. Но это ощущалось именно таким образом. Я люблю на своих лекциях иногда задавать вопрос. Друзья, а как вы думаете, какой в советском прокате был самый успешный фильм? Самый массовый? Люди чего только не называют. Ну, чаще всего, конечно, называют «Москва слезам не верит», «Экипаж», «Меты», «Пираты 20 века». Это действительно все хиты. Но не они были лидерами советского проката. Лидером советского проката был мексиканский фильм, мелодрама под названием «Есения». Кстати говоря, настолько популярный на долгие годы, вот у меня сейчас сын учится в школе в Риге, и его одноклассница, соответственно, тоже рожденная где-то в начале 2010-х, ее зовут Есения, я спросил, откуда такое имя? Ну, экзотично, она говорит, ну, это все какой-то сериал или фильм, который родителям нравился. То есть это до сих пор продолжающаяся тень. Поезжайте в Мексику, спросите мексиканцев, что они думают о Есении. Они вам ответят, что никогда не слышали такого названия. Это очень посредственная мелодрама, ничего в ней нет интересного. Просто это была частичка другой жизни. Люди мечтали об этом. Это для них было освобождением вот из этого даже не клетки, а золотого какого-то дворца, выстроенного для них великим, богатым советским кинематографом, который не думал о коммерческом результате, как думал о нем и думает до сих пор Голливуд. Просто деньги давались, фильмы выпускались так, как скажет Политбюро, точнее говоря, Госкино. Когда и как все это рухнуло? Не так давно Вячеслав Володин, есть такой мыслитель среди политиков современной России, высказал интересное мнение, над которым почему-то принято смеяться. Он сказал, что Советский Союз разрушила «Интердевочка». Речь идет о фильме Петра Тодоровского, действительно бесконечно популярном в перестроечные годы. Мне кажется, что Володин не так уж не прав. Мне кажется, что если бы не некоторые фильмы, Советский Союз бы не рухнул. Потому что одно дело политики, там всякие Беловежские соглашения, путч, это все чрезвычайно, конечно, важно. Перестройка и прожектор перестройки. Все это важно, без этого Советский Союз не мог бы распасться. Но вот сознание людей, что его освободило? Конечно, уход книжной и журнальной цензуры. Все читали «Огонек», люди читали книги массово. Но все равно кино смотрели гораздо большие массы. И я думаю, что все началось с «Покаяния». Фильм, который не был, наверное, в конечном счете понят до конца, но это картина Тенгиза Абуладзе, более чем прозрачная притча о том, как хоронят условного Сталина и Берию в одном лице, и как страна и народ пытаются прощаться с тоталитарным прошлым, но не могут, и как этот труп тирана вытаскивается из могилы снова и снова и эксгумируется для того, чтобы понять его истинное значение. Я думаю, что эта картина актуальна до сих пор, когда мы видим, как на станции метро Таганская в Москве горельеф Сталина восстанавливают в 1966 году, вообще-то говоря, разрушенный. Но не только это, очевидно, политическое и ставшее социальным событием и сенсацией картина. Но действительно, «Интердевочка» и «Маленькая Вера», где впервые вот эта вот фраза смешная, но и грустная, сказанная в одном из перестроечных телешоу «В Советском Союзе секса нет». Оказалось, секс есть, он был показан. «Маленькая Вера», «Пичула», «Интердевочка» — это действительно исторические картины, частная жизнь, ее открытие было даже важнее, чем политический месседж. Или «Курьер» Карена Шахназарова, прорывной фильм, обещавший завтрашний день, фильм с намеком на Афганистан. Или «Аса» Сергея Соловьева, значимость неформальной культуры и рок-музыки была явлена впервые именно там. Я даже иногда думаю, что Виктор Цой не только из-за своей ранней трагической гибели, не только из-за качества

0: музыки и стихов стал настолько культовой фигурой, но вот «Асса» и эта строчка «Мы ждем перемен» очень была важна. Или комедия Юрия Мамина, знаменитая, сейчас уже забытая многими, картина «Фонтан». Или сюрреалистический «Кин-дза-дза», где Советский Союз распадающийся был построен Данелией на другой планете. Или астенический синдром Киры Муратовой, получившей «Серебряного медведя» на фестивале в Берлине. Все эти фильмы, конечно же, они помогли Советскому Союзу исчезнуть и пасть, потому что они разрушили эти заслоны в сознании людей. Что было дальше? Наступили 90-е годы, очень странный период и промежуток в постсоветской истории, когда все стало можно в кино, но почти ничего из этого никому не было по-настоящему интересно. Потому что видеомагнитофоны, потому что видеосалоны, потому что пиратское видео, потому что стало можно смотреть, наконец-то, мировое кино, которое 70 лет было в СССР под запретом. И оказалось, что когда эта плотина рухнула, великий и могучий советский кинематограф практически всех перестал интересовать. Или перестал интересовать, во всяком случае, на 10 лет, до тех пор, пока приход Путина к власти не начал постепенно, медленно, исподволь этот интерес, и любовь и почитание советского кино реставрировать. Но об этом мы, конечно, поговорим отдельно, уже в другой лекции, если можно считать это лекцией, или в другом моем монологе, а на этом я со своими слушателями прощаюсь.
1: Вы слушали лекцию кинокритика Антона Долина в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду. На мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Лекторий Радио Сахаров.
2: Добрый день. Меня зовут Наталья Зубаевич. Я профессор географического факультета МГУ. И рассказывать я вам сегодня буду про региональное неравенство, но с акцентом, конечно, на Россию. И начну я с того, что не всем понравится. Региональное неравенство было, есть и будет. Потому что региональное неравенство формируется под воздействием нескольких факторов. И Пол Кругман, Нобелевский лауреат, делил эти факторы на две группы. Первой природы и второй природы. Факторы первой природы от человека не зависят. Вот что дано. Это наличие природных ресурсов, которые можно продавать на рынке мировом, отечественном и так далее. Ресурсов самых разных. Не только там нефть, газ, лес, рыба и так далее. Второе – это географическое положение. Если вы выгодно расположены к центрам мировой торговли, близко, удобно, к морским портам, потому что морские перевозки самые дешевые, то это тоже ваше конкурентное преимущество. Факторы второй природы совсем другие, они зависят от людей. Тут уже по-простому говоря, как потопаешь, так и полопаешь. А базовый фактор для моей профессии, экономической географии, это агломерационные эффекты. Это эффекты концентрации. Проще говоря, наличие больших городов, где работает как экономический плюс, эффект масштаба, то есть удельные издержки ниже. И эффекты разнообразия. Много фирм, соответственно, вы можете выбирать то, что вам конкретно надо. А фирмы могут выбирать того работника, который им конкретно надо, благодаря разнообразию в условиях концентрации. Это географический фактор. Второй фактор – человеческий капитал. Чем выше в стране человеческий капитал, тем при прочих равных быстрее в ней идет модернизация. Третий фактор – институциональный. Это не вузы, это нормы и правила, по которым мы живем. Институциональная среда, в которой существует экономика. Если брать географический аспект этого фактора, то, например, столичный статус. Столицы как-то всегда больше внимания получают. Еще один такой же институциональный фактор – это региональная политика государства. Каким регионам оно больше помогает, куда больше денег перераспределяет. И четвертый фактор, который характерен для России, я его фактически добавляю, это инфраструктура. Чем более развита в стране инфраструктура, тем больше шансов для модернизации этой страны. Итак, факторы первой природы откидывать не надо, они важны, они помогают региону развиваться, зарабатывать. Но для модернизации важнее всего факторы второй природы. То есть те факторы, которые ускоряют процессы развития и делают его более современным. Это вот первая теоретическая часть, которую я хочу рассказать. Есть вторая, которую тоже надо понимать. Это теория центр-периферия. И эта теория гласит, что всегда есть центры и всегда есть периферии. Так устроено территориальное развитие. Центры вытягивают из периферии самые разные ресурсы. Человеческие, материальные и так далее. Концентрация ресурсов в центрах позволяет им быстрее модернизироваться, подключает инновации, и потом эти инновации идут на периферию, и тем самым поднимая и ее. Самой живой рядом с центром расположенная часть территории – это полупериферия. При изменении каких-то факторов политических, экономических, они могут становиться новыми центрами и брать на себя роль активизатора инноваций. Вот так устроено пространственное развитие. Никто строем не ходит, ни шеренгой, ни колонной. Всегда есть те, кто сначала бегут впереди, и при нормальном развитии событий потом эти инновации отправляются туда, вглубь, для ее развития. Беда России в том, что у нас гигантская периферия и очень мало центров. И центры эти прекрасно стягивают, например, столица нашей Родины, Москва, ресурсы на себя, и как-то они довольно медленно идут на периферию. Вот в этом основная проблема. Вы знаете, территория – это не всегда подарок. Территория может быть и бременем. При такой огромной территории инфраструктура развита явно недостаточно, количество городов-центров мало. Да, человеческий капитал пока неплохой, но вот правила игры, по которым мы живем, вызывает очень много вопросов. Это скорее барьер, чем фактор развития. Вот это два теоретических концепта, которые я коротко хотела рассказать, прежде чем переходить к неравенству. Мы это неравенство регионально измеряем давно, и, в общем, оно оформилось в основном к началу 2000-х годов и с тех пор менялось несущественно. Из чего состоит Россия? Из буквально нескольких центров лидеров, но если мерить развитие по показателю душевого волового регионального продукта, который, конечно, надо корректировать на цены в регионах, что мы и делаем. И вот к этим лидерам относятся Москва, Питер и Тюменская область с автономными округами и за счет в основном автономных северных нефтегазодобывающих округов. И в эту же группу ближе к концу нулевых вошла и Сахалинская область. При небольшом населении она производит довольно много нефтегаза. Дальше идет группа относительно развитых регионов. Их дюжина 15-16 примерно. Это все регионы, у которых есть экспортная компонента в экономике. Металлургические, нефтегазодобывающие регионы, которые получают дополнительный бонус от продажи своей продукции на внешних рынках, вернее, их бизнесы получают. И это регионы хорошо известные, многие индустриальные. Ну, просто в пример приведу Татарстан. В этой группе же Якутия, у которой очень много сырьевых ресурсов, и они продаются. Липецкая область за счет металлургии и так далее. И, конечно, там ближние краешки двух федеральных городов, Московская и Ленинградская область, у них развитие идет за счет агломерационного эффекта, что позволяет бежать быстрее. Но базу в России составляет серединка. Вот это огромное количество среднеразвитых регионов, которых больше половины от всех регионов России. Если брать по душевому ВРП, ну это где-то от среднего по России будет 80-70-60%, если среднее брать за 100. Но таких регионов нет супер явных конкурентных преимуществ. И вот здесь есть вопрос, за счет чего они могут развиваться? Первый ответ абсолютно понятен. Нужно улучшать институты, правила игры, по которым живет страна. Тогда у этих регионов будет больше шансов для развития. И, наконец, хвост составляют аутсайдеры. Их меньше 20, это в основном слаборазвитые республики и некоторые давно депрессивные регионы, типа Ивановской области. Но в основном это республики, потому что там проблема является не человеческий капитал, с населением там более-менее, хотя не всегда с уровнем образования хорошо. Там главная проблема – плохое качество институтов. Оно очень тормозит экономическое развитие и не позволяет этим аутсайдерам догонять остальные регионы. Вот так устроена Российская Федерация. Если брать географию, то очень просто. В России примерно в разные годы процентов 15-16 населения живет вот в этих сильных регионах-лидерах, за счет, конечно, Москвы и Санкт-Петербурга прежде всего. Еще примерно процентов 12 плюс-минус живет в относительно развитых регионах, но по количеству людей доминирует тоже середина. Почти 60% россиян живут вот в этих серединных регионах, и в разные годы 13-14% проживают в регионах-аутсайдерах, поскольку Северный Кавказ достаточно населенный, и за счет вот этих кусочков территории получается такая относительно немаленькая группа. Поэтому для России базовый вопрос, мы вот с серединой справимся, мы сможем расчистить институты с тем, чтобы серединка догоняла более экономически развитые регионы. И здесь есть вопрос, потому что при нынешних обстоятельствах у меня большие сомнения, что это возможно. Теперь идем уже в науку. Мы пытаемся измерять, мерой неравенства является индекс Джини, кто хочет, может посмотреть статистику, что это такое, но это один из способов измерения неравенства. И мы смотрим внимательно неравенство между регионами России за длительный период времени. Что показывают наши измерения? Неравенство в России росло все 90-е годы. То есть в советское время мера различий между регионами, тогда не измеряли воловой региональный продукт, поэтому это все сложно сопоставлять, но она в любом случае была не такой большой. Период спада экономического 90-х годов очень сильно разделил регионы. потому что регионы с экспортным потенциалом, прежде всего нефть и газ, а потом столица нашей Родины, бежали вперед намного быстрее, а многие регионы попали в сильный спад. И вот это неравенство росло экономическое примерно до середины нулевых годов, а потом оно начало сокращаться. В данном случае я беру неравенство по валовому региональному продукту. В чем причина? А у страны стало больше денег за счет роста цен на нефть и газ. Федеральный бюджет пополнился, и он стал увеличивать помощь регионам менее развитым. Это называется трансферты, то есть безвозмездные перечисления. И благодаря этим перечислениям произошло некоторое смягчение межрегионального неравенства. Кризисы тоже играют смягчающую роль. Кризис 2009 и кризис 2015 годов. Они показали, что вот экономика становится чуть менее различна, но буквально чуть-чуть. И процесс смягчения неравенства затормозился во второй половине 2010-х годов просто потому, что регионам не сильно добавляли трансферты. Тут логика-то какая? Очень простая. Если хотите выравнивать, больше перераспределяйте. Потому что при плохих институтах за счет собственных ресурсов менее развитые регионы вряд ли могут ускоренно развиваться. Поэтому базовый формат перераспределения. Так устроены попытки смягчения неравенства в России. Уверяю вас, это не только в России. Если мы смотрим Казахстан, где мера неравенства сопоставима с Россией, а бывали года, когда она была и больше. В Казахстане процесс ускоренного перераспределения начался позже, и он был очень замедленным. И только буквально с конца 10-х и в первые годы 20-х, 20-й, 21-й, 22-й, там мы видим смягчение неравенства, потому что перераспределительная политика властей Казахстана усилилась. Итак, для стран нашего типа очень важна рента, которая поступает в бюджет, это нефтяная рента. Она создает возможности перераспределения в пользу менее развитых регионов с тем, чтобы там можно было из бюджета финансировать здравоохранение, образование, социальную защиту, то есть тем самым воспроизводить человеческий капитал. Без такой поддержки разные очень по уровню развития регионы, что России, что Казахстана, существовать не могут. Вопрос в мере этой поддержки, вопрос в эффективности этой поддержки. И это надо, конечно, обсуждать. Что еще можно сказать про вот различия, которые существуют? Давайте сравнивать, как с этой проблемой она во всех крупных странах существует, но как ее решали в разных странах. Но я разберу два кейса. Первый, что делают развивающиеся страны, или сейчас принято говорить, страны догоняющего развития, и что делают развитые страны, на примере в данном случае Евросоюза. Итак, вперед. Во всех догоняющих странах все-таки делается акцент на поддержку территорий с конкурентными преимуществами, те, которые я перечислила в начале лекции. Эти территории способны развиваться быстрее, для их стимулирования создаются особые зоны, приграничные зоны, что-то еще. А это по факту приводит к росту неравенства. Как я всегда говорю, сильные лошадки бегут быстрее. Слабые лошадки без конкурентных преимуществ отстают. Потому что если вы хотите догонять всей страной, то приходится делать ставку на стимулирование развития регионов более сильных с конкурентными преимуществами. Классическая совершенно история – это Китай. Все побережье Восточное Китайское – это была зона опережающего развития. И она именно дала возможность Китаю так ускоренно догонять другие страны. Это и особые экономические зоны, это и разрешение миграции для увеличения числа рабочих рук. И Китай – колоссальное территориальное неравенство, прежде всего потому, что намного быстрее развивалась восточная часть страны. И так продолжалось почти до конца 10-х годов, но потом власти Китая решили, что политические и социальные риски такой дифференциации велики, и стали проводить другую политику. Политику, которая смягчает неравенство. Я к ней сейчас вернусь, потому что она отдельно заслуживает разбора. А пока скажу, что делают развитые страны. В Америке вообще нет выравнивающей политики, а в Евросоюзе она есть. Есть специальные структурные фонды, которые перечисляют трансферты не странам, а регионам, у которых душевой ВРП, меньше 75% от Евросоюза. И примерно до середины нулевых годов эта поддержка была именно перераспределительная. То есть деньги давались более слабым. Нате и пытайтесь развиваться. И во второй половине нулевых годов стали пересматриваться приоритеты, и структурные фонды стали выделять деньги больше проектным способом при софинансировании из бюджета того региона, которому они выделялись. То есть вы предлагаете проект для финансирования, сами частично его финансируете, но я так огрубляю очень, Евросоюз добавляет. Тем самым, как бы эта иждивенческая часть, вот мы вам даем, а вы там как-то, они пытались с этим бороться и простимулировать активность тех территорий, которым помогают. Вы знаете, это сработало, потому что как бы эффекты выравнивания небольшие есть, но самое главное, что сработало, я бы даже сказала, не такая вот перераспределительная политика сама по себе, а сработало то, что межстрановые различия стали сокращаться, потому что все равно вперед бежали более развитые регионы, и благодаря вот тому, что они бежали вперед, мы видим, что динамика межстрановых различий в рамках Евросоюза сокращалась, а динамика внутри стран межрегиональных различий немного подросла, потому что проекты давались не только слабым, но и тем, кто мог их выполнить. В результате в Евросоюзе просто поменялись подходы, но тем не менее, да, межстрановые различия смягчились. Это очень важный результат. А межрегиональные, даже если росли, то не сильно, а вот потом при этом изменившемся подходе они даже немножко сокращались. Теперь вернусь к Китаю, потому что нам китайский опыт, пожалуй, ближе и важнее. Когда мы смотрим на экономическую карту Китая, там совершенно ярко видно, насколько выше экономический продукт на прибрежных, восточных территориях по сравнению с внутренними и особенно с западным Китаем. Что сделал Китай? Он начал проводить политику разную региональную для регионов разного типа. Он выделил четко Восток, который уже более-менее развит, прибрежный. Да? Там ставка была на инфраструктурную интеграцию территорий, городские агломерации, изменения, улучшения ЖКХ и производство товаров с более высокой добавленной стоимостью. То есть такая модернизация и пространства, и экономики. Северо-восток Китая, он очень такой советский. Он депрессивно долго был, потому что это угольно-металлургическая территория. Там было и до сих пор, по-моему, много государственных предприятий. И для него делалась ставка на развитие частного сектора, рост открытости, формирование хорошего частного бизнеса для снижения безработицы. Западный Китай менее развит, значит, там надо начинать все как бы полным комплексом. Инфраструктура, стимулирование урбанизации, внутреннего спроса, частного сектора. И вот эти разные политики с акцентами для разных территорий оказались достаточно успешными. И если мы посмотрим изменения регионального, провинциального, правильно говорить, неравенства в Китае, то оно начало снижаться со второй половины примерно нулевых годов. Но вот я что хочу сказать. В Китае лучше получалось смягчать неравенство, подтягивать менее развитые западные регионы и центральные регионы. И очень плохо, практически не получилось бороться вот с этим советским типом индустриализации угольно-металлургической на северо-востоке Китая. Там его доля в экономике продолжает снижаться. То есть депрессивными работать тяжелее, чем с менее развитыми. И вот это надо очень четко понимать. Для России это полезный опыт, потому что мы еще толком ни то, ни другое не делали. Но надо понимать, что все имеет свою цену. Ну, давайте представим, ось абсцисс, ось ординат. И на ней такая кривая, на которой вы выбираете точку. Вверх по оси ординат у вас идет скорость развития, в горизонтали у вас масштабы неравенства. Это называется в терминах зарубежной экономики equity efficiency dilemma. То есть противоречие равенства эффективность. Если вы хотите быстрее развиваться как страна, вы делаете большую ставку на регионы с конкурентными преимуществами, они бегут быстрее, и вы у них меньше отнимаете ресурсов для перераспределения, чтобы они бежали еще быстрее. Но тогда у вас растет межрегиональное неравенство. Это плата за ускоренный рост. Если вы понимаете, что риски велики, что надо смягчать межрегиональное неравенство, то тогда вы больше перераспределяете, забирая ресурсы у более развитых регионов. И тогда у вас идет некое не выравнивание, конечно, а смягчение неравенства, но это влияет на замедление темпов роста. Вот такую дилемму каждая страна решает своим путем. И нет никакого рецепта. Что можно сказать про Россию? Нам чуть легче, в том смысле, что у нас есть нефтяная рента, которая давным-давно отбирается в федеральный бюджет, у которого, в принципе, есть ресурсы для выравнивания. Вопрос, насколько эффективно это выравнивание. Делается ли ставка на инфраструктурное развитие, урбанизацию, инвестиции в человеческий капитал, или это просто тупое перераспределение в пользу бюджета менее развитых территорий. С учетом того, что их положение на шкале вот от развитых к аутсайдерам практически не меняется, можно говорить о том, что да, перераспределительная политика есть, но эффективность ее крайне невысока. Вот это тот вывод, который можно сделать из анализа статистики. Еще один очень короткий сюжет. Вот сейчас мы говорим про экономику, да, про бюджеты. То есть это не люди. Да, когда вы добавляете трансферты менее развитым регионам, они их потратят не полностью, но в немалой части на финансирование образования, здравоохранения, то есть тех секторов, которые поддерживают развитие человеческого капитала. Это важно. Но это не идет, в общем-то, смягчение разрывов по доходам населения – это другая история. Чтобы смягчать доходы населения, нужна иная, не такого типа в бюджет только, перераспределительная политика. Это нам показывает опыт Франции. Для того, чтобы смягчить неравенство по доходам населения, там огромная социальная политика, то есть менее доходные группы получают значительные социальные трансферты по причине своей малообеспеченности. Это не регионам, это людям. Это конкретная социальная политика поддержки малоимущих. И вот Россия этой политике не следовала длительное время. Во-первых, она очень затратная. Это правда очень много денег. И могу вам сказать, что Франция – это вообще развитой социализм, чтобы было понятно. Вторая, она очень дорогая в администрировании. Вы должны проверять этих людей, какой у них доход, реально ли они малоимущие. И вдруг Россия, которая всегда преследовала другую социальную политику, поддерживали в основном заслуженных, а заслуженные могут быть и не бедными. И вдруг в конце 10-х Россия поворачивает,

0: программа работает. Больше 10 миллионов детей получают эти пособия. И это реально затратная история. Это 1,7 триллиона рублей расходов федерального бюджета в этом году. Но вы скажете, а там же дикие затраты на администрирование. Нет. Цифровизация сделала свое дело. Все автоматически собирается. Ваша заработная плата получает социальный фонд все данные. Ваши пособия, ваши пенсии, ваши вклады, ваше недвижимое имущество. Вот текущие уже выплаты по месту, назовем это так, не совсем трудовой деятельности. Да, они значимы, но это федеральный бюджет. Это бюджет Минобороны. Количество контрактников не растет, в смысле, вот с каждым месяцем все больше. Выплаты же подняли почему? Потому что не могли набрать на контракт. А у регионов вот эта вот добавка в Москве очень значимая, но в Москве бюджет гигантский. Ну, для Москвы, ну, там 20-40 миллиардов при бюджете 4,8 триллиона. Для каких-то регионов значимо, ну, будут просить дополнительные трансферты. Неравенство можно смягчать. Не просто можно, его нужно смягчать. Но в первую очередь надо смягчать социальное неравенство. То есть доступ людей к образованию, здравоохранению, это через бюджетные деньги. И тогда не надо столько тратить регионам на поддержание аппарата или там на какое-то странное благоустройство, хотя они считают, что это важно. То, что бюджетные деньги должны в первую очередь идти как трансфер на поддержание человеческого капитала в менее развитых регионах. И второе, таргетированная помощь малоимущим семьям – это правильное решение, которое лучше дает результаты, чем, я бы сказала, межбюджетное перераспределение. Потому что оно оказалось менее эффективным. Оно нужно, его не надо снижать, надо пытаться повышать его эффективность. Так у нас госпрограммы все на всю территорию растекаются. Как раз я считаю, что в этом смысле китайский опыт позитивный, что они умеют видеть приоритеты для разных типов территорий. Потому что ну, не может очистка Кемеровской области, ну, полный аналог северо-восток Китая, идти по тому же рецепту, да, что развитие Дагестана и Ингушетии. И второе, что регион должен соучаствовать в этой политике. Вы его не должны только облагодетельствовать, да? Вы должны его подключать как активного актора, а не как реципиента с вечно протянутой рукою. Но сейчас немножко это делают через систему субсидий, потому что дотация дается просто так, на получить деньги, и дают теплым местам больше всего, типа Крыма, Чечни, Ингушетии, да, дотации, кушайте. Просто если бы этих субсидий было не 300 без малого, а были бы они укрупненные, и регион бы сам говорил, что вот мне субсидия на образование, а не полтора десятка или 20 субсидий на образование, на дрова учителям сельских школ, на оплату внеклассной работы. Зачем? Регион получил субсидию на образование и сам, ну, может, с помощью каких-то консультантов определил свои приоритеты. Слишком высокая мера забюрократизированности, детализированного контроля и росписи. Вот это надо убирать. Но это же невозможно. Вот они институты, вот они тормоза. Сверхцентрализованная, сверхбюрократизированная страна, эффективные институты стимулирования регионального развития может применять с очень большими ограничениями. Говорю я крайне вежливую фразу.
1: Вы слушали лекцию экономического географа Натальи Зубаревич в рамках подкаста «Лектории радио Сахаров». Над подкастом работали идея и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, фактчекер Григорий Кубко, продюсер Полина Филиппова. Радио Сахаров – это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся взглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Всем привет, это кинокритик Антон Долин, и я сегодня хочу рассказать о том, как в постсоветское время политика проникала или не проникала, или пыталась проникать, иногда успешно, иногда нет, в жизнь и мышление кинематографа, и тех, кто этот кинематограф делал, и тех, кто этот кинематограф смотрел, то есть, ну, многих из нас. 90-е годы – это обязательный затакт, то, откуда все начиналось, и это магическое время не только для страны, магическое и в темном, и в светлом, конечно, смысле. И к этому времени не случайно современное кино и сериалы в России нынешней уже путинской бесконечно возвращаются, и самый феноменальный главный сериал времен СВО, назовем это так, «Слово пацана» Жоры Крыжовникова, именно о том, как рождались 90-е, как они рождались в том числе из видеосалонов. То есть сюжет с похищенным видеомагнитофоном и просмотром западных фильмов желанных, просмотром, из которого рождается, конечно, желание их имитировать. Все это чрезвычайно знаменательно и совершенно не случайно. Мы перепрыгиваем как будто бы через все эти путинские 25 лет, а иногда и через 35, включая все 90-е и все изменения, которые случились там, прямиком вот в эту эпоху распада империи, рождения чего-то нового. Действительно, это очень получилось интересно и обидно, и странно, что только что в конце 80-х все смотрели фильмы, где показывалось то, чего раньше нельзя было показывать. Ну, какие-нибудь «Воры в законе» Юрия Кары. По-моему, сейчас уже даже не помнят о таком фильме. А это был суперхит по Фазилю Искандеру. Первый блокбастер, который рассказывал о криминальной жизни в СССР. С сексом, с всякими пытками, да, горячим утюгом прикованного человека. Это было невероятной, невероятной экзотикой. Ну вот наступили 90-е годы, и любой человек мог на черном рынке купить китайский видак или видик, видеомагнитофон, за какие-то символические деньги. Днем и ночью, то есть буквально круглосуточно по всему бывшему СССР были открыты киоски, где можно было купить всегда какие-нибудь чипсы. Чипсы тогда были в новинку, водку и паленое вино, и видеокассеты, VHS. Но мы тогда не знали вот этого буквосочетания VHS. Видеокассеты, на которых было записано все, что угодно. То есть там мог быть какой-то низкопробный порнографический фильм с картиной Питера Гринуэя на одной кассете, или Чак Норрис с Микеланджело Антониони. Любые сочетания были возможны. Вот это вот в духе 90-х не иерархическое, иногда не критическое восприятие восторженное мирового кино, которого в Советском Союзе никто толком не знал, кроме какой-то горстки специалистов. Конечно, это очень сильно воздействовало на людей. И, конечно же, фильмы в том числе были моделью для поведения. Это самая преступность 90-х, знаменитые лихие 90-е. Да, она родилась из бедности, из беззакония, из коррупции. Но она родилась и из первых криминальных фильмов, которые все смотрели, восхищенные, из боевиков, из мафиозных саг. Их воспроизводили. Очень интересный документ эпохи, переходной эпохи, потому что это начало нулевых, ретроспекция 90-х. Это сериал Алексея Сидорова «Бригада». Сериал, который, с одной стороны, показывает, и причем, я бы сказал, непрекраснодушно показывает. Там и Чеченская война есть, и роль ФСБ показана. 90-е годы, постсоветскую Россию. И одновременно с этим «Бригада», конечно, это наш «Однажды в Америке» или «Наш крестный отец». То есть это наша модификация некого голливудского стандарта. Но такие модификации были и в реальности. А дальше реальность стала копировать уже «Бригаду». Известно, что сын режиссера Сидорова сам сколотил «Бригаду» и сел в тюрьму. Это совершенно трагическая история, которая здорово рассказывает о том, насколько важен кинематограф. Но факт есть факт. Вот эта вот запрещенка желанная, снятые с полки советские фильмы или новое авторское российское кино, в 90-е годы его почти не смотрели. Оно мало кого интересовало. Откровенное, неоткровенное, политическое, аполитичное, да пофиг. Ведь можно смотреть «Звездные войны» наконец-то. И все остальное. «Звездные войны», конечно, только для примера. Это были плохие времена для российского кино. И когда кто-то сейчас уже в шутку, а раньше всерьез говорит о том, что российское кино надо поднимать с колен, это и были колени. На колени новое российское кино поставило, наконец-то, рыночная честная ситуация, когда никакого сравнения с даже старыми голливудскими блокбастерами не могли выдержать эти новые российские фильмы, кооперативное кино, снимавшееся в новейших условиях. Собственно, то, что российское кино выжило и какие-то режиссеры появились, наверное, надо благодарить, во-первых, фестивали, в том числе мировые, например, и Алексей Балабанов ранний, и там Павел Лунгин. Они родились на фестивалях в Венеции, в Каннах, иногда в Локарно. Эти фильмы показывались. Интерес к этому быстро уходил, но режиссеры получали какой-то толчок. А дальше уже Кинотавр, конечно, в Сочи. Сколько по этому поводу шутили, что это фестиваль, где все только бесконечно пьянствуют, и никакое кино никого не интересует. Отчасти это так, но не было бы этого фестиваля, не было бы иногда у некоторых режиссеров возможности хотя бы один раз свой фильм показать на большом экране публике и коллегам. Другая такая институция чрезвычайно важная, это была премия Ника. По тем же самым причинам. Коллеги награждали коллег, это был наш Оскар. Ну да, кто-то скажет, что немножко пародийный Оскар, но кто-то другой скажет, что если бы не это, то вообще люди бы сдались, и в кинотеатрах были бы только мебельные салоны и автосалоны, и никогда кино в России снова не стало бы важным хоть для кого-то искусством. Третьей такой институцией, конечно, был журнал «Искусство кино» под руководством Данила Дондурея, не случайно социолога, а не только и не столько искусствоведа и культуролога и киноведа, который иногда единолично поднимал и разводил дискуссию вокруг кино и как раз говорил о кино как о политическом явлении. Так постепенно стало формироваться это новое поколение режиссеров. Наверное, самыми яркими фигурами нового кино 90-х, чьи звезды или планеты взошли на орбиту именно в 90-х, стали петербуржцы Александр Рогожкин и Алексей Балабанов. Ну, Балабанов, правда, родом с Урала, но, тем не менее, именно в Питере он снял свои первые легендарные фильмы, и именно там он прославился. Студия СТВ Сергея Сельянова, тоже поначалу очень интересного режиссера, начиналась оттуда же. Я бы сказал, ну, собственно, об этом в моей книге «Плохие русские» я очень подробно написал, и для тех, кто интересуется этим процессом, я бы отослал именно туда. Сейчас расскажу об этом хотя бы в общих чертах, что Рогожкин и Балабанов представляли два противоположных фланга. И балабановский фланг в конечном счете одержал победу. И имя Балабанов сегодня знают все, ему уже памятник ставят, и улицу его имени в Екатеринбурге сейчас переименовали. Теперь это улица Балабанова. В общем, культ существует, и никакая критика Балабанова или идеологических установок его фильмов никак этому культу не препятствует. Рогожкин умер незадолго, за несколько месяцев буквально до вторжения России в Украину. Эта смерть почти не была никем, кроме профессионального круга, замечена. Когда я людям более младшего поколения говорил слова «особенность национальной охоты», они выпучивали глаза, и это словосочетание ничего не говорило. А ведь это была главная народная комедия 90-х годов. Я бы сказал, что для отечественного кино «Особенность национальной охоты» первая новая по-настоящему успешная комедия – это было такое же сенсационное, наверное, событие, как другая алкогольная утопия, только литературная, впервые в перестройку полностью напечатанная «Москва петушки» Венедикта Ерофеева. «Особенность национальной охоты» – это пацифистский бурлеск, где большая компания, включая Финна, то есть иностранцы туда тоже включены, близ границы Финляндии, под началом генерала, генерала, который только произносит тосты и пьет. Он очень невоинственный генерал. Они собираются на охоту, но не охотятся, а только выпивают и закусывают. На самом деле они не могут убить никого, не только дикого зверя, но они не способны даже корову убить, хотя весь фильм пытается это сделать. Это кино о конце насилия, о новом обличье России, которое многим настолько не понравилось своей миролюбивостью. И, конечно, в этом была концепция. Ведь до этого Александр Рогожкин снял, например, картину «Чекист», наверное, самую яростно античекистскую картину просто во всей истории советского кино. И, с другой стороны, когда позже он снимал свои авторские фильмы, не настолько, конечно, популярные, как «Особенность национальной охоты» и ее сиквелы, фильм «Блокпост» о Чеченской войне, фильм «Кукушка» о финской части Второй мировой войны. Это все пацифистские антивоенные фильмы. И, конечно, когда началась Вторая Чеченская, как будто бы все это развеялось. Произошли очень многие изменения. Наверное, очень хорошо это видно по фильмам «Брат» и «Брат 2», главным фильмам Алексея Балабанова. Брат — это, я бы сказал, что российская модификация таксиста Мартина Скорсезе. История человека, молодого ветерана войны, первой чеченской, его играет Сергей Бодров-младший, до этого, кстати, прославившийся в фильме «Кавказский пленник». Это тоже антивоенный фильм о чеченской войне по российской классической литературе. Ну, правда, переосмысленный до неузнаваемости. Толстого там уже не видно. Но сам Толстой, как икона антивоенного движения, здесь важен. И вот этот самый ветеран в «Брате» Балабановском возвращается к мирной жизни, к своему брату в Петербург. Брат оказывается киллером. И главный герой тоже оказывается киллером, потому что ничего, кроме как держать оружие в руках, он не умеет. И его неполиткорректность по отношению к евреям или жителям Кавказа – это как будто бы только одна маленькая краска в этом криминальном фильме. И когда на эту краску кто-то стал обращать внимание из критиков, защитники фильма на них накинулись. Это просто отражение реальности. Они такие, эти ветераны Чечни, ничего сверх того. Но потом вышел «Брат 2», уже совершенно осознанный, коммерческий, расчетливо сделанный сиквел, где герой из киллера превращается в народного мстителя, и он отправляется в Америку. По большому счету, чтобы показать, где раки зимуют американцам, бизнесменам, всяким предателям родины, с непонятными нерусскими фамилиями и отчествами. Там есть такой антигерой-злодей, который играет Сергей Маковецкий. И украинцам, которые там тоже появляются. Пророческое появление. И «Брат 2», его успех возник одновременно с молниеносным взлетом популярности молодого президента Владимира Путина. «Комсомольская правда» даже сделала такую рекламную кампанию в московском метро, очень хорошо ее помню. Там были портреты, было написано под ними «Владимир Путин – наш президент, Данила Багров – наш брат». То есть вот этот вот киллер, выдуманный персонаж, он встал где-то рядом с президентом страны. И, конечно, формула чеканная Данилы Багрова «у кого правда, у того и сила», на самом деле также и обратная «у кого сила, у того и правда», потому что он с пистолетом в руке этот вот тезис доказывает. Это очень хорошо зарифмовалось с так понравившимися народным массам словами Владимира Путина про то, что надо террористов мочить в сортире. К этому моменту российское кино было в растерянности. И только 3-4 года спустя, после прихода Путина, начнут открываться по-новому оборудованные кинотеатры. Люди начнут понимать, что такое вообще пиратский прокат, а что такое официальный. Начнут смотреть официально выпущенные кассеты в гораздо лучшем визуальном качестве, с хорошим дубляжом советского уровня. На это ушли, конечно, годы. Постепенно с этим одновременно Путин начал понимать, насколько это важно, кино и контроль над кино. Не могу не поделиться воспоминанием о конце февраля и марте 2022 уже года. Куча фильмов голливудских шло тогда еще на российских экранах. Сейчас, может быть, многие уже забыли об этом. И весь Голливуд через неделю после вторжения России в Украину покинул российский рынок и до сих пор не вернулся. Ну, весь Голливуд, я говорю о больших голливудских студиях, маленькие независимые студии, например, A24, они никуда не уходили, продолжают свои фильмы показывать. Большие студии ушли. Ну, например, не знаю, «Бэтмен» новый. Вот этот вот «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном так в России не был показан. Он должен был быть показан именно в марте 2022 года. И весь мир его смотрел, а России нет. Но образовались дыры в прокатном графике. Не было понятно, что показывать-то в такой ситуации. И моментально расчехлили «Брата» и «Брата 2». И куча народа на них пошли. Фильмы, которые давным-давно уже выучены, растасканы на цитаты, конечно же, бесплатно доступны в интернете. Это был такой патриотический акт. Купить билет на «Брата» и «Брата 2», посмотреть их. И их сборы действительно впечатляют. Похоже, что какие-то вещи как будто бы обнажились и стали видны, и стали ясны. Но вернемся назад к рубежу 20-21 века. Самый большой, наверное, провал коммерческий – это «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова. Надо сказать, что Никита Михалков не всегда был таким главным генералом отечественного кино. Когда-то он был, в общем, авторским режиссером. Все с ним случилось по-настоящему в 90-е, когда его «Утомленные солнцем» получили гран-при в Каннах и затем «Оскара». Такое произошло впервые и единственный раз, собственно, в постсоветское время. Во всяком случае, в этой номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Это было очень яркое событие. Почему эта картина? Ну, конечно, она техничная, талантливая, но не единственная же. Почему она имела такой сенсационный успех? Я думаю, что потому что в ней очень отчетливо выразился, во всяком случае, публика и в России, и вне России, так этот фильм прочитала, выразился антисталинизм новой постсоветской России. И когда Никита Михалков начал пересматривать свои политические взгляды, не в первый, не в последний раз, В «Сибирском цирюльнике» он показал уже царскую Россию, вот эту Россию, которую мы потеряли, величественную, красивую, как будто бы призвав к реставрации монархии. Сам он сыграл роль государя-императора. И эта картина и в мире никому особенно не понравилась, и в России в прокате она провалилась. Она не смогла купить свой бюджет, как, собственно, насколько мне известно, ни один фильм Михалкова, снятый в 21 веке, не смог окупить свой бюджет. Очень нравившийся Михалкову фильм «Романова венценосная семья» Глеба Панфилова, замечательного, другого замечательного режиссера советского времени. Этот фильм тоже, конечно, никакого успеха не имел, хотя он открывал Московский фестиваль, и, собственно говоря, церковь, в общем, канонизировала Николая II и его семью, и начались в Екатеринбурге все торжества вокруг перезахоронения останков, строительства церковного комплекса именно одновременно с этим фильмом. То есть идея монархии стала возвращаться в кино, конечно, не случайно. Хотя тогда это было еще интуитивно, Путин был молодым президентом, и Путин еще говорил, что он не собирается долго править, и многие даже верили ему на слово. Возможно, даже сам он в это верил. 2003-2004 год исторический для нового российского кино 21 века. Фильм Андрея Звягинцева, молодого дебютанта, никому особенно неизвестного, пришедшего из ниоткуда, никогда не учившегося режиссуре. Этот фильм получает 2 золотых льва, льва будущего за лучший дебют и золотого льва за лучший фильм конкурса на Венецианском фестивале. И это совершенно сенсация, и название «Возвращение» как будто бы говорит о возвращении российского кино на мировую авансцену, о возвращении российского кино, вот такого вот притчевого, задумчивого, загадочного. Все вспоминают Иваново детство Тарковского. Тарковского тоже звали Андрей, Звягинцева зовут Андрей. Главного героя, мальчика в фильме «Возвращение» зовут Иван, как и Ивана, сыгранного Бурляевым из «Иванова детства». Параллели проводят все. И опять победа в Венеции, опять «Золотой лев». И эта картина, казалось бы, отстраненная, вообще не политическая, в ней еще не виден тот Звягинцев, который потом снимет «Елену», «Левиафана», «Нелюбовь», наверное, самый политически отважный из режиссеров современного авторского кино в России, который не случайно после «Нелюбви», она вышла в 2017-м, и это фильм, в котором зашифрована российско-украинская война, так ничего с тех пор и не снял. Я сейчас вроде бы он собирается приступать, наконец-то, к съемкам нового фильма. В общем, это знаменательно. И одновременно с этим в коммерческом кино появляется Тимур Бекмамбетов, до этого автор в основном рекламных роликов. Ну, то есть он и фильмы снимал, но их массово не смотрели. С фильмом «Ночной дозор». Это первый русский блокбастер. И Константин Эрнст, его продюсер, человек, его выпускавший, Первый канал, он становится главным продюсером в России таким образом. И вот это продюсирование первоканальное. Первый канал тогда еще не считается рупором пропаганды, отнюдь. Но все это постепенно придет. Итак, начинаются две эти параллельные дороги. Авторское кино, присутствующее на фестивалях, которое пытается отразить реальность и о ней поговорить, и большое блокбастерное кино, которое формирует свою систему жанров, безусловно, эскапистских. Уход от реальности как можно дальше. Если мы видим в поздние 90-х в «Ментах», «Улицах разбитых фонарей» и в сериале «Бригада» довольно точное отражение реальности путинской или предпутинской России, России 90-х, то в нулевые годы их место занимают новые исторические мифы и другая форма современности, гламуризированная, очень сильно имитирующая Голливуд и, конечно, служащая одной основной цели – угодить публике. Впрочем, пытается нащупать арт-мейнстрим и авторское кино. Звягинцев этим не занимается, за что над ним смеются, говорят, что он снимает для каких-то горсток людей. Действительно, его картины «Возвращение», «Изгнание» с гораздо большей охотой смотрят по всему миру, в том числе в Европе, чем внутри России. Ну, например, одновременно с «Возвращением» еще один роуд-муви, и опять «Отец и ребенок» выходят. Это фильм «Коктебель» замечательных режиссеров Бориса Хлебникова, Алексея Попогребского. Вместе они больше ни одного фильма не снимают, и после этого идут по отдельности. И, в принципе, каждый из них пытается нащупать рецепт такого нового советского кино, доброго кино. Кино, которое затрагивает общественные язвы, но разговаривает с широкой аудиторией. Даже почти это получается. У Попогребского с фильмом «Простые вещи» не случайно любимый советский артист Леонид Броневой там играет одну из главных ролей. И тогда восходит звезда Сергея Пускипалиса, артиста, который в последнее время, сейчас, к сожалению, ушел из жизни безумно рано. Он очень поддерживал вторжение в Украину, Донбасс. Тогда все это еще никому в голову не могло прийти. А у Хлебникова фильм «Аритмия», фильм о хорошем враче, о его семейных проблемах, о его любимой жене, с которой ему так трудно найти общий язык. Картина «И та, и другая», «Простые вещи» и «Аритмия» одерживали победы на фестивале «Кинотавр». Но уже тогда стали расходиться мировой фестивальный процесс и российский. Те фильмы, которые обожали российские критики и российская новая интеллигенция, вроде «Простых вещей» и «Аритмии», не имели никакого успеха и не были замечены там Каннами, Венецией или другими какими-то крупными международными фестивалями. Для международных фестивалей получается, что снимал Звягинцев. Почему? Как сказал в какой-то момент едко министр Мединский, министр культуры, там у него рашка-говняшка. То есть вот этот вот образ неприятной России, России, где происходит что-то нехорошее, показанное на экране, без хэппи-энда, все это даже в авторском кино в России не очень-то публика хотела смотреть, даже когда такие фильмы побеждали на локальных кинофестивалях. И вернулся, как это ни смешно, советский термин «чернуха». Вообще, это интересный термин. Я нашел его аналог только в фарси, не воспроизведу сейчас, как это точно звучит, в иранском кино, где тоже тоталитарное государство, независимое кино, которое пытается снимать что-то несистемное, а иногда даже антисистемное. Что такое вообще чернуха? Ни французу, ни американцу, ни англичанину это невозможно объяснить. То есть, по нашим пониманиям, чернуха — это кино, вот этот реализм кухонной раковины английский. Или, не знаю, можем ли мы даже «Техасскую резню бензопилой», основанную, кстати, на реальных событиях, назвать чернухой? Наверное, нет, это просто хоррор. Иногда какая-то черная драма, но не чернуха. Чернуха — это когда ты рассказываешь о реальности и рассказываешь что-то, что людям видеть не хочется, что людям видеть неприятно. Понятно, как в Советском Союзе такой термин мог родиться, как могли про ту же самую «Маленькую Веру» при всей ее невероятной популярности или именно из-за этой популярности говорить, что это чернуха. Но как могли то же самое говорить о фильме, например, «Волчок» Василия Сигарева? Картина о матери, которая, в общем, предает свою дочь, о современном материнстве. Или фильм «Кремень» Алексея Мизгирева. Или фильмы Кирилла Серебренникова, ну, допустим, «Юрьев день». Все эти фильмы не имели никакого успеха, ну или имели минимальный успех в российском прокате, их очень обсуждали на страницах искусства кино, о них говорили критики, но публика не желала такое смотреть. Вообще, российское авторское кино, любое, и более позитивное, и менее позитивное, оно очень быстро ушло в довольно маргинальную область. И большинство режиссеров сдалось. Они стали снимать либо фильмы о прошлом, ну вот, например, тот же Мизгирев сделал огромный, размашистый, костюмный фильм, впрочем, тоже не имевший огромного успеха, «Дуэлянт». Многие, как Алексей Попогребский и Борис Хлебников, просто ушли в сериалы, на стриминги или в сериалы даже прокатные. Ну, то есть, такие эфирных каналов. Стали делать кино, в котором ничто особенно не царапает взор, который не является проблемными фильмами. Это, в общем, такое удобное, милое, смотрибельное, профессионально сделанное кино, который идет параллельным путем с реальностью. Реальность узнаваема и нет. И ее политические стороны почти туда не попадают. Любопытно, что очень хороший комедийный сериал под названием «Товарищ майор» Борис Хлебников снял и спродюсировал прямо накануне вторжения, буквально за полгода. И даже успели на кинотавре показать его первые серии. Очень смешные похождения такого неудачника, товарища майора из ФСБ, который прослушку устанавливает у оппозиционеров. Но, конечно, за пределами фестиваля никогда этот фильм не вышел. Одновременно с этим постепенно российский коммерческий кинематограф стал освобождаться от своей откровенной аполитичности. Да, если «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Бекмамбетова — это чистое фэнтези, то уже следующий хит, который на долгие годы стал самым главным прокатным хитом,

песни о главном, которые перепеваются по-новому. И в следующем своем новогоднем цикле, который начался с фильма «Елки», который делали многие режиссеры под продюсерским руководством того же самого Тимура Бекмамбетова, там мы уже видим прямое уподобление президента на тот момент Дмитрия Медведева Деду Морозу. То есть президент – это и есть тот, кто приносит нам радость и подарки. Второй важнейшей режиссерской фигурой вот этого периода появления русских блокбастеров, конечно, стал Федор Бондарчук. И это тоже возвращение, возобновление советской традиции, потому что его отец Сергей Бондарчук был одним из главных таких генералов и авторитетов советского кино. И это очень чувствуется и в фильме «Девятая рота», прорывной дебют Бондарчука. Конечно, это фильм о проигранной, глупой афганской войне. И в то же время, не случайно, герой Артура Смолянинова в конце как будто бы обиженно говорит: «Мы победили». О какой победе идет речь? Вряд ли победой считается распад СССР. Скорее, желание того, чтобы в любой войне все равно чувствовать себя победителем. И эта картина тоже возвращается сейчас и тоже ощущается совсем иначе, чем в момент выхода. Характерно, что когда Федор Бондарчук попробовал сделать, ну, я бы сказал, антитоталитарную антиутопию в двух частях «Обитаемый остров» по братьям Стругацким, фильм абсолютно не имел никакого успеха, он провалился в прокате. Но зато вышли в 2013 году его «Сталинград», стал настоящим хитом. Это был первый огромный фильм о войне в постсоветское время, который пользовался киноязыком Голливуда и имел такой сенсационный ураганный успех. И в этом фильме еще была идея защиты дома, а не нападения. И даже был офицер вермахта, который был вполне положительным персонажем, это почти революционно. Но постепенно эти примиряющие тона стали уходить из военного кино, которого появлялось больше и больше. Один из таких военных фильмов, кстати, коммерчески неуспешных, снял, разумеется, Никита Михалков, «Утомленные солнцем», «Цитадель», и перед этим «Утомленные солнцем», «Предстояние», соответственно, это вторая и третья часть «Утомленных солнцем», где Сталин, в отличие от первых «Утомленных солнцем», уже персонаж даже не двойственный, я бы сказал, довольно позитивный, парадоксальный. Максим Суханов играет тирана как человека, который понимает, что только огромной жертвой можно победить зло, и зло побеждает эти жертвы, в этих жертвах ничего плохого здесь не видится. Но эта картина, несмотря на обилие звезд, не была такой успешной и такой современной, как «Сталинград» Бондарчука. Ну а дальше целая система блокбастеров, как я говорил. Спортивные блокбастеры всегда о победе советских команд над какими-то несоветскими. «Легенда номер 17» про хоккей. Или фильм «Движение вверх» про баскетбол, или вышедший прямо накануне вторжения «Чемпион мира» про шахматы. Всегда наши играли с не нашими. В «Чемпионе мира» это даже обострено тем, что не наш. Корчной – это перебежчик, предатель Родины, которого играет Константин Хабенский, один из главных суперзвезд нового российского кино. Ну или космические фильмы, «Время первых», «Салют-7». Их было гораздо больше. Фильмы о советском, всегда о советском космосе. Все эти ностальгические картины и, конечно же, военные блокбастеры тоже ностальгические, такие как «Т-34», наверное, один из самых главных блокбастеров, к этому моменту уже передумали прокатчики. До этого им казалось, что если фильм про войну, про смерть, и все-таки на Новый год его выпускать не стоит. Нет, «Т-34» вышел на Новый год, имел грандиозный успех. Кстати, сделал его Алексей Сидоров, тот же самый, который снимал когда-то «Бригаду». Ну и, наконец, война экранная стала настоящей войной. Голливуд ушел из России, и стало казаться, что наступил тупик, и кинопрокат умрет. Но этого не произошло. Год спустя, после вторжения, опять на Новый год вышел фильм «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко. И стал самым большим коммерческим успехом за все времена российского постсоветского кино. Опять ностальгия «Чебурашка», мир хороших и добрых людей. Мир, который превратился опять в золотой дворец, куда нету доступа реальности, где сплошные эвфемизмы, где все питаются, кажется, только шоколадом, где все герои почему-то несчастливы, но спускающийся с неба Аки-ангел Чебурашка осеняет их своими ушами, как крылами, и люди становятся счастливыми. Чебурашка, да, конечно, это такая советская икона, напоминание о советском детстве, советская ностальгия. Сейчас снимается уже вторая часть. И весь современный российский кинематограф, где опасно стало говорить почти на любую тему, он весь погружен в сказки. В основном это ремейки советских мультфильмов, только теперь игровые, или советских сказок. А если это что-то не советское, то оно сделано более советским в новой интерпретации, как «Бременские музыканты».

0: Это не «Братья Гримм», это интерпретация уже советского мультфильма-мюзикла. И надо сказать, что эти новые сказки, они, конечно, гораздо более идеологически сшиты, чем, собственно, советские. Да, если мультфильмы «Бременские музыканты» мы видели какое-то вполне явное восхваление хиппи-культуры, то в новых «Бременских музыкантах» трубадур и фактически ГБшник, гениальный сыщик, объединяются, чтобы не допустить в вольном городе Бремен оранжевой революции, чтобы не допустить разбойников к власти. Все-таки на троне должен сидеть законный король. Хотя в короле этом нет ничего симпатичного. Российское же авторское кино окончательно, в общем, можно сказать, замолчало, потому что говорить нельзя вообще ни о чем. Когда все зависят от прокатных удостоверений, которые выдает, а чаще не выдает Минкульт по только одному Минкульту известным критериям и показателям, ну, ты включаешь самоцензуру, ты всегда боишься сказать что-то, что может кому-то не понравиться. Есть фестивальное движение, но я не помню, когда в последний раз какой-то авторский российский фильм имел успех у зрителя, собственно, в прокате. Когда ты не занимаешься чистым эскапизмом, но и не имеешь права говорить открыто о реальности, в общем, ты загнан в тупик. Однако фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Лакшина, режиссера, открыто выступившего против войны, все-таки и был снят, и был завершен, и был выпущен. Это антицензурный, антисталинский фильм и имел огромный успех. Поэтому даже если на российской киноиндустрии мы сегодня не можем поставить крест, то на публике я бы креста не ставил. И давайте понадеемся, что нам удастся дожить до тех времен, когда кино снова обретет свободу. Спасибо за внимание, друзья. С вами был кинокритик Антон Долин.
1: Вы слушали лекцию кинокритика Антона Долина в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский. Редактор Вячеслав Рогожников. Продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».